0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги, и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Горбунова «Благословение в поколениях».

Друзья, вот так для первого собрания уже прозвучала эта мысль, и я подумал говорить о благословении семьи и о передаче его в поколение. И в том Бог заинтересован очень. Он хочет благословлять нас, людей, каждую личность в отдельности, и тем более семьи, наделять всяким благом. И очень заинтересован Бог, чтобы это благословение передавалось в поколение. Друзья, есть одна проблема. Знаете, какая? Это мы с вами, друзья. Мы нередко не хотим этого благословения. Сами не хотим иметь. И не заботимся о том, чтобы его передать. Звучит несколько неприятно, да, друзья? Теоретически, я думаю, мы все согласны, что благословение – это хорошо. И чтобы дети были благословенны. Но злободневная практика, она перечеркивает все наши желания и повергает нас вот в ту сферу, из которой иногда ни нам, ни детям не выбраться к свету Божьему. Друзья, семья – это прекрасное создание Божье. И что такое благословение в семье? Я хотел бы, чтобы вы вначале чуть-чуть бы поучаствовали. Как вы себе представляете, хотя бы теоретически, друзья, что значит благословенная семья? Несколько штрихов. Можно или нет? Или мне продолжать? Пожалуйста. Несколько штрихов благословенной семьи. Это не экзамен. Ну, ошибетесь, да и ладно. Мир, страх Божий, согласие. Ну... В служении ревность. Друзья, и материальное тоже имеет значение. Любовь. Вот помните притчи 15, 16, 17? Лучше немногое при страхе Божьем, нежели большое сокровище. Лучше любовь. Лучше зелени при ней любовь. Лучше кусок сухого хлеба, вот чем раздор. И полный дом скота заколотого. Ну, никто никого не любит. Как в общежитии. Теория понятна, друзья. Да, конечно, лучше. Но, друзья, нередко мы, христиане, своей жизнью говорим, лучше полный дом заколотого скота, и при нем раздор. Я не прав? Я много раз такое видел. Что ж вы делаете, кажется, да? Зачем вы это делаете? А как без скота жить? Ну, полный дом заколотого скота – это материальное благо, выгода. А как без этого? Ну да, трудно. Но тем самым мы говорим, что мы без мира, без любви, без страха Божия как-то просуществуем. Вот, друзья, очень важное значение имеет, что мы видим под благословением Божьим. И иногда, друзья, хотя не иногда, а нередко вот так бывало, не знаешь людей. Вот мне приходится бывать в разных домах. Я не знаю хозяев, первый раз увидел. Но благодатно в семье. Еще, может быть, и не познакомились толком, но такая атмосфера хорошая, чувствуешь себя свободно и спокойно. И наоборот бывает, зашел, еще ничего, кажется, улыбки, все хорошо, но тяжело. В воздухе висит напряжение. И потом обнаруживается, оно не только в воздухе, оно и в сердцах. Здесь все под напряжением в этом доме. Вот, друзья, как бывает. Итак, Бог заинтересован благословлять нас. И важно, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы хотели это Божье благословение иметь. Друзья, вы помните тех, которые не пожелали благословения Божьего? Вот хотя бы одного. Известная личность. Исав. Пренебрег. Написано Бытие, 25 глава. Пренебрег. Он говорит, что мне в этом первородстве? Там слово первородство и благословение можно равно поставить. Однозначно. И он тем самым говорит, что мне это Божье благословение? Ну, зачем оно в реальной жизни мне здесь? Вот сейчас чечевица мне нужна, похлебка. Вот это факт. А благословение – это что-то расплывчатое такое. Потом он захотел его иметь. Был отвержен, хотя и просил о том со слезами. Не мог переменить мысли отца. Да если б только дело было в мышлении Иакова, да? Бог внимателен к сердцам человеческим, и Он свое благословение не навязывает, как придаток,
не дает его в нагрузку. Это самое важное, самое главное. И он дает его в протянутые руки, которые, вот как у Иакова, мне кажется, друзья, его ночью толкни и спроси, что ты хочешь? Благословение Божье. И он хитростями всем, как только мог, он шел к этому, к благословению. И Бог, видя его желание, дал ему. От хитрости избавлял его, от всех его проказ очищал и благословил его. Друзья, я хочу прочитать из послания к евреям, 11 глава, 2 стиха, 20-21. Евреям 11:20-21. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Я, друзья, когда-то учил это послание наизусть. Ну и вот когда учил 11 главу, ее называют «Галерея героев веры», у меня вопрос возник. Думаю, а в чем вера этих людей? Но здесь еще нужно добавить верою Иосиф при кончине. Напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Ну, вот эти три человека. Ну, кажется, у них были более яркие моменты в жизни. Веры. Почему автор послания к евреям указал здесь на то, что верою в будущее Исаак перед переходом в вечность благословил Иакова и Исава, то есть детей своих. Верою Иаков, умирая, опять-таки, благословил. Думаю, а что здесь? Они же не в огонь шагнули. Они же не закрывали, не заграждали пасти львов. Что здесь геройского? И вот, знаете, я вдруг понял так, что эти люди сохранили веру до конца, во-первых. Дошли до конца. Послание к евреям не один раз говорит «до конца». Пройти эту земную дистанцию – это поприще. И выйти к цели, в небо войти. Друзья, не так просто здесь на земле. Чтобы ни на какие фантики не оборачиваться, ни в какой тупик не зайти, чтобы дойти до неба, дойти до конца. Это важно. Так вот, эти люди дошли до конца, и еще, друзья, и еще они передали благословение Божье. Вот то, чего хочет Бог. Вы помните, Иаков руки, похоже, скрестил, да? Иосиф говорит, не так, отец мой. Отец знает как, да? Он говорит, знаю, сын мой, знаю. Говорит, знаю, сын мой, знаю, как.

имел благословение, засуха, безработица и прочее, и прочее. Он от престола скажет: благословляю, и все засухи отменены. Вы согласны, друзья, или нет? Да? Я тоже согласен, но засухи сильнейшая штука, да? Она влияет на нас, и мы готовы елозить иногда и менять свои пути и цели. Мы, христиане, от того, что настолько обстоятельства суровые бывают. Итак, друзья, вот Писание говорит, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Притчи 10:22. Вот, друзья, в русском трудно увидеть, но если присмотреться можно, но при всем разночтении книги притчей, вот в других языках, в некоторых более точно, благословение Господне, только оно обогащает и печали с собой не приносит. И верующий человек, уразумев это, раз только благословение Божье в жизни имеет значение, он обязательно сюда направит свое сердце, чтобы Бог благословил. Вот что нужно. Вы знаете, друзья, вот такой я, может, бледный пример. Но я неверующим человеком был тогда. Я попал в армию солдатом. И вот еще погоны не пришил. Я помню нас в лесу, в чужой стране. Лес, ночь, покупатели, и вот нас грузят в машину. И я в стентованную солдатскую машину первый попадаю до кабины. А там окошко брезентовое. Я думаю, открою, посмотрю. Открыл. А это как раз дверь водителя. Водитель, старослужащий, вышел на подножку. Говорит: закрой. Я говорю: слушай, друг, вот 2 года у меня впереди. Скажи, где мне тут, как сориентироваться? Я же ни входа, ни выхода не знаю. Но я неверующим человеком был. Он говорит, ну, своим там жаргоном, что, мол, закрой. Не видно тебе, не видать счастья в жизни. Ты молодой солдат. Я говорю: хватит, а? Скажи, что ж ты? Ладно, он расположился, говорит: вот у тебя права есть, водителя? Я говорю: есть. Вот если ты в хозяйственный взвод попадешь, то 2 года для тебя будет отличной службы. Хозвзвод, коротко, понял? Я говорю: понял, спасибо. Закрыл окошко. Вот карантин месяц. Это ужас был. Маршировали, как только над нами там не издевались. И вот в ленинской комнате посидеть, политзанятие, час. Дремает народ охотно. Заходит прапорщик такой дюжий и говорит: я командир хозвзвода. Никто не дрогнул. Я голову поднял, ого. Он говорит: кто хотел бы служить в хозвзводе? Я? Ну-ка встань. Права есть? Я говорю: есть. Что еще есть? Автомобильное образование. Фамилия, я сказал, он записал. Кто еще хотел бы? Сидит, сидят, спят. Ушел он, друзья. 2 года я выслушивал от тех, кто с кем сидел в карантине. О, ты мудрый, а как ты мог, а? А как ты знал? А как ты? Бледный пример, друзья, очень бледный. Но Яков понял, если Бог от престола своего скажет слово, все, решены вопросы. И поэтому, друзья, он перед Богом просил, умолял, плакал, в пыль падал, боролся с Богом, говорит: не отпущу, пока не благословишь. Так как же он мог Бога удерживать, а? И пророк Осия поясняет, как он его удерживал. Плакал и умолял. Вот до того он понимал реальность этой жизни. Он скажет, все будет. Он не скажет, хоть разбейся. Да, что-то ты сделаешь, что-то достигнешь, но потом это сквозь пальцы уйдет от тебя. И в конце земного поприща ты окажешься обманутым, как многие люди здесь. Друзья, Яков очень хотел благословения. Он его получил. Бог его благословил. Утешительно, что он был хитрым человеком. Но его имя вот по-разному переводят. Один, я в одной книге читал у одного, один автор говорит: в общем, Иаков — это мошенник, это вот перечисляет значение. Он говорит, в общем-то, это удар из-за угла. Иаков, это удар из-за угла. И вот с таким Бог трудится, потому что он хочет благословения и благословляет его. Друзья, какое торжество! Написано: верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова. Передает благословение. Передает благословение. Друзья, я хотел остановиться
Ну, чтобы не распыляться на некоторых вот пунктах Божьего благословения.

в семье. Ну, что бы можно было назвать? Я думаю, очень много таких граней вот этого Божьего благословения, где явно, что почивает Божье благословение. Вот мы говорили «мир», уютный семейный очаг, где взрослые дети и те, которые еще живут с нами, вот они все мирные. Есть взаимопонимание, нет разладов, где любовь есть, прощение. Но я бы хотел, друзья, остановиться, во-первых, на вере. Вот здесь, в этих стихах написано «верою». То есть, если бы не было веры, то не было бы благословения, ну, ни и у Иакова, ни у его детей. Если бы не было веры. Вот у веры есть немало таких формулировок, но я не хотел их сегодня повторять. Я бы просто сказал, что вера без Слова Божьего не существует, и вера покоряется Слову Божьему. Друзья, вот не один раз мы находим, что Писание обращает внимание как на нечто очень серьезное, очень важное, вот иметь веру. Без веры невозможно Богу угодить, спасение невозможно без веры. Вот сам Иаков был верующим, и он передал эту веру по наследству. Вот помните, написано второе послание к Тимофею 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Друзья, очень хорошая такая связь. Бабка, мать и теперь Тимофей. И апостол Павел его сразу приметил почему-то, по каким-то признакам, и не ошибся. И вера оказалась в Тимофее, вот по родословию передалась. Понятно, это его личный отклик. Понятно. Но в то же самое время можно сделать ударение и понять, что бабка и мать имели серьезное значение в жизни Тимофея. Согласны с этим, друзья? Серьезное значение. Итак, передать веру по наследству как величайшее благословение. Друзья, я хотел бы вас спросить, но вы не сильно отвечаете. В практике жизни не надо богословских каких-то доктрин, просто практика жизни, простыми своими словами. Как это делать? Вот знаете, допустим, яму копать. Вот лопата, вот надо выкопать метр на метр и метр глубиной. Все знают, как это делать? Я думаю, не все. И надо объяснить. Вот так, и так, и так, и пошел, и пошел, и пошел. Вот как веру передать? Личным опытом показать. Согласен. Вот жизнь, ну и, конечно, слово сеять, направлять. Вот как раз-то меня это интересует. Практика передачи. И слова, и личный опыт. Вот этот личный опыт. Что это значит, друзья? Служение Богу. Вот, друзья, ближе к практике чуть-чуть, ближе к практике. Доверять Богу, ответы на молитвы получать, рассказать им. Да, да, хорошо, еще есть что-то дополнить. Вот, друзья, понятно, что это жизнь доверия Богу. Жизнь доверия. Дети очень легко понимают нас, родителей. Очень легко понимают родителей. Вот кто-то, ну не кто-то, а много раз я слышал, что говорят вот это начало жизненного пути. Ну написано так, «Настав юношу при начале пути его, он и состарится, не уклонится от него». Вот это начало пути здесь можно вложить, задать направление. И здесь дети особенно пытливы, они впитывают все. Друзья, они очень хорошо нас знают, дети. Очень хорошо знают. Вот я, наверное, ближе к старости внимательней стал. И меня удивлять стало. Вот у меня 15 детей, больше, может, последние. Вот младшему 7, а предпоследнему 9. Но это было года 2 назад. Вот такой случай. Но мне он просто запомнился. А я как бы первый раз заметил, что дети... Ну, не первый раз, конечно, а как бы. Что дети очень внимательны ко мне. И вот этому... которому сейчас 7, было 5. Пришла одна женщина, она собирает у нас налог в нашем районе, налог за воду.
И она не очень честная женщина, я это замечал. То есть она цифры иногда путает в свою пользу, чтобы с меня немножко больше скассировать денег. Я это замечал, ей указывал, она не краснела. Говорила, да, точно так, ладно. Иногда недовольна была, что я заметил. И вот она очередной раз пришла, посчитала и предъявила мне сумму. Но у меня воздух перехватило. Я говорю, у нас вода позолоченная пошла, что ли? А как это такая сумма? Она раздражается, говорит, ну вот цифры, вот. Ну, я говорю, хорошо, я сейчас не буду платить. Давайте я завтра приду, и мы немножко рассудим вот с начальником там как-то. Вот примерно так поговорили. Вот этот пятилетний и следующий семилетний стояли то на нее, то на меня. То на нее, то на меня. Вот так стоят и смотрят. Мы попрощались, она ушла. Я аккуратно с ней поговорил, на мой взгляд. Пятилетний спрашивает, папа, а ты разозлился на нее, да? Я говорю, чего бы я злился на нее? Еще чего? Потом думаю, стоп. В целом, если быть так вот искренним, конечно, она меня из равновесия вывела. Внутри. Но возмутила она меня. И, надо сказать, разозлила. Я немножко подумал. Говорю, в общем-то, конечно, разозлился. Они говорят, ого, а что теперь? Я говорю, каяться надо, что теперь? О, заулыбались. Друзья, я вот подумал, ну, очень легко и просто они поняли. По интонации голоса, по взгляду. Папа разозлился, пятилетний понял. Папа сейчас разозлился. Но вам это всем тоже понятно, что им легко это вычислить, да? Так же, да? И то, что папа утверждал бы, нет, я не злой, это их привело бы еще в недоумение. Или папа обманывает, да? Или кто его знает, что происходит? Вот там в детском уме что-то бы складывалось, да? Это да, это бы они поняли. Вот, друзья, как серьезно, вот как серьезно. Что значит доверие Богу передать веру? Это значит, друзья, что в семье ведь нередко бывают штормы, да? Кто знает, за что держаться? И капитан говорит, тебе веревку тянуть надо, тебе воду выкачивать, ты то. Один из главных помощников говорит, сам выкачивай. И пошла, да? А шторм, корабль бросает. А дети все видят. И как капитан себя после этого повел. И чем дело кончилось. Шторм-то улегся, он же не навсегда. А они все видят, что продолжается после шторма. Как вот эти волны утихают или не утихают вообще. Друзья, как решаются вопросы разных покупок, которые необходимы. А денег, друзья, наверное, у вас тоже не всегда хватает, да? Так же, да? А когда денег не всегда хватает, вас это чуть-чуть раздражает или нет? Напрягает чуть-чуть? Как вы себя ведете? У вас не бывает никаких таких гневных или не очень возгласов. Да когда все это кончится? Да мы когда-то будем жить или нет? Да что вот эти живут, а мы? А дети все впитывают. Это вера или нет, друзья, скажите? Вот вы правильно все говорили сейчас, я с вами согласен. Но я хочу мелкие подробности жизни, которых бывает достаточно. Вот, друзья, мне запомнилось, несколько лет назад этот сын еще с нами жил. Он занимался и занимается ремонтом автомобилей. И вот я помню, захожу во двор, вечер, после собрания, я еще беседовал, у нас дом молитвы недалеко, мы живем. Захожу, что-то в моем дворе не то происходит, как-то тревожно все. Но оказалось, сын после собрания прибежал, ему надо было доделать дорогой Мерседес, и он его доделал. Мерседес обгорел, воспламенился и обгорел. Серьезно обгорел. Дорогой Мерседес. И вот я захожу, когда все понял, что произошло. Здесь и полиция, и пожарная. Ну, когда они все уехали, я молчу. Жена мне шепчет, Саш, ну что, всякое ж бывает, да? Молчу. А мне охота, знаете что, собрать семью. Вот этот парень, мой сын, который не хотел, понятно. Что вы делаете? Что мне теперь делать, а? Мне что теперь вот это продать? Ну что мне делать, я не знаю, отчаяние. Ну что вы делаете? Вот мне это охота было сказать. Говорите, говорить без конца. Ну что вы делаете? Ну как мне теперь, как я буду, я не знаю, с моей семьей, как я буду выходить? Ходил, бродил, ходил, семья все головы опустили. Вот, друзья, обдумывал, собрал семью.
Говорю, ну что, не первая беда у нас пришла. Даст Бог, пройдем. Фу, задышали все. Помолился. Как хорошо. Но первое у меня всегда, друзья, в компьютер мой выдает. Самое первое. Раздор, скандал, разруха, все. Конец. Это конец. Жить больше не будем. Жизнь остановилась, Мерседес сгорел. Друзья, годы прошли. Отдали его хозяину. Отремонтировали. Да, ущербы, конечно, ущербы. А где вы видели жизнь без ущербов? Вы где-то видели ее? Но все прошло, все мирно. Вот этот сын, который подпалил. Я слышал, он не... А, знаете, еще два старших сына отсутствовали. Ну, один был на курсах, другой еще где-то. И вот они узнают, узнали о горе, узнают и звонят. И знаете, первый вопрос какой у них? Совершенно верно. Что папа сказал? Им передали, они говорят, о, жить будем, все. Капитан на месте стоит, у руля капитан. Видит далеко. Все нормально. Паруса спускать нет смысла. Ой, друзья. Попробуй передай веру, если у тебя ее нет. Да? Попробуй ее передай. А наша жизнь состоит из мелких подробностей. И дети это замечают. Очень легко замечают. Вы знаете, я не раз даже раздражение испытывал. Ну, допустим, вот я помню, только-только старшие стали подрастать, только зарабатывать начали. И легче жить стало чуть-чуть. И вот я помню, у нас работы в молитвенном доме. Согласились по субботам в молитвенном доме, там необходимо было реконструкцию. И вот в субботу хороший заработок у сыновей, хороший заработок намечается, хорошая работа на субботу. И у меня мыслей даже не было, за себя я никогда не думал. Конечно, вот так идти. Раз Божье, то Божье во-первых. А тут, друзья, утром в субботу подходят ко мне. Ну вот старшие в сторонке стали, один из них подходит как представитель, а тебя ждут. И он так голову потупил, ему немножко неудобно, говорит, папа, а нам куда идти работать? В дом молитвы или на заработки? Ох, друзья... Вот этот вопрос оказался нелегкий. И я опять-таки несколько раздражения думаю, сам думаю, вот вы умные. Я говорю, в дом молитвы. Ну так теоретически правильно. А внутренне у меня там рвется. Я говорю, в дом молитвы. Они заулыбались, все пошли. А у меня раздражение, думаю, умные вы. Вам нет, что на столе будет стоять. Они в дом молитвы, а кто работать будет? Вот вам и вера, да, друзья? Злободневный вопрос. Злободневный вопрос. И здесь не теория, друзья, а практика. Практика. И я не раз замечал, друзья, когда в этой практике я руль поворачиваю как надо. Не раз замечал. Поверну, потом за голову схвачусь и думаю, что будет? Я по вере поступил, что будет со мной? Друзья, как нелепо звучит, да? Ага. Или для вас все стыкуется? Теперь конец, я по Божьему поступил. Я Божье избрал. Чем кончится, похоже, все, да? И Бог сколько-сколько раз меня поддерживал. Ой, как я удивляюсь, как. Вы знаете, вот еду один раз в поезде с братом. Денег нету в семье, уезжаю. Оставил чуть-чуть. Что дальше будет, не знаю. Еще вот там неработающие были, в поезде еду, и вот такие мысли у меня. Как дальше, вот уезжаю на неделю, пока вернусь, и пока заработать получится что-то, вот что? И брат, с которым ехал, он выходит на станции одной, 2 минуты стоит поезд, он говорит, пойдешь, там братья должны какие-то документы передать, пойдешь поприветствоваться? Я говорю, да нет, одеваться надо, привет передай, ладно. А у самого вот эти мысли, как жить, где взять деньги? Заходит этот брат, говорит, вот тебе конверт передали, братья. Ну и свои документы, и мне конверт. Я взял конверт, написано Горбунову, а... Я открыл и ахнул. Я просто так глянул. Такая сумма денег. Я говорю, слушай, от кого это? Он говорит, ну не знаю, сказали тебе передать. Я говорю, мне лично. А что там, говорит? Я говорю, да ладно, ты скажи, кому? Ну что там написано? Я говорю, Горбунову, а вот тебе сказали. Вы знаете, друзья, я подумал, Господи, вот отсюда я тебе 1/3 отдам. Столько денег вдруг на меня обрушилось. Так это же я все вопросы решу. Друзья, я не один раз вот такое замечал. Не один раз. Бог выходит навстречу на помощь. И более того, друзья, ведь это видят дети, впитывают вот эти повороты руля.
в наших буднях, когда надо то решить и то приобрести, или чего-то лишиться, потерпеть ущерб. Они видят приоритеты родителей. Они это хорошо понимают. Итак, друзья, вера, которая была в бабке, в матери, она в тебе. Передать веру – это передать величайшее благословение. Научить верить – это самому нужно ходить верою. Друзья, вот еще второе, на что хотел обратить внимание, это Слово Божье. Ну, я сказал, что можно было бы больше граней. Я вот просто вот так, чтобы не распыляться. Вот в третьей главе послания к римлянам, ну, сказано, апостол Павел задает вопрос, итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Он говорит, великое преимущество во всех отношениях, а более всего в том, что им вверено Слово Божье. Друзья, я бы так по-другому, если к семье перевести, я бы сказал, какое великое преимущество имеют дети, которые живут в семье, где Слово Божье с малых лет они слышат. Какое великое преимущество они имеют. Огромное преимущество. Друзья, если сын или дочь доросли до 17 лет и не прочитали Евангелие, ни разу полностью не прочитали, чья вина? Да как же ты так, а? Вот интересные просто вопросы возникают. Я не раз задавал, а как же ты так смог? Ты родился в христианской семье и ни разу полностью Евангелие не прочитал за 17 лет. Конечно, он виноват. Или она. А родители виновны? А кто больше? Я думаю, родители. Я думаю, родители, друзья. Потому что вот в том возрасте, когда можно гнуть, можно лепить, можно формы делать, задавать направления, родители этого не сделали. Друзья, а как это сделать, когда мал-мала меньше? Когда ночами спать порой мало приходится, работать много. И при этом очень хорошо, если мы всегда на собраниях. Ведь это тоже вера, да, друзья? Это что же вера? Когда родители всегда на собрании, и детей учат, это обязательно, это нужно. И с малых лет их берут с собой, и собирают на собрания, и разбирают после собрания, хотя процессы довольно утомительные, да? Но если они это делают, они не ошибутся и никогда не пожалеют. Никогда не пожалеют. Вот Слово Божье – это великое преимущество. И это очень серьезно. Вот помните еще 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Смотрите, друзья, это Тимофей уже апостол Павел говорит. «При том же ты из детства знаешь священное писание». Друзья, как это хорошо! С детства знать Священное Писание. Я уже сказал, я родился в семье неверующей. И вот когда я после 20 лет уверовал, 23 года, когда я стал читать Библию, вот Ветхий Завет, и дочитал до того, что проклят, мерзок пред Господом, вернее, тот, кто к ворожеям обращается, к гадателям вот и прочее. Я думаю, если бы я это когда-то прочитал, или хоть бы мне кто-то сказал, что в Библии... Я был уверен, что Бога нет, так нас воспитывали. Но если бы кто-то сказал, что в Библии написано «мерзок всякий, делающий это», я бы это не делал. А я это делал, друзья. Я это делал. Я помню, вот одна такая пирушка была, и вот... Это перед развалом Советского Союза, конец 80-х годов. И вот на этой пирушке вопрос. А что дальше будет? А как дальше жить? А вообще, что Ленин имел в виду? И кто-то знающий говорит, можно вызвать дух Ленина и спросить у него. И замолчали все. И этот знающий сказал, что надо там зеркало, свечку, темная комната, и одному остаться кому-то и поговорить. Ну и все не хотят этим делом заняться. А я захотел, я говорю, я спрошу. Я помню, у меня зуб на зуб не попадал после этой встречи. Ужас! Ужас! У меня даже до диалога дело не дошло, я в ужасе был. Если б кто-то мне сказал, не делай этого. Какое великое преимущество, друзья, Слово Божье с детства освещает сердце. При том же ты из детства знаешь Священное Писание. Хорошо, друзья, как это благословение передать детям? Если дети не видят отца с Библией, то это почти безнадежно, друзья.
Если отцы работают на двух, на трех работах, потому что деньги нужны, собрания семейные они не проводят. Это серьезный промах, друзья. Это мимо цели. Вы знаете слово «грех» буквально что означает? Это если вот в цель попасть в десятку, вот это попасть в цель. А если в молоко, ну то есть даже близко не в мишень, то между десяткой и вот этим выстрелом вот это называлось грех, расстояние, грех. Грех – это не какой-то бывает отдельный поступок, это бывает период жизни, это бывает участок пути мимо цели. Так вот, родители, которые не позаботились о том, чтобы Слово Божье было в детях, они сделали грех немалый. Почему? Потому что им надо было много работать? Нет. Нет, друзья. Потому что у них доверия не хватило Богу удержать руль. Потому что они не были заняты тем, чем обязательно должны быть заняты. По каким-то причинам. Итак, друзья, семейные собрания много очень делают. И хорошо, вот когда-то один пожилой служитель, он не раз бывал в моей семье, и вот еще перед рукоположением, он, у нас несколько детей было, он говорит: «А что, Саша, ты не проводишь семейные собрания?» Я говорю: «Да как их же поднять утром? Это же непросто, и мне же на работу надо, а их поднять...» Он повздыхал, говорит: «Да, непросто, у него самого детей не было». Я думаю, он не знает, о чем говорит. Он говорит: «Непросто, непросто». Но сейчас не сделаешь, потом ты не сделаешь. А вечером, говорит, ты тоже не собираешь их? Я говорю: ну как, Рудольф Давидович, это классен, ну, кто знает, может. Как, Рудольф Давидович, как? Ай, он покряхтел, говорит: ай, Саша, сейчас не сделаешь. Он уехал. Я помню, мы с женой повозмущались. Ну не знает он детей, нет у него, что ему не говорить? Повозмущались и взялись за дело собрание проводить до сих пор, друзья, утром и вечером до сих пор. И дети себя чувствуют не в своей тарелке, если не было собрания семейного. И это не только Слово Божье, не только пение Богу, не только молитва. На семейном собрании можно итог подвести дню или дать задание на предстоящий день. Выговор сделать, поощрить, подытожить что-то. Собрание скрепляет семью. Это важно, друзья. Это очень важно. И здесь, друзья, читается Слово Божье и разъясняется, какая ответственность, чтобы это Слово было интересным, важным, дорогим, не нудным, не тяжелым. Вот когда-то я помню, в одной семье был, и там один брат, он, видать, показательное собрание устроил в связи с тем, что я был в гостях. И вот он книгу Левит, это вот я помню, книгу Левит открыл и главу из книги Левит прочитал. А дети не сидят, он их усаживал, читал дальше, усаживал, читал. Я думаю, зачем он это делает? Он же сам не понимает. Ну, прочитал бы один стих, пояснил бы, вопросы бы задал. Ну, чередовать как-то собрание, разнообразить, наизусть учить. И хорошо, если в семье посланиями учат наизусть. Тоже хорошо. Друзья, маленьким детям легче. Но если отец не читает сам Библию, то это тоже тяжело. Он не будет просто заинтересован. Не будет заинтересован детям вкладывать это. Маленьких детей легче к Библии привести, чтобы они читали ее. И даже до школы. Я бы здесь попутно сказал, друзья, не надо никаких сказок. Не надо никаких видиков, это страшная отрава. Ну, есть же Слово Божье, детские Библии есть хорошие. Вот это надо. Друзья, сложнее подростковый период. Вот обычно подростки, это свойственно им, перестают читать Библию. И здесь немало надо усилий, чтобы наклонить их сердце. И вот этот период бывает. Ну, в моей семье были такие, которые переставали читать. И вот я по-всякому уговаривал. И вот, как говорят, через пень колоду вот читал. А теперь уже взрослые, вот один говорит: «Эх, жалко, столько времени. Ах, жалко». Претензий ко мне не предъявляет. А мог бы, да? «Пап, ну что ж ты? Ну, у меня ума не было». «Ну, ты же умный. Ты же мог бы на пальцах объяснить». А вот у меня один подросток недавно. Ну, я слышал, что он перестал читать. И я непринужденно с ним, так как бы на ходу, говорю, неофициально, говорю: «Ты читаешь Библию?» «Вообще, говорю, перестал». Я говорю: «А чего? Трудно?»
Я говорю, непонятно, да? Угу. Я говорю, мне бывает трудно. Чаще мне бывает трудно читать Библию. И мало понятно. Смотрит на меня. Но я читаю, говорю. Я хочу в небо попасть. Я говорю, читай и ты, а? Вот я тебе по дружбе говорю. Ну, переступи эти трудности. Вот ты когда-то скажешь, папа, спасибо большое, что так ты сделал. Но я говорю, даже не из-за этого спасибо тебе учу. Я из-за тебя, я в твоих интересах. Я ж тебе друг. Прошу тебя, а? Ну, читай. Ну, помолчал он. Вы знаете, меньшие докладывают мне через день, говорят, пап, он читает. Ну, думаю, слава Богу. Но через время надо будет опять толчок, друзья. И если это «что ты делаешь?» «Да ты ж неверующим вырастешь!» Да ты... Ой, друзья, лучше тогда и не надо это. Это хуже. Он не будет читать, скорее всего. Вот как-то наклонить. Но при этом, друзья, еще раз хочу сказать. Если у отца нет Слова Божьего, у самого, он не практикует его в семье, он на него не ссылается, он не проводит семейные собрания, то считай, все безнадежно. Подростка уговаривать безнадежно. Я думаю, я об отцах говорю, как об отце, как о главе семьи. Мать имеет немалое значение, не меньшее для детей. Вот в этих разных буднях жизни она имеет не меньшее значение. И если дети видят в сердцах матерей, тоже имеется слово, и они к тому ведут, то, друзья, вот получается, что мы можем достичь цели. Итак, я не хотел, у меня есть еще вот здесь некоторые штрихи или пункты, но я и по времени думал приглашать к молитве. Друзья, очень важно, когда мы сами понимаем, что есть благословение. Теорию понимаем хорошо. И в практике выдерживаем это. Ведем к благословению семью. Мы понимаем, что это зависит от Бога. И все делаем, чтобы Он сказал свое доброе действенное слово обо мне и о моем доме. Плачем, умоляем, выпрашиваем. Знаете, друзья, вот мне знакомо это. Вот, допустим, утро. Ну, я конкретно помню утро. Может, оно и не одно было. И мне надо бежать, хоть разорвись на части, в три стороны сразу, и решать важные семейные вопросы. Добыча денег и прочее, и прочее. И у меня сердце уже бежит туда. Я понимаю, надо бы почитать и помолиться. Вы знаете, я кое-как себя заставляю, удерживаю себя возле Библии. Прочитал несколько глав положенных. Возвращал свои мысли из этих походов в трех направлениях. К Библии это трудно. Возвращал себя, прочитал. Друзья, я помню, я помолился и очень сильно удивился. Я мало что понял в Библии, но я удивился тому, что мне ни в одном из этих трех направлений бежать уже не надо. Как, я думаю, так, а? Правда не надо? Вот как-то повлияло это Слово Божье на меня. Вот как уличный фонарь в темноте освещает круг, да? Вот так я вошел в свет Слова Божьего, постоял там немножко. И это так на меня повлияло, что вдруг переменились планы. Друзья, многие отцы бегают, а только побеги в трех. Ну ты же один не успеваешь, в разнос идешь. А если еще и Библию не почитал из-за этой беготни? Ох, тогда совсем. А, друзья, я думаю, нам это знакомо некоторым, да? Очень хорошо знакома. И если ты один раз тебя с якоря сорвало, то, друзья, есть опасность, что и второй раз сорвет. А если второй раз сорвет, то есть опасность, что ты как перекати поле будешь суетиться, а основное потеряешь. Потеряешь ты и потеряют твои дети. В народе говорят, локоть близко, а не укусишь, да? Что это значит, поговорка? Вот заметили так. Приходит потом какое-то понимание, да? Ах, что-то бы поменять. А быстро проходит жизнь, очень быстро мелькает. И ничего уже не вернешь. И что можно поправить, так это нередко сказать «простите». А если упущен отрезок пути, если ты не дал, что обязан был дать. Друзья, Бог хочет благословлять, это утешение большое. И ставит нас, родителей, перед ответственностью, чтобы мы это благословение получили и передали. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова. Там Иосиф пробовал что-то. Не так, он говорит, знаю как. Что касается благословений, знаю, Иосиф. Уже это пройденный этап. Есть оно,
передаю. Да благословит нас Бог, друзья, поиметь его в жизни и передать по наследству. Аминь.

Один богатый человек, уставший от народа, решил дожить свой тленный век в гармонии с природой. За городом построил дом, удобный и красивый. Забор поставил он потом, высокий и массивный. Теперь доволен он сполна, исполнилось желание. Здесь свежий воздух, тишина и птичек щебетания. От суеты и лишних бед, казалось, он уехал. Но за забором жил сосед и стал ему помехой. Сосед его был музыкант, талантлив, но не очень. Терзая старенький баян, играл с утра до ночи. И тут взмолился наш богач: «За что же мне все это? Не музыкант он, а палач сведет меня со свету. Я точно здесь с ума сойду от этого таланта. Не пожелал бы и врагу соседа музыканта». Просил соседа наш герой: «Потише, хоть немного». Но тот сказал: «Ты кто такой? Иди своей дорогой. Все бесполезно, верь, не верь. К чему же все растраты? Не продавать же дом теперь», — подумал тот богатый. И, размышляя день и ночь, решил проблему эту, как самому себе помочь, а также и соседу. Одной котомкой серебра купил себе свободу, подкинув денежки с утра к соседскому забору. И наступила тишина, не слышны больше песни, а у соседа суета, сменились интересы. Баян поставил на крыльцо и как-то суетливо весь день считает серебро, по-новому счастливый. Как часто между христиан бывает точно так же. Ты занят днем, по вечерам, бывает ночью даже. И нету времени для людей, для церкви, для служения. Лишь только там, в душе твоей, какие-то сомнения. Бывает, спросишь сам себе, взглянув на дни былые: кто же подбрасывал тебе игрушки суетные? И почему молчит душа, почти не славит Бога? Неужто в сторону пошла житейская дорога? Дай Бог, чтоб как-то побудил рассказ тебя немного подумать, кто твой рот закрыл, что ты не славишь Бога. Не будь слугою суеты, яви свои таланты и знай, духовные плоды дороже бриллиантов. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

«Не беспокойтесь, юная леди, среди них нет норовистой», сказал кондуктор, заметив, что Бетси, собираясь сесть в карету, тревожно взглянула на лошадей. «Что значит норовистая?» – спросила она отца. «Это лошадь, которая брыкается. К счастью, у нас сейчас нет ни одной такой». Кондуктор на случай нападения грабителей был вооружен двумя мушкетами и двумя пистолетами. Он должен был ехать до Ньютермаркета, где его менял другой кондуктор, а он возвращался в Норридж с другой каретой. Когда все расположились в карете, а пятеро тепло одетых пассажиров уселись на крыше, прозвучал рожок кондуктора, и они отправились в путь. Бетси беседовала с отцом и попутчицей, но все еще ощущала напряженность путешествия. Сразу же за Ньюмаркетом они подъехали к маленькой гостинице, и карета остановилась на некоторое время. Для Бетси это было очень кстати, так как у нее разболелся зуб. Отец смог купить что-то в гостинице, чтобы облегчить ее боль. Лекарство немного успокоило ее, и она могла проспать весь следующий перегон. Приехав в Лондон, они направились на Брик-Лейн, чтобы навестить родственников. На следующий день Джон Гарни покинул Лондон, уехав по делам. И когда через несколько дней ее родственникам тоже понадобилось уехать, Бетси осталась в Лондоне фактически одна и могла делать все, что заблагорассудится. К счастью, ее дневник сохранил детали того, как она проводила время. Она решила осмотреть все достопримечательности города и посетить наиболее известные театры. Эти посещения театров не особенно понравились Бетси. Все это было новым, а друзей, чтобы поделиться впечатлениями, у нее не было. К пятнице она затосковала по дому. И если бы могла, вернулась бы в Элхам, чтобы увидеться с сестрами. Столичный город мог показаться неприветливым местом по сравнению с привычными домами и знакомыми людьми в Норридже. Дома Лондона, казалось, продолжались бесконечно во всех направлениях. И здесь существовали варварские диковинные развлечения, привлекавшие огромные толпы людей. Наиболее типичными были петушиные бои, травля медведей с собаками и бокс без боксерских перчаток. Когда ее родственники вернулись на Брик-Лейн, Бетси снова ходила с ними в театры и картинные галереи. Каждый день находилось какое-нибудь новое развлечение. Однажды она посетила оперу вместе с семьей Апай. Там присутствовал принц Уэльский, будущий король Георг IV. Бетси так разволновалась от того, что видела принца, что не могла думать ни о пении, ни о музыке. Вильям Савери тоже был в Лондоне, и Бетси снова встретилась с ним и ходила на его собрание. Каждый раз, слушая, как он говорит, девушка все глубже задумывалась о религии и о жизни, которую вела. Но визиты и развлечения отвлекали ее от размышлений на духовные темы. Одним из таких визитов был визит к родственникам в семью Хор. Это были состоятельные люди, которым очень хотелось, чтобы Бетси погостила у них. Желая развлечь и порадовать гостью, они вновь повезли ее в оперу. Она написала сестрам в Норридж, рассказывая, как замечательно проводит время и как к ней все добры. Но не смогла удержаться, чтобы не напомнить сестрам в письме, что им следует быть добрыми и хорошо относиться друг к другу. После 2 месяцев в Лондоне Бетси снова ощутила тоску по дому. Она посетила много замечательных мест, познакомилась со многими интересными людьми и, как никогда прежде, наслаждалась свободой. Красивая одежда, танцы, вечера. В конце концов, она устала от всего этого и обнаружила, что скучает по семье и друзьям на Ридже. Бетси радостно встретила отца, когда тот в апреле вернулся в Лондон, и поехала с ним домой.
Ей было что рассказать сестрам, вернувшись в Илхам. И она была просто счастлива вновь видеть всех вместе. Они были все той же семьей счастливых девочек, наслаждавшихся танцем и пением и катанием верхом. Бетси верила, что она способна на большее, чем только предаваться развлечениям. Каждое воскресенье она ходила на собрания в Наридже, но все реже и реже танцевала и пела с сестрами. Иногда она могла настолько уйти в себя, что сестры стали считать ее замкнутой. Однажды она пошла в парк и заметила сидящую там девушку, примерно ее лет. Она имела при себе большую сумку. Звали ее Молли Норман. Она выглядела очень бедно, и Бетси стало ее жаль. «Мне не по карману новая одежда, но в конце концов у меня в сумке есть мука, из которой я могу печь», — сказала Молли. «Сколько денег понадобилось бы тебе, чтобы купить новую одежду на этот год?» — спросила Бетси. «Я думаю, что около 10 шиллингов. Это были большие деньги для такой бедной девушки, как Молли, но не для семьи Гарни». Бетси пошла домой и поговорила с отцом. «Сегодня я познакомилась с девушкой, которая не может позволить себе купить одежду», — сказала она. «Она хорошая, трудолюбивая девушка, заслуживающая лучшей доли. Я могла бы дать ей 10 шиллингов, необходимых на одежду из моих карманных денег». «Конечно, если хочешь, ты можешь сделать это», — сказал мистер Гарни. Бетси была довольна, и когда вновь увидела Молли, дала ей нужную сумму. Она регулярно встречалась с бедной девушкой, обучая ее Библии, и в конце концов Молли наняли в прислуги. Бетси все больше и больше размышляла о значении религии и каждое утро до завтрака читала отрывок из Библии. Летом 1798 года Джон Гарни вместе с семьей отправился в путешествие через юго-западную Англию в Уэльс. Именно во время этого путешествия Бетси познакомилась с Деборой Дарби, которая была знаменитым квакерским проповедником. Гарни остановились в доме Ричарда Рейнольдса. Он был квакером. Присцилла Ханна Гарни, двоюродная сестра Бетси, тоже жила там. Присцилла носила скромную одежду и поразила Бетси своей искренностью. Однажды утром Дебора Дарби, подруга Присциллы, пришла к завтраку и познакомилась с Бетси. Это было одно из самых важных знакомств в жизни Бетси, так как Дебора рассуждала так ясно и понятно, что, казалось, могла разрешить многие проблемы. Бетси была очень взволнована и предвкушала следующую встречу через несколько дней. На этот раз Бетси, Присцилла и Ричард Рейнольдс посетили Дебору Дарби дома. И вновь Бетси испытала вдохновение, когда та произносила речь. «Вы обретете необыкновенную силу, чтобы помогать другим в жизни», — говорила Дебора. «Я верю, вы принесете свет слепым, речь немым, ноги увечным». Во время подобных бесед Бетси чувствовала себя такой сильной, что хотела бы отказаться от легкой жизни и делать что-нибудь по-настоящему стоящее для других, менее счастливых, чем она сама. Она испытывала также сильное побуждение снять яркую дорогую одежду и носить скромные темные платья и чепчики, как истинные квакерские женщины. Бетси никогда не забывала слова Деборы, чрезвычайно повлиявшие на ее мировоззрение. Но ей было всего 18 лет,

Позади дома девушка обнаружила редко используемую прачечную. Она подумала, что это могла бы быть прекрасная классная комната, и спросила отца, можно ли ей ее использовать. Джона Гарни не приводили в восторг некоторые идеи Бетси, но он был добрым человеком и разрешил ей сделать то, что ей хотелось. Вскоре толпа ребятишек из домов бедняков потянулась к Элам-Холл. Вначале ее сестры посмеивались, но когда количество детей возросло примерно до 70, их это перестало забавлять. «Эти дети испортили наш дом», — однажды утром воскресенья сказала Луиза, обнаружив себя в окружении тех, кого теперь называли сорванцами Бетси. «Не завидуй этим юным созданиям», — сказала Бетси. «У них нет ничего, кроме того скромного обучения, что я даю им. А у нас есть все». Иногда сестры дразнили ее, так как ее собственный почерк и орфография были плохи, и все же она учила других. Они знали также, что она никогда не была способна к шитью, но теперь старалась изо всех сил научить девочек шить. Несмотря на все трудности, Бетси удалось сделать детей счастливыми, особенно когда она читала им истории из Библии. Теперь она использовала свои деньги на приобретение книг для школы, а также помогала Молли Норман купить одежду. Ее отец знал об отношении сестер к воскресной школе и был недоволен тем, что Бетси тратит на это свои деньги. А число родителей, желающих, чтобы их дети посещали школу, возросло. И это породило много забот. «Деньги, которые я тебе даю, для твоих нужд», — говорил ей отец. «Твоя школа становится слишком большой, и покупка книг для всех детей — это напрасная трата денег». «Иногда я навещаю их дома», — сказала Бетси. «Многие из этих людей — страдают от ужасной бедности, и их дети нуждаются в книгах». «Ты знаешь, я всегда, когда могу, помогаю беднякам», — сказал отец. «Но это не должно отражаться на семье. Во всяком случае, из-за этого ты опаздываешь к воскресному обеду». Бетси постаралась избежать спора, но школу не закрыла. В это время она начала усиленно интересоваться работой общества друзей. В марте 1799 года она была в Лондоне вместе с сестрой Рэйчел. Обе они были приглашены на прием своими лондонскими кузинами. Когда они собирались идти, Рэйчел увидела, что сестра примеряет квакерский чепчик. «Не беспокойся, я не собираюсь носить его», — сказала Бетси, застенчиво снимая чепчик. «Это твое дело», — ответила Рэйчел. «Если хочешь носить, то пожалуйста». В конце концов, Бетси все-таки надела квакерский чепчик на прием. Вести дневник было модой того времени. Бетси и ее сестры не были исключением. У их брата Джона Гарни был друг по имени Джозеф Фрай, молодой банкир с искренним и дружелюбным характером. Но его громкий смех раздражал большинство сестер Гарни. Джозефу нравилась Бетси, и он старался приезжать как можно чаще, чтобы встретиться с ней. 25 июля 1799 года она написала в своем дневнике, что, по-видимому, этот молодой человек хочет жениться на ней. На следующий день Джозеф сделал ей предложение. Бетси знала, что ее семья не считает его подходящей парой для нее. Джозефу пришлось ждать целый день, прежде чем он понял, что девушка не приняла его предложение. В этот период Бетси все свое свободное время посвящала изучению толстых книг по английскому и истории. В то же время стала необычно активно участвовать в квакерском движении. 12 декабря Джозеф написал, что он хотел бы навестить Элхам-Холл. Втайне Бетси была довольна и уговорила отца не отказывать Джозефу в визите. В конце концов,

приехал в качестве гостя, но вновь уехал, не получив согласия Бетси выйти за него замуж. Джозеф Фрай был скромным, неловким, и хотя он нравился Бетси, она предпочитала оставаться независимой. Казалось, что ей потребуется много времени, чтобы решиться. Но однажды Джозеф предпринял другой подход. «Я хочу, чтобы ты приняла этот подарок от меня», — сказал он ей. Они стояли в парке Элхам-Холла, и Бетси было видно, как ее сестры прятались за кустами лавра, наблюдая за ней. Она взяла подарок со скамейки, на которую Джозеф положил его, и увидела, что это были прекрасные золотые часики на цепочке. «Спасибо, Джозеф», — сказала она. «Они замечательные». «Но с условием», — продолжал Джозеф. «Если ты не хочешь выходить за меня замуж, верни мне часы в 10 часов утра, и я уеду из Элхам-Холла навсегда». Бетси не вернула часы. Итак, они начали готовиться к свадьбе. Сделать надо было многое. Например, у Бетси было обыкновение навещать местных бедняков и приносить им еду и одежду. Она знала, что после замужества не сможет этим заниматься, и она приложила все усилия, чтобы собрать как можно больше одежды для своего последнего визита к беднякам, которые жили в хижинах вокруг Элхама. А потом ее сорванцы. Конечно, она не могла позабыть о них, а их к тому времени было около 86. Благонравных, хотя и нищих маленьких пострелят. Бетси нравилось проводить с ними время, когда она, читая им рассказы, видела их внимание. Девушка знала, что будет скучать по ним, как и они по ней. Она была так полна решимости носить простую одежду квакеров, что сестры начали смеяться над ней, увидев, что отец покупает дорогие вещи для приданного к свадьбе. «Какое замечательное у тебя приданное, Бетси», — сказала Китти, возможно, завидуя ей из-за предстоящей свадьбы. «Меня удивляет, как это не противоречит твоим квакерским убеждениям». «Это мой особый день», — ответила Бетси. «Меня не беспокоит это, поскольку у меня очень давно не было шелковой одежды». К тому же остальные сестры тоже недоброжелательно отзывались о Джозефе, называя его «юный Фрай» и посмеиваясь над его неуклюжими манерами. Бетси старалась не обращать на это внимания и заполняла свое время посещением квакерских собраний и подготовкой к свадьбе. Семья Фрай, состоятельные квакеры из лондонского Сити, приехали в Элхам-Холл, чтобы обсудить приготовление к свадьбе. Свадьба должна была состояться в молитвенном доме на Гоутс-Лейн, и сразу после этого Джозефу и Бетси предстояло остановиться в доме для гостей у дяди Ричарда в Хэмпеде, графстве Норфолке. Родители Джозефа жили в большом загородном особняке, и они пригласили его с Бетси приехать погостить у них. В воскресенье 12 августа 1800 года 86 детей-бедняков, которые посещали ее воскресную школу, пришли с ней попрощаться. Бетси, как и многие дети, плакала. Она понимала, что должна жить в Лондоне, несмотря на то, что ей хотелось бы жить поблизости от Норриджа. Свадьба состоялась в воскресенье 19 августа, в присутствии многих родственников и друзей. Это был волнующий и счастливый момент для Бетси, и она не могла скрыть слезы во время церемонии. Она первая из сестер Гарни вышла замуж. Ее отец тоже был опечален расставанием с дочерью. Для Бетси это было началом новой главы ее жизни. Теперь она была миссис Элизабет Фрай, и с момента замужества ее стали называть Элизабет. В возрасте 20 лет она стала хозяйкой большого дома, где было много слуг и гостей.

Знак покорности — грубый крест. Знак служения — полотенце. Но порою растет протест в человеческом нашем сердце. Легче нам служить напоказ. Честолюбие похвал желает. Но святой Господь каждый раз незаметный труд предлагает. Против гордости этот бой. Труд в тени — это смерть для плоти. Для людей быть простым слугой, без внимания к своей работе. Быть ничем легко на словах тем, кому этот путь неведом. Но на деле склониться в прах — это Божья в тебе победа. Не зависеть от добрых слов, как же ты, молодец, спасибо. Просто делать тот труд Христов так же просто, как наш Спаситель. Иисус полотенце взял и к ногам наклонился грязным. Свое место осознавал. Царь Вселенной слугою назван. Это в голову не пришло ни Фоме, ни Петру, ни Матфею. Быть униженным тяжело. Стать слугой еще тяжелее. Из 12 никому не хотелось быть в этой роли. Чтоб товарищу своему без стеснения и без боли вымыть чистой водой ступни. Этот шаг не вмещался в сердце, но пока сидели они, сам учитель взял полотенце. Сам Спаситель спустился вниз на мозолистые колени. Это не был его каприз, это было его служение. То был высший для нас урок и последний пред крестной мукой. Самолюбью людей — упрек, для надменных сердец — наука. И в пути я уже не раз вижу тех, кто усвоил это. Божьи слуги без громких фраз от рассвета и до рассвета скромно делают малый труд. Поправляют больным подушки, свежий хлеб в чей-то дом несут и стирают белье старушки. Кто-то в церковь придет за час, чтоб за пастора помолиться, чтоб тихонько, без лишних глаз, здесь для царствия потрудиться. Кто-то, зная беду людей, пишет письма, вселяя веру, от которых в душе теплей, из которых любовь без меры. Кто-то мусор спешит убрать, кто-то будет мыть унитазы. Он не думает выбирать, не откажет слуга ни разу. Вижу тех, кто служить другим у Христа самого учился, кто не бросит свой путь слуги, кто идти до конца решился. Тот, кто будет у чьих-то ног находиться с любовью в сердце, тот усвоил святой урок, взял из рук Христа полотенце.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3 глава 16 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею было написано молодому человеку, которому Павел испытывал глубокую привязанность. Будучи застенчивым и замкнутым, но в то же время одаренным, Тимофей нуждался в пробуждении чувства ответственности за надлежащее поведение в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Служение было дано ему не для того, чтобы просто исполнять его, а ради благополучия собрания, тела Христа. Он также был призван следить за тем, чтобы в поместном собрании практиковалось здравое учение и посредством старейшин и диаконов поддерживался порядок. Собрание должно было быть местом молитвы. В главе 3 сказано, что оно является столпом и утверждением истины, свидетельством того, что Бог явился во плоти, и Дух Божий публично оправдал его, сойдя как голубь во время его крещения. Сила этого помазания проявлялась в его жизни. Во Христе Бог показал себя ангелом, которые никогда прежде не видели его. И он был проповедан в народах. Личность и дело Господа Иисуса составляют благую весть для всего человечества. Он принят верою в мире. Во многих или нет, но вера откликнулась на такое откровение. И, наконец, фраза «вознесся во славе». Она завершает этот список благословенных фактов, о которых свидетельствует собрание.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Псалом 81, Псалом Асафа. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы, боги, и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Псалом 82, песнь Псалом Асафа. «Боже, не промолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сесаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею, и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею». Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии кореевых сынов Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, жилая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, Боже защитник наш, приникни и призри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84, начальнику хора кореевых сынов Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова.
простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя перед собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня. Даруй крепость рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86, сынов Кореевых, псалом, песнь. Основание Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о Тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Ефиопией скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в Тебе.

«Ищите Господа! Ищите Господа, пока можно найти Его! Призывайте Его, когда Он близко!» Исайя, 55 глава, 6 стих. «Ищите Господа, пока возможно! Ищи, пока дается время! Пока над нами Божья милость!» И сеется святое семя. Не упускай возможность эту и еще раз перед Ним склониться и вновь, быть может, и уставшим, вновь Иисусу помолиться. Не знаем, сколько дано время, что новый день нам принесет, или будет мирным над нами небо, или Господь кого-то позовет. Все в мире как-то ненадежно, тревога, страх в сердцах людей, и как-то так все очень сложно, не знаем будущих мы дней. Вот только нам бы не забыть, что мы особенный народ, что наше жительство не здесь, мы избранный Иисусом род. Должно важнее для нас быть не новость новую заметить, а что смогли мы накопить, с чем Иисуса сможем встретить. С чем Иисуса сможем встретить, что скажем в оправдание нам, на что потратили мы время, как мы стремились к небесам, куда спешили путь направить, чего искали на земле, к чему усилия прилагали, стремились к свету ли во мгле, как в чистоте хранили мысли, куда мы направляли взор, и как стояли мы на страже, правдив всегда ль был разговор, как часто на вопросы эти мы не хотим давать ответ, и так порою забываем про данный Господу обет. Обет служить во все дни жизни и чистой совесть сохранить, не упуская дня, минуты, жизнь правде Божьей проводить. А жизнь короткая такая, и нужно главное успеть. Здесь нужно повстречаться с Богом и путь Его уразуметь. Не время думать о земном, не время это целью ставить, ведь поздно может быть потом, не сможешь ты всего исправить. Бог не обрядов от нас ждет, общаться с каждым Он желает. Бог свой искупленный народ к небесной цели направляет. Бог очень любит свой народ, и как ему порой печально, что с чуждых он истоков пьет, и стало многое нормально. Наверное, и потому нас трудности в пути встречают, чтоб взор направить вновь к нему. Они нас к Богу приближают. Они нам вновь напоминают, что наше жительство не здесь, что с чистым сердцем.

сердца, без пятна, порока, дойти нам надо до небес. Бог испытает каждого из нас, проверит цели и стремления, проверится и наш запас, в чем находили утешение. Пока еще нам дано время, как важно нам его уразуметь, чтоб, запасаясь Божьей силой, смогли мы все преодолеть. Ищите Господа, Он близко, Он хочет говорить с тобой, светильник хочет твой поправить, дать сердцу радость, мир, покой. В молитве, в слове пребывая, свой очищай сердечный храм, чтоб Дух Святой в нем пребывая, направил путь твой к небесам. Какая разница, что встретит, важнее будет, кто за нас, видит любви великой Божьей, ничто здесь не отлучит нас. Лишь силой возлюбившего нас сможем мы в жизни все преодолеть. Нет на земле ценней того, как с Ним общение иметь. Ищите Господа, пока возможно, на Него стоит уповать. И как бы ни было здесь сложно, лишь с Богом сможем дошагать. Слава Богу!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Раньше в Австралии, рассказывает один христианский писатель, вообще не было чертополоха. Это такое сорное растение. Об этом узнал один шотландец. А так как чертополох украшает герб Шотландии и высоко почитается в их стране, то ему показалось большим недостатком, что во всей Австралии не было ни одного столь дорогого его сердцу чертополоха. Поэтому он отослал своему другу в Австралии целый пакет семян этого растения, которые тот высеял на маленьком кусочке земли в своем саду. Теперь в Австралии чертополохом покрыты огромные площади земли, а в некоторых местах он стал настоящим бедствием для страны. Борьба с ним не представляется возможной, и можно сказать, что для сельского хозяйства он стал чумой и заразой. Вначале было маленькое семя, но теперь это зло невозможно искоренить, несмотря на все принимаемые меры. Было бы очень хорошо, если бы тот пакет никогда не достиг адресата. Разве это не хорошее сравнение для греха? Он входит в сердце малым, почти невидимым, часто под мантией невинной, бодрой радости жизни. Но кто знает, как быстро он развивается, расширяется и захватывает все вокруг себя. «Огонь начинается с дыма», — сказал кто-то, но вскоре он превращается в большой уничтожающий пожар. Маленькая искра способна взорвать целый пороховой склад. Маленькая трещина или пробоина на днище судна способна утопить весь корабль. Большие леса погибают от небольших гусениц черноголовок. Это проклятие греха, который прокладывает дорогу второму греху, а второй — следующему. Грудь перестает дышать, щеки бледнеют. Персидский царь, которому изобретатель шахмат посвятил эту игру, предложил в награду все, что тот пожелает. Изобретатель попросил положить в первую клетку шахматного поля одно пшеничное зерно, во вторую — два зерна, в третью — два, умноженное на два, то есть четыре зерна, в четвертую клетку — четыре, умноженное на четыре, и так далее до последней 64-й клетки. Со снисходительной улыбкой царь с готовностью повелел дать этому простачку, как он думал, просимое. А теперь посчитайте, сколько будет зерен. Если в каждой клетке число зерен будет увеличиваться в геометрической прогрессии, в конце подсчета выяснилось, что во всей Персии не выросло столько пшеницы. «Так поступает и дьявол», — говорит известный писатель. И сегодня он под каким-либо предлогом навязывает человеку определенный груз, зачастую за кажущуюся мизерную плату, которую на самом деле никто не в состоянии оплатить. На самом деле так. Из малого греха вырастает такой большой, что распространяется подобно инфекционной болезни, принявшей размеры эпидемии. Толмадж сказал однажды: «Вероятно, вы знаете, как ужасно заразны были в прошлые времена эпидемии. В 1263 году в Риме ежедневно умирало от болезни 4000 человек. В правление короля Джеймса I в Англии от болезни умерло 30 тысяч человек. В правление Эдуарда I жертвой болезни пали 35 тысяч человек. А эпидемия переходила с места на место, от одного народа к другому, пока ею не был охвачен весь мир. Но в сравнении с эпидемией греха, которым охвачены наши души, те болезни едва ли можно считать заразными. В течение жизни заражаются десятки тысяч людей, и ими же заражаются еще сотни тысяч. Грех
Это настолько заразная болезнь, что если бы, предположим, все были бы здоровы и только один человек болен, то за короткое время он заразил бы всех своих соотечественников, и вскоре оба полушария Земли были бы заражены грехом. Да, грех заразителен, как проказа. «Я даже скажу так», — продолжает Тальмадж, «что против этой проказы бессильно любое человеческое искусство врачевания». Великий греческий философ Платон вывел в своей философии рецепт против греха, который мир принял на вооружение. Но лекарство не действовало. Сократ предложил другой рецепт. Тоже было бесполезно. Современный мир предлагает множество средств, но до сегодняшнего дня все они оказывались бездейственными, и можно с уверенностью сказать, что и все дальнейшие предложения будут безрезультатны. 6000 лет люди напряженно пытались исцелить мир от этого зла, но результатом было одно поражение за другим. Нет универсального средства, нет утоляющего боль лекарства и нет помощи. Есть только один врач — это всемогущий помощник, который в состоянии помочь и готов исцелить все человечество. Он взял на себя самые тяжелые и запутанные случаи болезни, и они все вместе не смогли противостоять ему. Одному он сказал: «Очистись», другому: «Возьми постель свою и ходи». Так он заботится и о нас, как о тебе, так и обо мне. Никто не отвергнут им. Всем он дает избавление. Может быть, кто-то засомневается в этой чудесной вести и скажет: «Мои грехи слишком велики и не могут быть прощены. Христос не примет меня». Как Христос не может принять грешника? Разве он не волен своей власти? Наполеон хотел перейти через Альпы в Италию. Его друзья сомневались в возможности перехода через высокие горы со столь большим войском. Но он махнул рукой и сказал: «Нет Альп», и велел построить дорогу, которая еще и сегодня двигается весь мир. Так и мы, люди, стоим перед горами греха. Они отделяют нас от страны блаженства и небесной Родины, так что мы порой отчаиваемся. Как нам преодолеть это препятствие? Но вот пришел Христос, и Он говорит: «Не будет впредь никакого препятствия. Я пришел победить гору твоих грехов». И так оно и случилось. В нем спасение для всех людей. Христос — помощник наш, чтоб сделать чудо. Такого не найдете вы нигде. Когда Господь с тобой, победа всюду: в учебе, спорте, бизнесе, в труде. Спортсмены свое тело усмиряют, иначе не достичь наград никак. Ведь как они себя порабощают? Победа не дается просто так. Всегда победа им чего-то стоит, и лишь тогда она приходит в дом, когда спортсмен ресталище проходит в руках с ракеткой, молотом, копьем. Но иногда, чтобы добыть награду и титул чемпиона получить, себя поработить настолько надо, как говорят, в бараний рог скрутить. В духовном мире так же происходит. Но чтобы в этой жизни побеждать, кто поприще свое с трудом проходит, во всем должны спортсменам подражать. Как греют сердце тленные награды, но мы печемся о других венцах. Их получить мы будем очень рады, ведь нас награда ждет на небесах. Ни перед чем, чтобы не было испуга, но чтобы все могли мы побеждать, должны молитвой помогать друг другу, как Моисею руки поднимать. Когда с Христом ты связан неразрывно, и Он с тобою в мыслях и делах, тогда с тобой Он всюду непрерывно. Его победа у тебя в руках. Ведь прежде так учил апостол Павел. Христа венцом он счел мирской позор. Всего превыше он Христа поставил. Все остальное
он почел за сор. И пусть порою окружают беды, но истина ясна и так проста. У ада нет теперь уже победы, он побеждает тех, кто без Христа. Ты и так беги, чтоб получить награду, ведь наши жизни словно в спорте кросс. Не забывай всегда, ты — Божье чадо, так будь победоносным, как Христос.

смотря в глаза ребенка сироты. Немой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя, может, это ты? Мой папа, потерявшийся когда-то. А если повстречаешь мою мать, то передай, чтоб сильно не грустила. И если вдруг придет

глаза, сиротские глаза. Как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой они смотрят в небеса, молясь о том,

смотря в глаза ребенка, сироты. Не мой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя,

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Слава Богу! Итак, прозвучал вот этот гимн и знакомое слово «кадош», что означает «святой». А нам оно особенно близко сегодня, потому что мы изучаем тему «Быть святым». В книге Левит, 19 главе, в древней традиции, эта глава так и называется «Кдошим», от слова «кадош», то есть «быть святым». На самом деле у нас сегодня очень такой хороший день, но он знаменуется тем, что мы все-таки, или все-таки такие, да, подошли к заповеди, 18 стих, которая говорит: «Но люби ближнего твоего, как самого себя». Все, что мы читали до этого, все заповеди, которые мы обсуждали, которые подготавливали нас к взаимоотношениям друг с другом, они приводили к этой заповеди: любить ближнего, как самого себя. В прошлый раз мы изучали: не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя, я Господь. Подчеркиваю, что все-таки в контексте еврейского писания не к началу 18 стиха относится это утверждение, а как бы оно обобщает все, что было сказано до того. Потому что все, что мы изучали, все те запреты, о которых мы говорили, а мы еще об этом упомянем, они подводят нас к повелению, определенному, к позитивному утверждению. То есть к тому, что мы бы назвали категорией «делай». А до этого мы говорили о том, что делать нельзя. И мы обсуждаем тему к душим, быть святым, будьте святы. Об этом много говорится в Писании. В Новом Завете Петр буквально цитирует эту заповедь из книги Левит. И мы с вами говорили о некоторых различиях, которые, наверное, нам нужно понять, что значит освящаться и быть святым. Осветиться в контексте Библии означало отделиться от нечистого. Это важно, это условие, но это, как бы мы сказали, начало того, что нужно делать. И все, что относится к освящению, оно входит в категорию «не делай», то есть запрещающую категорию. И мы с вами говорили, я повторю вновь, невозможно подойти к разрешающей категории заповедей, то есть к заповедям повелевающим, без исполнения запрещающих заповедей. Вы понимаете этот смысл? То есть невозможно быть святым, не отделившись, то есть не осветившись, не отделившись от того, что запрещено. А вот быть святым – это уже подъем, возвышение в том, что разрешено. Подчеркиваю, быть святым — уже не идет разговор о том, что запрещено, а идет разговор о том, как подниматься в том, что разрешено человеку. Что Писанием не запрещено, но имеет разные уровни для каждой души на определенном этапе ее роста. Потому быть святым в одном из переводов Торы, что означает Тора, учение, обычно переводит как закон, но мы с вами знаем, что это не точный перевод этого слова, и почему он возник, это другая концепция, но слово Тора переводится как учение. Оно изложено в Пятикнижии. В этом учении есть и законы, и заповеди, и постановления, и уставы, которые дал Бог. Но само слово Тора, в нем есть корень «ор» – учение света, то есть то, что несет свет. Повеление, то есть направление, указание на свет. И для нас это большая ценность. Мы понимаем, что в этом сокрыты множественные сокровища. Так вот, осветиться, отделиться, а быть святым – это уже подняться, это уже укрепиться в том, что ты есть. Так вот, на языке оригинала очень часто переводят это понятие, словосочетание «быть святым», «быть возвышенным». Но не в том смысле, конечно же, друзья, как мы, услышав этот буквальный перевод, можем понять возвышенные чувства, мысли или особое какое-то состояние души, хотя это тоже имеет отношение, но быть возвышенным, быть возвышающимся. И опять же, не возвышающимся над чем-то, но в смысле как бы растущим. Понимаете? Поднимающимся, находящимся в определенном процессе. Ну, вот так наш язык не всегда в точности может передать все оттенки, но слава Богу, что в русском языке есть достаточно слов, которые могут нам раскрыть текст оригинала, давая с разных сторон почувствовать вкус, смысл и значение того или иного термина. Так вот, это и есть пребывание в духовном росте, о чем мы говорим. Это и есть рост духовный, который и осуществляет наше сближение с Богом. Мы же понимаем с вами, что физически вырасти и приблизиться к Богу нельзя. К Богу вообще нельзя приблизиться в пространственном временном, так скажем, отрезке. С Богом мы не сближаемся, сократив расстояние физическое. Но мы в духовном мире сближаемся с Богом по сходству. Вообще, в духовном мире все происходит по сходству желаний, намерений и состояния души. Вот почему еще отцы церкви говорили, что в зависимости от состояния души мы или с Богом сближаемся, или с демонами-мучителями. То есть, смотря кому уподобляемся по нашему настрою, и не только волевому, как бы я сказал, а уже вот тому проросшему в нас желанию и стремлению, ставшему уже нашей частью. Вот тот новый человек, который возрастает в нас, это не абстрактное понятие, как мы думаем, а это объяснение вот тех устремлений, чувствований, уподобления. Мы об этом будем говорить еще. Это обретение тех же качеств и чувствований. Послание к Ефесянам, 5 глава, 1 стих, так и сказано. Итак, подводит апостол итог, подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть подражайте Богу, как дети Его, любимые им. Подражайте Ему, как дети подражают Отцу. В чем мы можем подражать Богу? Конечно же, мы не можем Ему подражать в Его атрибутах, которые мы с вами видим в Библии. Мы не творцы в том смысле и значении, хотя в нас есть образ и подобие Божие, в чем-то мы можем уподобляться, но в первую очередь мы можем уподобляться Ему в чем? Он милует нас, Он прощает нас, Он любит нас, Он долготерпит нас. Вот это качество замечательное, одно из моих самых любимых – долготерпение, правда? То есть, очень, ну, в русском языке оно понятно, а на иврите это «эрех панаим», оно переводится как «только не падайте со стула», переводится как «длинный нос». Как так? Ну, евреи – народ, которые были все в образах определенных. Но есть такие слова, которые в буквальном переводе звучат очень странно. Вы когда-нибудь видели быка, который... Кстати, недавно передавали трагическую ситуацию, когда бык на корриде забодал тореадора. К сожалению, такие случаи бывают. Но если кто-то когда-нибудь видел быка, а мне однажды довелось, мы как-то с мальчишками гуляли в поле, и там был бык, я бы сказал, бычара, огромный. То, что он был привязан, это не сразу заметишь. Да и в общем-то, вы знаете, я вам скажу, то, как его привязали, впоследствии предчувствия меня не обманули. Я никогда таких животных не видел, но то, как он выглядел, было ужасным. Во-первых, он был огромным, но я и сам тогда был маленьким, поверьте. То есть, конечно же, мне казалось это животное огромным. Что мне запомнилось в нем? Он злился сам на себя. А когда увидел нас, пацанов, то есть он вообще пришел вне себя от гнева. У него раздувались ноздри. То есть в буквальном смысле его ноздри раздувались. То есть вот они прямо хлопали. То есть был такой вот звук какой-то необычный. То есть он так втягивал воздух, и так вот у него эти крылья носа даже издавали какой-то хлопающий звук такой, очень страшный. Так вот почему сказали «Эрех Панаем» длинный нос, что пока гнев выходит, он уже, выходя, заканчивается. То есть как бы рассеивается, да? Ну, вот, конечно, это слово приобрело оттенок усмирения гнева, долготерпения. То есть Бог, Он не до конца гневается. То есть Он способен его являть милость для грешника, давая благодаря своему долготерпению или усмирению гнева своего. То есть он долготерпеливый. И вот этот гнев очень медленно идет до нас. Но, кстати, ну, не стой под стрелой, как говорится, да? Работающего крана, говорят нам настройки, но страшно впасть в руки Бога живого, написано. Потому сказано, долготерпение его почитайте спасением. Кстати, вам интересно, что произошло с быком и со мной? Заметьте, что все нормально. На самом деле этот бык впоследствии, или точнее, по-моему, это было в тот же вечер, не хочу сказать неточность, или день, в тот же час, когда мы приближались к нему, все-таки он таки оторвался. И я помню, что я тогда побил, да и не только я, побил не быка, а рекорд собственный по перепрыгиванию забора. И я и в те годы был крупным мальчиком, вот, но такая прыть, очень ловким оказался. То есть, действительно, я очень быстро... А он страшно убежал по улице, он пытался напасть на людей, и вот этот нос, он у меня запечатлелся во всю жизнь. Мы подражаем Богу, как чадо возлюбленные, в Его качествах, которые Он являет по отношению к кому? К людям, к нам с вами. Филиппийцев 2:5 написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования». Кто-то говорит «чувствование», ну, не знаю, как верно, кто как привык. Я скажу «чувствование», «какие и во Христе Иисусе». То есть переводится это слово «чувствование», «мысли», «мыслить», «помышлять», «размышлять», «думать», «рассуждать», «что чувствовать», «что и Он». А в переводе Русского библейского общества с 3 стиха так написано «Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия». Пусть каждый смиренно считает другого выше себя, то есть более значимым, важным. То есть не себя важнее, а другого важнее.

есть вне этого. И как мы сказали, но чтобы исполнить предписывающую заповедь «люби», надо исполнить запрещающие заповеди. И вот, наконец, мы, изучив все эти запрещающие заповеди, которые, без сомнения, могут быть расширены, и к ним может быть множество пунктов, к нам преподносится квинтэссенция духовности, то есть смысл всего. Теперь это уже позитивная заповедь, предписывающая, не запрещающая, а предписывающая. «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот это высочайшая, благороднейшая задача. И все ступени к ее реализации описаны в этой главе и были прочитаны нами. Итак, «возлюби ближнего, как самого себя». По непонятным причинам многие христиане считают, что первым этот принцип провозглашен в Евангелии Иисусом Христом. Действительно, многие люди так думают, что Иисус Христос первым этот принцип озвучил. Хотя мы видим на самом деле, а мы объясним, что значит его слова «любить Бога и любить ближнего», на самом деле он сделал глубочайший анализ Священного Писания, процитировал Тору, то есть процитировал закон, процитировал книгу Левит. Это одна из множества заповедей, но весьма важная. Я читаю текст Матфея 22, и один из них, по-моему, 39 стих, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Замечательный текст. И опять же я скажу, большинство людей утвердит или утверждают, что Господь нам оставил только две заповеди – любить Бога и любить ближнего. Это особенность учения Иисуса Христа. Мне сейчас нет возможности, да и нужды такой нет, доказывать несостоятельность этого мнения, но достаточно вам будет прочитать Евангелие от Луки, где законник отвечает на слова Иисуса, что является важнейшим в Торе, что является важнейшим в законе. Это та глава, где говорится о добром самаритянине, о самарянине или о самаритянине, как правильно сказать, шамрон, ну не знаю, ну как в Библии написано, ну самаритянин, да, о добром самаритянине. Ну, главное, вы понимаете, о чем идет речь, да? О добром. В этой главе совершенно противоположная ситуация. Законник отвечает на слова Иисуса, что является наиважнейшим, и произносит вот эти же самые заповеди. То есть он практически цитирует то же самое. И Иисус одобряет его мнение, подтверждает правильность его решения. Конечно, без контекста того времени мы вряд ли поймем, о чем идет речь. Но в еврейской традиции во времена второго храма среди законных учителей считалось, что две скрижали, которые дал Бог, они в сжатом виде, их содержание, 10 заповедей, выражается вот в этих двух. На первой скрижали, на правой скрижали, потому что еврит справа налево, на правой скрижали были заповеди по отношению к Богу, и завершалось это пятой заповедью, которая была к родителям, о почтении. Мы говорили, почему эта пятая заповедь находится на скрижале. Она как бы между заповедями Божьими и заповедями к ближнему. Но все-таки она на первой скрижале, потому что за злословие родителей и злословие Бога одно наказание – смерть.
Дальше на второй скрижали были

Или заповеди по отношению к ближнему. И апостол Павел, а мы прочтем этот стих позже, выразит эту идею, всем понятную в то время, но сегодня почему-то многим непонятную, что заповеди «не прелюбодействуй», «не убивай», «не пожелай» в одном слове заключается «люби ближнего, как самого себя». Помните его текст? То есть он знает эту идею, а мы нет. Так вот, это важный момент, но пусть это будет для нашего понимания, что Иисус говорил, тем более вот эти слова, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А все-таки надо сказать, почему-то, ну вот такое слово «подобрано», «утверждается», оно сегодня немножко другой оттенок приобрело. Наверное, можно сказать, держится. В оригинале написано «подвешены законы пророки». То есть в нашем понимании утверждается, стоят, но можно сказать и так. То есть смысл от этого не меняется, но подвешены как бы из этого все. Все держится на этом, на двух скрижалях. И закон весь, все заповеди, которые даны в Божьем законе, они раскрывают смысл 10 заповедей. А краткое содержание 10 заповедей в двух – «люби Бога» и «люби ближнего, как самого себя». Иаков называет эту заповедь «любить ближнего» законом царским. Он так и говорит: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, перед законом оказываетесь преступниками». И вот мы сегодня делаем лишь вступление к этой заповеди, потому что нам нужно будет поднять такой смысловой пласт, чтобы нам не только загрузить наш разум возмущенный, но еще и сердце наше и к действию применить. Начнем по порядку. Первое слово «любить». Да, мы сказали здесь повелительное наклонение «люби». В Новом Завете написано «возлюби». Ну, наверное, почему есть разница «люби» и «возлюби»? Давайте услышим этот момент, да? «Люби» – это как бы действие продолжающееся. Я не силен ни в русской грамматике, да вообще ни в какой, как оказалось, в английской тоже. Но если я неправильно что-то скажу в этом смысле, вы поймите то, что главную мысль, а не как это озвучено. Но, на мой взгляд, это «люби» – это продолжающееся действие. А «возлюби» – это «начни и делай», да? То есть имеющее начало. Вот ты не любил, а вот теперь люби. Почему так? В чем разница? Я думаю, что в этом был определенный замысел переводчиков, которые понимали, что Евангелия должны будут дойти до людей, весьма далеких от Божьего Завета и Божьего Закона, которые не имели ни обетования, ни Слова Божьего, ни наследия, ничего, как имели это евреи испокон веков. И поэтому для них нужно было принять совершенно новую идею – возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Понимаете, да? То есть это вот такой проповеднический, я бы сказал, шаг, проповедническое действие, которое в Евангелии нашло отражение именно в слове «возлюби», то есть начинающим. И для нас это актуально, потому что мы относимся к обращенным из язычников, которые не любили Бога и уж ближнего не очень-то. Так вот, «люби», мы с вами понимаем, что невозможно сегодня дать исчерпывающее объяснение величайшего понятия «любовь». Мы напомним лишь некоторые детали и рассмотрим в нашем контексте само слово «любовь», «агава» от глагола «гав», арамейского глагола «дать». То есть любовь по определению дающая, не берущая, а любовь – это действующая. И вот любовь в нашем контексте – это ощущение общности, единения, ощущение ответственности за другого человека, осознание зависимости принципиальной
активного, положительного, как бы я сказал, неравнодушия. То есть есть разное неравнодушие, есть ревность, чтобы упал человек, да, нечисто ревнует. Вот так переживаю за него, и упал, когда человек, мы говорим, ну я же говорил, и в душе как бы такая вот утвердительная нотка срабатывает, да, ну вот по делам, предупреждали, повернулся и ушел, да. А здесь нечто другое, здесь активное положительное неравнодушие к успехам, к удачам и к бедам человека. То есть оно проявленное неравнодушие. И я повторю, что это не отражает сути любовь во всей глубине, но только отмечает те стороны, которые нам в контексте нашей проповеди нужно понять. В послании к римлянам 13.9, римляне 13.9, апостол Павел говорит, «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай другого, чужого, не пожелай чужого и все другие». Заключается в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Вот видите, косвенно апостол Павел нам подтверждает эту мысль о скрижалях, хотя он ну, не заботится здесь об аккуратности перечисления заповедей, в общем-то, то есть он не по порядку их перечисляет, но у него нет такой нужды доказывать кому-то или нам в том числе. Он дает нам смысл. И дальше написано «любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Еще раз подчеркну, весьма натянутое толкование, когда люди утверждают, что любовь заменяет Божий закон. Апостол Павел этого не сказал в данном тексте. Он сказал, исполнить Божьи заповеди можно только мотивируясь чем? Любовью. Нет Божьих заповедей не вне любви к Богу и к человеку. Нет Божьих заповедей вне любви. То есть исполнение, полнота закона, не выполнение, как мы часто понимаем, а полнота, то есть полнота закона, внутренний смысл, движущая сила, вера, движимая любовью, вы слышите, да? В данном случае веру можно понимать как вообще мировоззрение, а не просто я верю там, в чудеса и двигаюсь любовью к чему-либо, а именно как мировоззренческое. Вот у меня есть вера, мы верующие. Так вот, вера должна быть движима любовью. И вот мы любим других, если мы радуемся радостью другого человека, и она становится нашей радостью. Если мы сочувствуем горю ближнего и утешаем скорбящих по разным причинам, утешаем тех, кто потерял близких, простые вещи, участвуем в проводах умерших, если навещаем больных, заботясь о том, чтобы им было хорошо, радуем их, а не огорчаем. Кстати, мы очень легко огорчаем больных, да? Обратите внимание, что если у нас нет откровения прямого пророческого к человеку, мы не можем прийти ему и сказать, заболел? Ну-ка, проверь себя, давай-ка покопайся. Грех, наверное, какой-нибудь есть? Разберись-ка. Слушай, это неправильно так подходить к брату. Он же имеет Духа Святого, как ты имеешь. Если нужно, Господь ему откроет. Но если у тебя есть пророческое откровение, Бог тебе сказал, то ты пришел и знаешь, на что указать этому человеку. Чувствуете разницу? Поэтому мы не приходим огорчать человека, под подозрение его поставить. Знаете как? Не может с тобой произойти ничего, если вот за тобой ничего и нет. Проблема, конечно, мы не Иова, да? Мы не причисляем к себя вот к таким безупречным праведникам. Но друзья его занимались многое время, проповедуя ему, именно наталкивая на то, чтобы он разобрался в себе. Обратите внимание, что Бог сказал? Неправы. Иов должен был за них молиться, чтобы им не вменилось. Мы, я, ну, не Иов.
То есть я не ощущаю себя, я без всякой философии религиозной, там, вмененная праведность, я не таков. То есть я совсем другой человек, я страдаю за свои грехи, в отличие от Иова. Понимаете? Я человек согрешающий, получающий наказание. Слава Богу, быстрое. И чем быстрее, тем лучше. А самое лучшее, когда можно сказать, благодарю Господи, что ты взял деньгами. Вот это самое-самое приятное чувство. То есть ты вышел, ты понимаешь, что наказали, значит простили. Потому что если уже ты что-то претерпел, значит оно все. Процесс исчерпан. Благодарю, списали, да? Аллилуйя. Но, вы знаете, хоть мы и не Иовы, мы не должны быть на стороне друзей Иова. Поэтому, сохрани нас Господь, нам нужно радовать больных, ободрять их, а не огорчать. Если мы помогаем бедным и слабым людям временем, своими руками, деньгами, мы выполняем эту заповедь. Еще мы проявляем любовь к ближнему, когда мы молимся за других людей, за их здоровье и за то, чтобы их души возвысились с Божьей помощью. Далее. Мы только-только приступаем с вами к определению терминов, потому что нам предстоит большой путь. Следует слово «ближний». Вот с этим словом нам придется разбираться очень долго. Но, скажем, самый простой перевод слова «ближний», слово «реа», значение его – тот, кто разделяет твою судьбу, или тот, кто с тобою разделяет судьбу. Понимаете, да? То есть сосед, есть такое слово, относится не просто безучастный сосед, но сосед, скажем, разделяющий твою судьбу или свою судьбу с тобою. Брат, разделяющий с тобою судьбу. Ближний – это тот, кто разделяет с тобою судьбу. И смысл понятия «ближний» все-таки выражается принадлежности к какой-то определенной группе, коллективу, семья, община – в общности целей основных, которые есть для этой группы и для семьи. Сегодня мы способны любить всех людей. Мы так и заявляем. Я всех люблю. Будьте осторожны с такими заявлениями, потому что это быть святее Бога. Бог не требует от нас любви ко всем. Особенно, кстати, я замечал, что я люблю тех, с кем и не встречусь никогда. Больше всего. А вот любить тех, кто рядом, друзья мои, как-то не получается, потому что о многом мы мечтаем, и сколько бы доброго сделал, ну, в общем, если бы туда бы, сюда бы поехал, ну, в общем, понятно, да? Поэтому все-таки мы пока определяем понятие ближний, это семья, община, те, кто является с тобой общниками в основных целях жизни и с теми, кто разделяет твою судьбу. И, наконец, словосочетание «как самого себя». Это означает, мы будем об этом тоже много говорить, что человеку следует судить об окружающих его людях по тем же параметрам, меркам и критериям, которые он сам определяет для себя, что такое хорошо и что такое плохо. Параметрам, меркам и критериям, которые построены на его представлениях о собственных интересах. Конечно, можно возразить, если сердце любящего не очищено в должной мере, теоретически он может призывать к ближнему, к тому, что благом не является. Ну, например, пьяница может спаивать своего ближнего, желая ему как себе. Да? А уж наркоман с радостью, если есть чем поделиться, приучит соседа к наркотикам, чтобы было хорошо ему. Но мы еще раз определяем, нет понятия любви вне Божьих заповедей. И что хорошо, а что плохо, определяет Божьи заповеди. Кстати, именно поэтому в 19 стихе сказано «Уставы мои соблюдайте». Это как бы в контексте этого предложения Левита
Чтобы не было ложного истолкования приведенной заповеди, дано это предупреждение. Все в рамках моих уставов. Теперь очень важно, термин «любить своего ближнего» относится не к личности твоего ближнего, но, как бы сказать, мы порой определяем, достоин человек или недостоин моей любви. Относится не к личности ближнего, но ко всему, что касается его личности. Тех обстоятельств, которые определяют его жизнь к добру или к худу. То есть, попробую объяснить, что это значит. Это значит, когда человек в радости, в горе, или у него есть благо, мы должны любить как свое собственное. Мы должны радоваться его счастью, как своему, и горевать его печалью, как своей, как над своей. Способствовать его благополучию с таким рвением, как если бы шла речь о нашем собственном благополучии, и стараться хранить его от беды, как будто бы эта беда угрожает и нам. И это требования, которые мы должны исполнять даже по отношению к тому человеку, который нам не очень приятен. Но он волею Божией наш ближний. Но не очень приятен нам. Но это требование любви, которое не зависит от личности ближнего и черт его характера. Вы слышите? Ближний, он уже дан. Один из переводов звучит так: люби благополучие своего ближнего, как если бы это было твое собственное благополучие. То есть нужно научиться любить других, и как мы любим себя. Кто не любит себя, а мы объясним, что это значит позже, и мы будем об этом говорить подробно, тот и в правильном контексте, я подчеркиваю, потому что сегодня, если вы почитаете психологов, многие вас научат. Будь здоров. Контекст библейский подразумевает нечто другое. Я сейчас должен остановиться, друзья мои, у меня нет как бы кульминационного момента в проповеди, потому что я планировал сказать больше, но нет возможности. Мы продолжим в следующий раз, но все-таки мне хочется остановиться на том, любить себя, о чем мы будем говорить, непростая задача, и множество ошибок допускает человек. И причина в том, что он не знает или забывает, что он является собой, что такое его «я», что человек – это прежде всего, это его бесконечный потенциал, это его возвышенная душа, которая живет здесь на земле, чтобы исполнять волю Творца, волю Божию. Это цель жизни в нашем мире, чтобы мы научились жить по его правилам, по его законам, в гармонии, которые создал Бог, и помочь другим людям, тем же самым. Поэтому, друзья мои, Иисус отметил, что у этой заповеди особый статус. Иаков назвал ее законом царским. В древности мудрые люди говорили: «Люби ближнего, как самого себя». Это главный принцип Бога. И да благословит Господь.

Момент творения. Новые сведения о природных катаклизмах. Всемирный потоп времен Ноя – не просто самый сильный ливень в истории человечества. Библия изображает грандиозную катастрофу, во время которой на всей поверхности планеты происходили наводнения, оползни, извержения вулканов, землетрясения. Земля буквально сотрясалась от подземных толчков невероятной силы, а холмы и горы расплывались, как манная каша. Возможно ли, чтобы современная наука проглядела свидетельство всемирной катастрофы? Еще несколько поколений назад геологи-эволюционисты не замечали следов всемирного потопа, но постепенно они стали признавать, что большая часть осадочных пород образовалась в результате широкомасштабных наводнений. Совсем недавно геологи признали и то, что горы могут рушиться и стекать вниз. Помимо обычных обвалов и оползней, бывают еще и потоки, которые перемещаются на много километров даже по ровной поверхности. В качестве примера можно вспомнить обвал Блэкхок на южной окраине пустыни Мохаве. Масса мрамора упала с высоты 1.5 километра и еще 9 километров двигалась по практически плоской пустыне. Согласно одному из описаний, гора растаяла как шоколад. Видя такое, ученые начинают понимать, что подобные явления не уникальны. Новые научные открытия не только не противоречат библейской летописи, но, напротив, придают ей все более яркие черты. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

чудно пребывать с Тобой в общении, мой Царь и Бог, Отец мой и Творец. Все нужды приносить Тебе в моленье. Ты видишь искренность молящихся сердец. С Тобой все просто и всегда надежно, мой Искупитель, мой Господь Иисус. Во всем довериться Тебе, как другу можно. С Тобою ничего я не боюсь. В моем пути Ты мне всегда опора, краеугольный камень, Ты скала моя. Я знаю, будет встреча очень скоро. Тебя на облаках увижу я. Ну а пока мой путь земной не пройден, в Тебе, Господь, хочу всегда прибыть, чтобы средь ночи, утром или в полдень Тебя за суетою не забыть. Дай жажду слова мне, благой Учитель, дай мудрости, любви и чистоты, стремление дай в небесную обитель, где всех спасенных ожидаешь Ты. Как чудно пребывать с Тобой в общении, мой Царь и Бог, Отец мой и Творец. Прими из наших уст благодарение, хвалу восторженных и искренних сердец.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Бинет Амстронг был человеком, который, может быть, как никто другой, в Дипривертал гнался за деньгами. Многие люди становятся такими, получив большое наследство или выигрыш, а Бинет был таким с самой их свадьбы. Сумма его наследства, которую он получил в свои 26 лет, была достаточно велика, чтобы купить 4 гектара земли с большой фермой Девентер. Кроме того, заплатить за 35 лет вперед своему работнику, если бы он только пожелал. Естественно, Бинет этого не хотел. Он хотел купить новые аппараты, машины и оборудование, свиней, пару лошадей, а может и прикупить маленькую ферму Довди, которая находилась от них неподалеку, на расстоянии около 2 километров. Он мог вложить деньги в пилораму, переплавить свое состояние в золотой слиток, купить сыроварню или консервную фабрику. Идей у него было предостаточно, но он ни с кем об этом не советовался. Анни часто видела, как он наносил на листок бумаги какие-то числа, только она не могла понять, что они значат. При виде огромного дома у Анни дыхание остановилось. Как много окон! Дом был желтый. Он как-то сразу привлек ее внимание. Он был окрашен в точно такой же блеклый оттенок желтого цвета, как ее родительский дом в Виквилле. Ее душе стало хорошо и по-домашнему спокойно. Зацементированная дорога вела от кованых железом ворот мимо прекрасного луга прямо к ступенькам дома. Низкие кусты сирени группками теснились вокруг южных окон крытого балкончика. По мере того, как они приближались к дому, Анни заметила, что к воротам заднего дворика вела еще одна зацементированная дорога. Со стороны все это имение выглядело очень ухоженным и гордым. «Почему эти Девентер продали такое прекрасное местечко?» – спросила Анни. «Да вот младший сын Девентера женился, а старый Робин не в состоянии один все в порядке содержать. Он уже ищет себе покоя и живет теперь в городе. А ты тоже так поступишь, когда мы состаримся?» Бинет, засмеявшись, соскочил с тарантаса. «Что-то не весел его смех», — подумала Анни про себя. «Может, не стоило об этом спрашивать?» Ей часто казалось, что вопросы такого характера обижали Бинета. Больше того, он считал, что жена должна задавать такие приятные вопросы, как «Как мне лучше израсходовать эту денежку, Бинет?» Или «Что мне еще сделать, Бинет, чтобы тебе во дворе помочь?» Или же «Бинет, может, мне замкнуть эту комнату, чтобы сэкономить немного дров?» Большущая кухня и столовая соединялись между собою, переходя одна в другую. Окна выходили на юг и на запад, что, естественно, делало это помещение очень приветливым. Жилая комната, или, как говорят, зал, выходила на восток, а спальня была расположена на севере. Обои в обоих, без исключения комнатах нижнего этажа, были без пятен и не были повреждены. «Бинет», — сказала Анни задумчиво, — «нашей мебели нам будет далеко недостаточно, чтобы обставить весь этот дом».
1: «Конечно же, не хватит», — ответил он сдержанно. «Никто так и не думает. Во-первых, я куплю себе жалюзи и сейф, а потом еще книжный шкаф. А может быть, два. И новую машинку для стрижки газонов».
0: «Мне уж очень хочется иметь швейную машинку», произнесла Анни мечтательно.
1: «Ну, конечно.
0: Ты знаешь, я просто не могу детские штанишки и пиджачки так аккуратно на руках шить, как на машинке, Бинет». Казалось, он был мысленно уже далеко и совсем ее не слышал.
1: «А вот и Ирни Ло идет».
0: Бинет увидел его в окно.
1: «По крайней мере, он точен»,
0: — добавил Бинет, коротко взглянув на свои золотые часы.
1: «Я ему сказал, чтобы он в 10 часов был уже здесь. Мы сейчас же приступим к разгрузке, а ты, Анни, пойдешь сейчас наверх и выберешь для него самую маленькую комнату».
0: Ирни Лой — это первый наемный работник. Он был долговязый, тощий, мрачный на вид человек с длинными черными усами.
1: Он подъехал на двухколесной деревянной коляске, в которую была запряжена белая лошадь. В коляске лежал старомодный кожаный чемодан, который весь был на металлических замочках. Ирни привязал к забору коня и на полпути к дому повстречался с Бинетом.
2: «Не надо коня привязывать к забору, Ирни», — сказал Бинет вместо приветствия.
1: Высокомерным, властным взглядом встретил он этого 19-летнего парня. Голос его точно соответствовал выражению его лица.
2: «Вон там вдали есть специальный столб для этого», — он показал направо.
3: «Я его не видел, сэр», — ответил парень, взглянув через левое плечо.
2: «Давай-ка, привяжи его на место», — сказал Бинет, как инструктор новобранцу.
1: Не сказав ни слова, Ирни привязал коня к столбу. На верхнем этаже было 4 комнаты. Если бы хоть одна из них была меньше 3 других, то это надо было бы доказывать, вымеряя каждую до сантиметра. Наконец, Анни решила, что комната, выходящая окнами на северо-восток, будет для Ирни и Лоя подходящей. Ей не нравились его черные усы. Его усы и высокие кожаные сапоги напоминали ей преступника, которого она недавно видела на одной из вывесок. Этого человека Бинет нанял себе в качестве работника, и он будет жить наверху, у них в доме. У Анни мороз прошел по коже. Где его Бинет только выудил? Сколько он ему платит? Они достигли нижних ступенек лестницы. Оба мужчины трудились со старомодным чемоданом.
2: «Какую комнату ты ему выбрала, Анни?» — вскрикнул Бинет.
1: Он стоял на первой ступеньке, Ирни уже на третьей. «Идем, я тебе покажу». Иосиф вдруг обхватил обеими руками колени своей матери и вскрикнул, как будто его что-то напугало.
2: «Что случилось, мой родненький?»
1: Анни успокаивающе погладила его по головке.
2: «Я, мама, я...» — говорил он сквозь слезы, прижимаясь к ней. «Я этого дяденьку не люблю!»
1: «Тш-ш-ш!» — совсем тихо ответила ему Анни и ласково провела рукой по спинке. «Не показывай папе, что ты плачешь!»
2: «Мама, тебе этот дяденька нравится?»
1: «Тш-ш-ш!» — нагнувшись над ним, снова прошептала она. «Я еще не знаю!» Чемодан оказался довольно тяжелым.
3: «Ну и ну!» — выдавил Бинет и провел рукой по своим густым черным волосам. «Скажи, ради бога, что ты в него натолкал?»
1: Парень пошарил в кармане своих штанов, достал ключ и отомкнул замок.
2: «А что, я обязан вам показывать, что у меня в нем?» — спросил он, помедлив.
3: «Конечно!» — ответил Бинет, поставив руки на бедра и выпрямившись во весь рост. «Я, наверное, имею право знать, что попадет под крышу моего дома, или нет?»
2: «Может быть», — Ирни Лой, задумавшись, облизал губы, погладил рукой усы, потом медленно откинул крышку чемодана.
1: У Анни кровь отлила от лица, она невольно крепче прижала к себе Иосифа. Наверху лежали ножи всякого размера и формы, оружие, некоторые пистолеты, из кармана кожаного ремня торчал револьвер. Кроме того, здесь были патроны в различных ящиках. У Бинета широко открылись глаза и отвис подбородок. Он был ошарашен.
3: «Это что такое?»
2: «А-а-а», — засмеялся Ирни Лой. «Это мое увлечение, мое хобби».
3: «Хобби?»
2: «Да, и ничего больше».
3: «Все это держи строго под замком, особенно когда будешь уходить из комнаты. Ты меня понял?»
2: «Само

Пусть Иосиф пойдет со мной и принесет дрова в дом. Но Беннет, как бы вырвалось у Анни, для этого же он еще слишком маленький, я сама занесу. Слишком маленький? Ничего подобного, нетерпеливо ответил Беннет. Чтобы я больше этого не слышал, он мой сын и должен учиться, как надо работать, а это надо начинать уже сейчас. Пойдем, Иосиф, со мной к возу. Если я покажу тебе, как по-настоящему работают, ты, может быть, наконец окрепнешь. За обеденным столом Иосиф заснул. Он заснул с куском хлеба в руке, хотя он и был некрупно сложен и довольно мал для своего возраста, но он никогда не засыпал прямо за обедом. Но сегодня обед немного припозднился, к тому же он почти пол ящика дров натаскал. Таким образом он сильно утомился. Иосифу едва исполнилось 3 года, и он не мог за раз взять больше 3 полешек, так как они были довольно толстые. Выполняя поручение отца, он разок присел на нижнюю ступеньку входной лестницы, чтобы передохнуть. Тогда отец с серьезным выражением на лице нагнулся над ним и довольно грубо потянул его за ухо. «А ну-ка иди работай, а то я позову старого Фонца, чтобы он забрал тебя!» Иосиф удивленно скинулся и растерянно посмотрел на отца. «Ты, наверное, не знаешь, о ком я говорю?» — жестко спросил его отец. Иосиф отрицательно покачал головой. «Это большой черный негр, который живет по ту сторону долины. Он управляет 6 лошадьми господина Маккракена, и я ему скажу, чтобы он за тобой приехал». Беннет Амстронг угрожающе завращал глазами. Ужас охватил Иосифа. До сих пор он видел лишь одного черного человека, когда он однажды был с родителями в городе. Как и всякий нормальный ребенок, он тогда задал своей матери много вопросов. Она постаралась, насколько могла, ответить на них, чтобы успокоить его и утолить понятное любопытство. Она рассказала ему, Беннет как раз ушел в магазин, что Бог любит людей с темной кожей не меньше, чем с белой, так что нечего их бояться. Поэтому нехорошо называть их неграми, что, к сожалению, делают многие. И вдруг выясняется, что отцу известен большой черный человек-негр, собирающий маленьких мальчиков, которые не работают. Иосифа объял ужас. Он хотел встать, но ноги его словно отнялись. Отец грубо поднял его, почти спихнул со ступенек вниз, так что он отлетел в сторону. Чтобы освободить дорогу Ирне и Лою, который как раз шел навстречу и нес кресло-качалку в дом. Анни в кухне чистила картошку и ничего не слышала, потому что, уходя, Беннет захлопнул за собой дверь. «Мама!» Иосиф вошел на ходу, роняя полешки, которые он нес, и мама увидела, как слезы душили его, когда он поднял глаза на мать. «Мама!» Он испуганно посмотрел на дверь. «Цуцо заберет меня?» «Что ты говоришь? Цуцо заберет меня?» «Что?» — переспросила его мать. В это время в дверях появился Беннет с большим тазом посуды и серебряных ложек и вилок. «Цуцо?» — переспросила она. «О чем ты вообще говоришь?» «Папа говорит, если я не...» Голос мальчика замер. Беннет поставил таз на пол, обернулся к Иосифу и язвительно над ним рассмеялся. «И сию же минуту перестань называть меня папа», — сказал он грубо. «Зови меня отец». «Ты слышала, Анни? Я хочу, чтобы ты ему втолковала, чтобы он не называл меня папа, а звал отец. Если ты к своему отцу относилась со словами «папа», то это еще не значит, что и ко мне надо обращаться так же». «Да, Беннет», — ответила Анни, словно оцепенев. Иосиф подошел к матери и спрятал свое лицо в ее светло-голубом кухонном фартуке. «Не надо, мама, пусть он не приезжает меня забирать!» — плакал он. «Иосиф, дорогой, что случилось? Никто тебя, мой ласковый, у меня не заберет. Твое сердечко так бьется, словно выскочить хочет. Что такое, папа, отец тебе рассказал?» «Цо-цо! Большой, черный!» «Нет, конечно же нет, Иосиф. Я не знаю ничего большого и страшного, что могло бы тебя забрать. Он что, про собаку говорил?» «Нет!» — плакал Иосиф, еще больше

0: путаясь в воспоминаниях о черном человеке. «Про негра!» «Нет, неправда». Анни была глубоко ранена. Ей было стыдно за Беннета Армстронга. Она знала, что Иосифа он не хотел. Она знала также, что он Иосифа едва терпит. Но она никогда бы не подумала, что он так опустился, чтобы своим рассказом нагнать собственному сыну такой страх. Она не могла никого вспомнить по имени Цоцо, но она знала негра Фонца Булета, который управлялся шестеркой лошадей господина Макракена. За 20 километров в окружности его знали все. Он был известен как добрый верный слуга, который в прошлые времена работал в качестве раба еще у отца господина Макракена. «Может, отец сказал про Фонца?» Анни, успокаивая сына, погладила его по головке. Вода под картошку давно перекипела в кастрюле, приподнимая крышку то с одной, то с другой стороны. Анни, наклонившись, чтобы снять крышку, сказала: «Я спрошу отца, что он такое тебе рассказал». В голосе ее звучали смущение и замешательство. Анни постелила сыну на маленьком диванчике в кухне, поцеловала его в лобик и уложила. Беннет сидел за столом. Перед ним лежали раскрытая Библия и книга для воскресной школы. Он просматривал текст и готовился к занятию. Это он делал каждым субботним вечером. Он изучал слово не потому, что нуждался в духовном подкреплении, а единственно по той причине, что его гордость не позволяла ему не знать ответа хотя бы на один вопрос. Он находил больше всего удовольствия в том, что мог ответить на такие вопросы, на которые никто в классе не знал ответа. Учитель в группе молодых мужчин был Элли Матсон. Он к этой работе относился очень серьезно, был талантлив, но скромен и сдержан. Учить и наставлять недавно женившихся молодых людей, многие из которых теперь уже сами стали отцами, доставляло ему удовольствие. Он всегда мог надеяться, что по крайней мере двое из них придут на занятия хорошо подготовленными. Занятие обычно кончалось соревнованием, и теми двумя, кто всегда знал ответ на вопросы, были Скудер Маддокс и Беннет Армстронг. Последнее слово почти всегда принадлежало Беннету. Элли Матсон считал Беннета просто удивительным. Умение, с которым он связывал положение из Библии с повседневной жизнью, позволяли делать вывод о его больших способностях, но не только о способностях, но и о духовных интересах. Беннет мог стать проповедником, а каким чудным басом он пел. Итак, Беннет читал Библию, а Иосиф играл в кухне на полу с кошкой. «Эй, ну-ка потише!» прикрикнул на него отец. Звук его голоса как бы вырвался лишь из правого уголка его губ. Он даже головы не поднял от Библии. Немного погодя, Иосиф снова забылся. На этот раз Беннет вскочил и так топнул ногой, что керосиновая лампа на столе запрыгала, язычок пламени задрожал, угрожая погаснуть. «Ты злой и негодный мальчишка! Что, обязательно сказать Фонцу Булету, чтобы он еще сегодня тебя забрал? Он тебя проучит большущим кнутом, который стегает лошадей!» «Иди ко мне, Иосиф!» — позвал ее мать из спальни. «Оставь кошку в покое и сейчас же иди сюда!» В это мгновение на лестнице послышались тяжелые шаги, и в дверях появился Ирни Лой. В одной руке у него был нож. «Мне нужно вам кое-что сказать, господин Армстронг», — сказал он с надменным выражением на лице и провел рукой по своей черной бороде. «Что случилось?» — спросил Беннет и положил ладонь на раскрытую Библию. «Кто-то рылся в моем чемодане». «Что значит «кто-то»? Откуда ты это знаешь?» «Мои ножи кто-то перемешал. Я в этом уверен, потому что у меня каждый нож имеет свое определенное место». «Насколько мне известно, ты обещал свой чемодан замыкать, когда уходишь из комнаты». «Я это всегда и делаю, но на этот раз я забыл его замкнуть». «Ну и кого же ты подозреваешь? Кто мог это быть?» «Я думаю, это мог быть никто другой, как ваш сынишка». И он посмотрел на дверь в спальню, куда только что скрылся маленький Иосиф. «Иосиф, иди-ка сейчас же сюда!» — приказным тоном позвал Беннет.
1: Мать с сыном появились в жилой комнате. Аня держала Иосифа за руку, а в другой у нее была тетрадь для занятий в воскресной школе. Она тоже всегда с большим вниманием перечитывала места из Библии, которые выносились на обсуждение.
0: «Ты открывал чемодан господина Илоя, Иосиф?» – спросил Бенет.
1: Иосиф кивнул.
0: «И зачем ты это сделал?»
1: В комнате нависла угрожающая тишина. Сердце Иосифа, казалось, билось где-то в горле, готовое выскочить. Он дрожал с головы до ног.
0: «Отвечай мне!» — резко кричал Бенет.
1: Он сделал два шага по направлению к сыну и взбешенно посмотрел на него.
0: «Не веди себя как ребенок. Если ты рылся в этом чемодане, то ты знаешь для чего и зачем. Отвечай мне!»
1: Слезы катились по бледным щекам Иосифа, и весь дрожа от страха он выдавил.
2: «Я не знаю, папа!»
0: «Ничего подобного ты знаешь, и потом я тебе сказал же, чтобы ты не называл меня папа. Ты хоть к одному ножу прикасался?»
1: Иосиф снова кивнул. Мать положила руку ему на плечо. Ее рука дрожала. Она чувствовала, как все его тельце пронизывал страх.
0: «И не только один!»
1: Иосиф кивнул.
0: «Ты что, говорить не можешь?»
1: Иосиф покачал головой. Язык его от страха словно онемел. Вот стоит его взбешенный отец, а возле него Ирни Илой, который смотрит на него из-под косматых бровей. Ему вдруг показалось, что они просто шутят с ним.
0: «Может, мне разок его отстегать, Ирни?» — спросил Бенет. «Я думаю, он заработал, господин Амстронг. Кто своих детей любит, тот их и наказывает, — говорит хорошая старая пословица. Это будет правильно».
1: Бенет молча пошел в спальню и вернулся с кожаным ремнем в руках. Иосиф весь содрогнулся от ужаса.
2: «Папочка! Папочка! Я хотел сказать отец! Я никогда...»
1: Бенет оторвал сына от Ани, и 6 ударов опустились на его спину и ноги.
2: «Пожалуйста, Бенет!» — кричала Анни в отчаянии, ломая руки. Слезы выступали у нее на глазах. «Бенет, жалься над ним! Он еще такой маленький и не понимает, что к чему, Бенет!»
1: Ей так хотелось загородить сына от Бенета, и если бы он еще раз поднял руку, она, наверное, упала бы в обморок. Все происходящее ей казалось жестоким и несправедливым. Иосифу было всего 3 года и 9 месяцев, но она была уверена, что он этого никогда не забудет, ведь он был смышленным мальчишкой, и отца своего он знал, как человека, которого нужно бояться и слушаться. Ему казалось, что и сама мать побаивается своего мужа. Это объединяло мать и сына.
0: «Если я этому ребенку что-то внушаю, то хотел бы, чтобы ты при этом сохраняла спокойствие», — сказал Бенет, опуская ремень и поворачиваясь к жене. «Он достаточно взрослый, чтобы понимать, что не имеет права чужое добро трогать. А если он этого не знает, то надо его так научить, чтобы он это никогда не забывал. А теперь иди к своей матери, Иосиф, и сейчас же перестань плакать. Ты меня понял? А потом иди спать. Дети твоего возраста уже давно должны быть в кровати. А тебе, Анни, вот я что скажу».
1: Иосиф, обхватив руку матери, придавленно всхлипывал.
0: «Ты, как мать, должна сына держать при себе внизу. Наверху ему искать нечего».
1: Аня могла бы объяснить Бенету, что Иосиф был с ней все послеобеденное время наверху, потому что она снимала и стирала шторы, и он с ней проходил через все комнаты. Но что бы это сейчас изменило? Бенет был рассержен. Если не сказать больше, он был близок к приступу ярости. В одном Бенет был, конечно, прав. Когда Иосиф так долго пропадал в комнате Ирни и Лои, ей надо было его быстрее позвать. Конечно, никакой мальчишка не пропустил бы такого случая заглянуть в этот необыкновенный чемодан. А в ближайшее воскресенье утром, когда Бенет на занятии в воскресной школе, словно из собственного опыта, говорил на тему «Красота и польза умеренной воздержанной жизни», Анна сидела дома и, держа Иосифа на коленях, о чем-то увлеченно рассказывала ему, и он слушал ее, раскрыв рот и глаза.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам благословений!

Оно, царство, сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Даниила 2:44. Где-то внутри десятков миллионов почек таится весь будущий урожай, но мы его не видим. Так и царство. Генри Уорд Бичер. В пророчестве Даниила есть любопытное утверждение. Божье царство сокрушит все другие царства, положив им конец. Из последовательности событий во сне Даниила напрашивается толкование, что Римская империя отступит перед Царством Божьим, как только камень попадет в истукана. Однако Римская империя просуществовала еще несколько веков, а затем уступила место другим земным царствам. Страны появлялись и исчезали, сражались и богатели, торговали и вели переговоры, изменяя свои очертания, как дюны в песчаную бурю. Иисус уже приходил, а жизнь продолжается, как обычно. Но так ли? Как горчичное зерно, брошенное в землю, или закваска в тесто, разве малозаметное в своем начале царство не изменило мир? Разве какое-либо другое учение засолило мир так, как учение Иисуса? Или дало людям выбор между плачевным греховным существованием и радикальным обновлением? Или предложила вечную жизнь? Нет, только Божье Царство сделало все это возможным, и только оно поставило людей перед выбором «здесь и сейчас» или «здесь и сейчас плюс там и потом». Только Божье Царство обещает своим подданным силу преодолеть даже самые ужасные испытания этого мира. Не забывайте, чей вы подданный. Сегодня, когда земные царства и Царство Божье существует, возможно, нам удается преуспевать и там, и там. Но рано или поздно вечное Царство сокрушит все другие. Это будет решительная, но не жестокая победа. Царства мира войдут в Божье Царство. Однако их временное правительство и вожди-самозванцы больше не будут править. Правительство возглавит Иисус, и Его правление будет длиться вечно. Пока же каждый день представляет нам массу возможностей выбирать, и порой верность одному царству заставляет нас отвергать другое. Поддерживайте ваших лидеров, когда это уместно. Следите за их деятельностью и оказывайте свое гражданское влияние. Но прежде всего, храните верность Царству Благому, истинному, прекрасному и вечному. В конце концов, пребудет лишь оно».

Кого-то страдание к Богу приблизит, кого-то страдание прочь оттолкнет, и кто-то Христа в своем сердце унизит. Не просто через боль продвигаться вперед, не просто сидеть в инвалидной коляске, когда ты не знаешь ответ на вопрос, когда все закрашено черной краской, но вновь в это сердце стучится Христос. А сердце закрыто обидой и болью, а сердце закрыто и ноет в груди. И если к нему прикоснешься с любовью, отпрянет оно и попросит: «Уйди! Зачем я страдаю? Где Бог милосердный? А если Он есть, Он неправ и жесток?» Такие слова говоришь ты не первой. Я слышала часто: «Ну где же твой Бог?» «Зачем я страдаю?» Мучительно слышать. Мучительно сложно слова подбирать. И все рассуждения о воле Всевышней здесь не помогают. Уж лучше молчать. Зачем задаются такие вопросы? Что хочет страдалец услышать в ответ? Библейские строки? Сочувствие просто? Или хочет к здоровью и счастью билет? Зачем я страдаю? Порой без ответа Господь оставляет подобный вопрос. Но если к Нему все страдание это ты сам принесешь, захлебнувшись от слез, пронзенные руки обнимут так сильно, и в чистых чертах неземного лица увидишь не образ с красивой картины, а боль от гвоздей и колючек венца. И сердце коснется та мудрость святая, и радость покоя нахлынет волной, и вместо вопроса «Зачем я страдаю?» ты скажешь: «Иисус, оставайся со мной!»

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

песню новую, спевайте для Господа песню новую, спевайте для Господа песню новую, спевайте ему, спевайте ему. За чудо его, всю песню спевайте, за

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В наших беседах мы касались вопросов о семейной жизни и семейных взаимоотношениях, и мы уже затронули целый ряд тем. Большая часть из того, о чем мы беседовали, была практической. Что нам делать в той или иной ситуации? Как нам обращаться с маленькими детьми? Как правильно строить взаимоотношения с родителями? Как поступать в случае конфликта между супругами? И так далее. Но сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о характере и честности. Невозможно отрицать, что от нашего характера зависит наше поведение. Поэтому давайте начнем с правильного конца. Наилучшее определение, что такое характер или нрав человека, следующее. Нрав или характер определяется тем, кем является человек в отсутствие других людей. Задумайтесь об этом на минутку. Что вы из себя представляете, когда поблизости никого нет? Или позвольте задать еще один вопрос. Изменяетесь ли вы, когда рядом нет членов семьи, друзей или членов церкви, которые могли бы вас проверить? Позволяете ли вы себе говорить или делать то, чего не сделали бы и не сказали бы, если бы знали, что вас может увидеть кто-нибудь? В этом суть характера человека. Сегодня мы рассмотрим только одну сторону истинного христианского характера, который является основой и неизбежным требованием при здоровых взаимоотношениях любого типа. Я имею в виду правдивость, необходимость говорить правду, ведь это так важно. Согласны ли вы с тем, что нужно говорить правду? Или, может быть, вы считаете, что иногда, не очень часто, только изредка, просто необходимо сказать неправду? Исследование указывает на то, что большинство людей считает необходимостью время от времени искажать истинное положение вещей и говорить неправду. Библия говорит, что «мерзость пред Господом уста лживые». Но нам нравится добавлять «правда, однако ложь иногда помогает ловко выкрутиться». Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы, что ложь может быть полезной или даже необходимой в исключительных обстоятельствах? Если так, то могу вас обрадовать, что очень многие люди, даже религиозные люди, на вашей стороне. Магомед написал в Коране, что в двух случаях ложь оправдывается. Согласно Магомету, женщине, и только женщине, позволительно говорить неправду. Она может солгать ради спасения своей жизни или во время войны. Говоря об индусской религии, Кришна написал, что в 5 случаях ложь может быть безгрешной. Ложь, связанная с браком, ложь ради удовлетворения похоти, ложь ради спасения собственной жизни, ложь с целью сохранения имущества и ложь в пользу брахмана, индусского святого. Если ты считаешь, что порой необходимо сказать неправду, то эти религии на твоей стороне. Однако Бог категорически возражает против такого образа мышления. Библия и христианская вера ясно учат, что не бывает обстоятельств, не бывает условий, при которых ложь когда-либо могла бы быть оправданной. Что конкретно Библия говорит о правде и лжи? В дни, когда ложь разрушает общество, когда нет доверия между руководителями страны и народом, нет доверия между странами, между супругами, между родителями и детьми, мне кажется, нам необходимо напоминание о том, что на эту тему говорит Библия. Бог истины говорит, «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Иисус сказал «Я есмь путь и истина и жизнь». А послушайте, что еще сказано в Писаниях. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящие истину – благоугодны Ему». Может быть, вам кажется, что иногда просто необходимо прибегнуть к неправде. Библия очень ясно говорит, что Бог является Богом истины. Все Божьи дела истины, все Его слова истины. Бог не может говорить неправду. Сама суть божественности – истина. В такой же мере верно, что суть человеческого характера заключается в том, чтобы поступать по истине. Все человеческие добродетели можно суммировать одним наиважнейшим словом – истина. Сами добродетели – это истина в действии или истина в деле. Человек, который в одном конкретном случае говорит неправду, не постесняется сказать неправду и в любом другом случае. У человека, говорящего неправду, и поступки лживы. Нечистота – это ничто иное, как ложь в действии. Истина – это основание настоящего характера. Стараясь узнать характер человека, на самом деле ты спрашиваешь, правдивый ли он, верен ли он своему слову, правда ли то, что он говорит о своих убеждениях, правдив ли он, когда говорит о своих поступках, или же он обманщик и лицемер, живущий ложью. Родители, эти вопросы тревожат ваших детей, когда они думают о вас. И дети задают эти вопросы мысленно каждый день. Это касается всего того, что вы говорите и что вы делаете. Дети хотят видеть истину. И Бог требует именно абсолютной истины. Меньше его ни в коем случае не удовлетворит. Лжи нет места. И она не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах. Согласно учению Слова Божьего, ложь ничем невозможно оправдать. Ну хорошо, ты говоришь о правде и о лжи. Но с какой стати я должен слушать то, что ты говоришь, и переживать об этом? Я ведь христианин, и сам хорошо знаю, что не следует лгать. Кроме этого, я даже не могу припомнить, когда в последний раз я говорил неправду. Ты обращаешься не по адресу. Так ли это, дорогой друг? Поразмыслите немного о том, что такое ложь. Что мы называем ложью? Очевидно, что это неправда, намеренный обман. Но фактически можно солгать, не произнося ни одного слова. Солгать можно, не сказав того, что следовало бы сказать. Солгать можно одним взглядом или жестом. Можно солгать, позволив кому-либо другому говорить ложь. Если ты знаешь, что это неправда, и ты молчишь, это ложь. Изобретательные умы придумали множество исключений из правила об истине. Один человек написал книгу, в которой он указывает на 3 исключения, позволяющие говорить неправду. Он пишет, что вполне допустимо говорить неправду душевно больным, детям и преступникам. Детям, если неправда сказана с добрыми намерениями. Душевно больным, потому что они не способны отличить истину от лжи. И преступникам, если таким образом возможно предотвратить дальнейшее преступление. А сколько исключений делаем мы сами? Одни утверждают, что сказанная ложь оправдана, если за ней стоят добрые побуждения и если преследуется благородная цель. Говорить неправду, преследуя личную выгоду, очень неправильно, считают они. Но сказать неправду с целью помочь другому человеку позволительно и даже желательно. Согласно такому образу мышления, если с помощью лжи мы можем защитить дело Божие и расширить его, не вредно будет солгать. Но что Библия говорит о таком образе мышления? В послании к римлянам, в 3 главе, апостол Павел говорит кое-что людям, утверждающим, что цель оправдывает средства. Что, мол, ничего страшного, если сделаешь зло, лишь бы цель была доброй. Вот что говорит апостол. «Праведен суд на таковых». 4 глава послания к Ефесянам начинается следующей просьбой. «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». И дальше в этой главе речь идет о христианском характере. В 24 стихе апостол Павел говорит: «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Сама суть нового человека, возрожденного христианина, покоится на истине. И затем в 25 стихе мы видим, как это выражается на деле. «Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Обратите внимание, что этот стих разделен на три части. Во-первых, отрицание. «Посему, отвергнувший ложь». Затем положительное повеление. «Говорите истину друг другу». И, наконец, причина. «Потому что мы члены друг другу». Как вы видите, истина является фундаментом единства во всех видах взаимоотношений, и особенно семейных взаимоотношений. Как важна правдивость в семье! Родители, будьте честны в обращении со своими детьми. Во-первых, проявите готовность признать свои ошибки. Это трудно, но попытки скрыть свои ошибки и недостатки – это не что иное, как ложь. Говоря неправду и скрывая истину от своих детей, вы можете ожидать, что таким же образом они поступят с вами. Дети не ожидают совершенства от своих родителей, но они ожидают и заслуживают честности и правды. Мужья и жены, говорите истину каждый друг другу. Понимаете, согласно Божьим стандартам, недостаточно воздержания от лжи. Необходимо предпринимать положительные шаги, созидающие семью, и говорить истину. Старайтесь делиться друг с другом своими переживаниями. Говорите о своих чувствах, плохих и хороших. Пусть ваш брак будет открытым и честным браком. Фундамент успешного брака в искреннем, честном общении. Не забывайте, если вы не говорите того, что должно быть сказано, фактически вы лжете. Поэтому делитесь друг с другом. Очень важно также говорить правду в церкви и воздерживаться от сплетен и распространения слухов. Еще, говоря истину, мы должны следить, чтобы она была сказана в любви и чтобы она была испытана любовью. Потому что истина без любви имеет такую же разрушительную силу, как ложь. Во свете всего сказанного, есть ли какая-то надежда для нас? Можем ли мы лгать на общество, друг на друга, на Иисуса Христа, на саму истину и все же надеяться на прощение от Бога? Я бы предложил вам посмотреть на олицетворение истины, на Господа Иисуса Христа. Когда истина в личности Иисуса Христа сошла на землю, против этой истины ополчились лжецы и пригвоздили ее ко кресту. Там, на кресте, Иисус Христос взял на себя нашу ложь и грех и понес наказание, заняв наше место. Приняв смерть за нас, Иисус предлагает нам вечную жизнь, прощение, оправдание и очищение от греха. Он предлагает все это даром, если мы действительно примем его в наше сердце. Тогда нам будет принадлежать истинное обетование Слова Божьего, говорящее, что «всякий, уповающий на Сына Божьего, никогда не умрет, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я приглашаю вас принять его обетование. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.

«Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле». Матфея 25:24-25. В гавани корабль находится в безопасности, но корабли строят не для стояния в гавани. Джон Шедд. Отправляясь в путешествие, один состоятельный человек доверил управление своими средствами трем слугам. Средства были распределены не поровну, поскольку у слуг были разные способности. Судя по всему, отношение к работе у них тоже было разное. Двое слуг увеличили выданные им суммы. Удачно инвестировав деньги, они были не против немного рискнуть. Третий же вошел в режим сбережения и закопал полученные деньги в землю. Когда господин вернулся, все они пришли к нему доложить о результатах. Те, кто приумножил средства, вошли в радость господина, получили похвалу, а кроме нее еще больше привилегий и полномочий. Тот же слуга, который лишь вернул выданную ему сумму, получил выговор и был лишен привилегий и полномочий. Это еще одна притча, побуждающая задуматься. Возвращение господина для одних станет радостью, а для других – печалью. Кто-то будет вечно ликовать, тогда как другие – вечно плакать. Интересно, что все эти слуги лишь убедились в своем представлении о господине. Те, кто считал его щедрым и великодушным, ощутили на себе его щедрость и великодушие. А третий слуга, считавший господина грозным и жестоким, получил от него жесткий ответ. При этом Иисус изображает этого слугу так, что к нему не возникает жалости. Это явно отрицательный персонаж, символизирующий всех тех, чье представление о Боге неоправданно отрицательное. Есть нечто парадоксальное в жестокой притче о том, что нужно считать Бога добрым. Но что поделать, если оно так и есть? Единственный путь к процветанию в Царстве — ощутить свободу, рисковать, делать смелые шаги веры, стремиться инвестировать в Его Царство и получать прибыль, мудро распоряжаться данными вам дарами и ресурсами в Божьих целях. Бог взращивает то, что мы предприимчиво сеем, и всегда готов отпраздновать сбор урожая. Так создадим же повод к радости.

Бааловых пророков было много. Они собрались на горе Кармил. Туда пришел один служитель Бога, пророк святой по имени Илий. И обратился он тогда к народу: «Долго ли хромать на два колена вам? Если Господь есть Бог, служите Богу, а если нет, вааловым богам». Народ молчал, не отвечал ни слова. Как много раз он падал на пути, но любящий, могучий Бог Иегова вновь поднимал его, чтобы вести. И в этот раз, грехом порабощенный, держа обманчивой надежды нить, а стартами, ваалом окруженный, что мог ответить, что мог говорить? Тогда Илья для всех дал предложение, чтоб жертвенники два соорудить и два тельца покласть на всесожжение, а вот огня туда не положить. Чей Бог есть жив и истинный, и правый, чтоб принять жертву он огонь сошлет. Такому Богу честь, вовеки слава. И согласился с ним тогда народ. Смотря на численность пророков живых, они за дело первыми взялись. Все приготовили и возопили. К валу все в молитве вознеслись. Кричали долго, только без успеха. Кричали громко, но не слышал он. Не удержался Илья от смеха. «Ваш Бог уснул, и крепок его сон. Кричите громче, может, он в дороге, а может, занят. Не до вас ему». И те кричали, и себя кололи, боль причиняя телу своему. Так продолжалось до вечерней жертвы. Но не услышал выдуманный Бог. И встал Илья, пророк, служитель верный, и ближе подозвал к себе народ. Тогда, поправив жертвенник священный, на нем 12 камней положил, поклал дрова и жертву приношений. И это все водою он полил. Пролил воды 12 ведер полных, так, что наполнился весь ров водой. И в час вечерней жертвы, жертвы кровной, встал Илья пред Господом с мольбой. О вечный Бог, великий Бог Израилев, слава которого не перейдет, услышь меня, чтобы тебя прославил и сердцем вновь прильнул к тебе народ. И в этот миг не спал огонь с небесной дали, и жертву, и каменья, воду сжег. Уста народа громко восклицали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так же пророков полк был в пыль повержен, и дождь прошел над высохшей землей, а тот, кто был не раз людьми отвержен, стоял в веках незыблемой скалой. Бог жив, Бог вечный, вездесущий, не став иных перед собой богов. Один есть Бог, нам жизнь себе несущий, и радость, и спасенье, и любовь. К нему направ стопы свои сегодня, он силой силы ада превозмог. Пусть скажет сердце радостно, свободно: «Господь, Спаситель мой и любящий мой Бог». Аминь.

жизнь борьба, святость мой, надо мной и над тобой.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Евангелие от Марка, глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Евангелие от Марка, глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает 2 из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того». Учитель говорит, «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, и Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. и сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тот час подошел к нему и говорит: «Рави, рави!»

увидавши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слыхали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И начали некоторые плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, гревшегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать. Евангелие от Марка, глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион, составивший совещание и связавший Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтоб я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распусти!

его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса бив предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести его крест. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтоб мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы
Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И очень рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был очень велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

0: Жить учили меня по шнурочку. Слева, справа, лихой конвой. А я рвал на себе сорочку, возмущался такой судьбой. Где же правда? Ведь несправедливо. Миром вправит коварство и ложь. Все, что свято, народ суетливо продает за Иудин грош. Кабунары, кому канары, кому крышею генпрокурор, кому бары, кому кошмары, а кому-то вышаг приговор. Не желаю я жить в рассрочку, не хочу просто существовать. Хоть порежьте меня по кусочку, но не стану душой торговать. В чем же ценность земных мгновений, мысли, чувства, дела, суета? Жизнь была полосой мучений, когда не было в ней Христа. Как об берег морской волною бьются мысли одна за другой. Отчего столько горя со мною? Где найти драгоценный покой? Но однажды осеннюю ночью за бараком я к Богу взывал. Под собой, не чувствуя почву, я Спасителю все рассказал. А теперь хоть бросай в одиночку, с Иисусом я все смогу. Если надо, то и сорочку не порву, но отдам врагу.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст вас 100 крат за участие в нашем общем служении Радио МВИ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3 глава 16 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею было написано молодому человеку, которому Павел испытывал глубокую привязанность. Будучи застенчивым и замкнутым, но в то же время одаренным, Тимофей нуждался в пробуждении чувства ответственности за надлежащее поведение в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Служение было дано ему не для того, чтобы просто исполнять его, а ради благополучия собрания, тела Христа. Он также был призван следить за тем, чтобы в поместном собрании практиковалось здравое учение и посредством старейшин и диаконов поддерживался порядок. Собрание должно было быть местом молитвы. В главе 3 сказано, что оно является столпом и утверждением истины, свидетельством того, что Бог явился во плоти, и Дух Божий публично оправдал его, сойдя как голубь во время его крещения. Сила этого помазания проявлялась в его жизни. Во Христе Бог показал себя ангелом, которые никогда прежде не видели его. И он был проповедан в народах. Личность и дело Господа Иисуса составляют благую весть для всего человечества. Он принят верою в мире. Во многих или нет, но вера откликнулась на такое откровение. И, наконец, фраза «вознесся во славе». Она завершает этот список благословенных фактов, о которых свидетельствует собрание.

видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Даниила 7:9. Бог настолько могуществен, что может повернуть любое зло к хорошему концу. Фома Аквинский. Даниил только что наблюдал видение огромных зверей, символизирующих мировые империи во всей их грубой силе, во всей беспощадности, стремлении к завоеваниям и власти. Они раздуваются от гордыни и пожирают противников. Но тут посреди престолов появляются ветхие днями в человеческом подобии, в отличие от зверей, символов империи, исполненный мудрости и окруженный огнем. Он садится, и перед ним предстоит бесчетное число подданных, слуг и верных последователей. Его суд начинает заседание. Даже в наше время люди в разных точках земли страдают от тирании власти. Столетие, которое недавно закончилось, видело концлагеря, гулаги и геноциды. И не похоже, чтобы человеческая природа резко улучшилась. Ежегодно множество христиан принимает мученическую смерть. И еще больше терпят издевательства и преследования. Жестокие империи, о которых пишет Даниил, Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская, не были ни первыми, ни последними. Увы, власть совращает людей, которые остаются всего лишь людьми, какие бы страшные символы не соответствовали им в пророчествах. В кровавых завоеваниях люди теряют свое обличие. Итак, Бог производит суд. Ветхий днями выносит свои приговоры. Даниила это видение ужасает. Но Бога не ужасает ничто. Его власть намного больше, чем могут себе представить власти имущие. Его престол — единственный, от которого все зависит. Мы измеряем зло месяцами, годами и десятилетиями. «Доколе?» — спрашиваем мы его, с нетерпением ожидая дня полного искупления. Бог же рассматривает зло как приходящую часть истории, прославляющую его и идущую на пользу нам. Да, отдельные ее главы болезненны, но каждое испытание — это шанс еще больше приблизиться к своей истинной судьбе. Таково решение его суда. Любящим Бога все содействует ко благу, и никто не посмеет оспаривать это решение.

«Не беспокойтесь, юная леди, среди них нет норовистой», сказал кондуктор, заметив, что Бетси, собираясь сесть в карету, тревожно взглянула на лошадей. «Что значит норовистая?» — спросила она отца. «Это лошадь, которая брыкается. К счастью, у нас сейчас нет ни одной такой». Кондуктор на случай нападения грабителей был вооружен двумя мушкетами и двумя пистолетами. Он должен был ехать до Ньютермаркета, где его менял другой кондуктор, а он возвращался в Норридж с другой каретой. Когда все расположились в карете, а пятеро тепло одетых пассажиров уселись на крыше, прозвучал рожок кондуктора, и они отправились в путь. Бетси беседовала с отцом и попутчицей, но все еще ощущала напряженность путешествия. Сразу же за Ньюмаркетом они подъехали к маленькой гостинице, и карета остановилась на некоторое время. Для Бетси это было очень кстати, так как у нее разболелся зуб. Отец смог купить что-то в гостинице, чтобы облегчить ее боль. Лекарство немного успокоило ее, и она могла проспать весь следующий перегон. Приехав в Лондон, они направились на Брик-Лейн, чтобы навестить родственников. На следующий день Джон Гарни покинул Лондон, уехав по делам. И когда через несколько дней ее родственникам тоже понадобилось уехать, Бетси осталась в Лондоне фактически одна и могла делать все, что заблагорассудится. К счастью, ее дневник сохранил детали того, как она проводила время. Она решила осмотреть все достопримечательности города и посетить наиболее известные театры. Эти посещения театров не особенно понравились Бетси. Все это было новым, а друзей, чтобы поделиться впечатлениями, у нее не было. К пятнице она затосковала по дому. И если бы могла, вернулась бы в Элхам, чтобы увидеться с сестрами. Столичный город мог показаться неприветливым местом по сравнению с привычными домами и знакомыми людьми в Норридже. Дома Лондона, казалось, продолжались бесконечно во всех направлениях. И здесь существовали варварские диковинные развлечения, привлекавшие огромные толпы людей. Наиболее типичными были петушиные бои, травля медведей с собаками и бокс без боксерских перчаток. Когда ее родственники вернулись на Брик-Лейн, Бетси снова ходила с ними в театры и картинные галереи. Каждый день находилось какое-нибудь новое развлечение. Однажды она посетила оперу вместе с семьей Апай. Там присутствовал принц Уэльский, будущий король Георг IV. Бетси так разволновалась от того, что видела принца, что не могла думать ни о пении, ни о музыке. Вильям Савери тоже был в Лондоне, и Бетси снова встретилась с ним и ходила на его собрание. Каждый раз, слушая, как он говорит, девушка все глубже задумывалась о религии и о жизни, которую вела. Но визиты и развлечения отвлекали ее от размышлений на духовные темы. Одним из таких визитов был визит к родственникам в семью Хор. Это были состоятельные люди, которым очень хотелось, чтобы Бетси погостила у них. Желая развлечь и порадовать гостью, они вновь повезли ее в оперу. Она написала сестрам в Норридж, рассказывая, как замечательно проводит время и как к ней все добры. Но не смогла удержаться, чтобы не напомнить сестрам в письме, что им следует быть добрыми и хорошо относиться друг к другу. После 2 месяцев в Лондоне Бетси снова ощутила тоску по дому. Она посетила много замечательных мест, познакомилась со многими интересными людьми и, как никогда прежде, наслаждалась свободой. Красивая одежда, танцы, вечера. В конце концов, она устала от всего этого и обнаружила, что скучает по семье и друзьям на Ридже. Бетси радостно встретила отца, когда тот в апреле вернулся в Лондон, и поехала с ним домой.
Ей было что рассказать сестрам, вернувшись в Элхам. И она была просто счастлива вновь видеть всех вместе. Они были все той же семьей счастливых девочек, наслаждавшихся танцем и пением и катанием верхом. Бетси верила, что она способна на большее, чем только предаваться развлечениям. Каждое воскресенье она ходила на собрания в Наридже, но все реже и реже танцевала и пела с сестрами. Иногда она могла настолько уйти в себя, что сестры стали считать ее замкнутой. Однажды она пошла в парк и заметила сидящую там девушку, примерно ее лет. Она имела при себе большую сумку. Звали ее Молли Норман. Она выглядела очень бедно, и Бетси стало ее жаль. «Мне не по карману новая одежда, но в конце концов у меня в сумке есть мука, из которой я могу печь», — сказала Молли. «Сколько денег понадобилось бы тебе, чтобы купить новую одежду на этот год?» — спросила Бетси. «Я думаю, что около 10 шиллингов. Это были большие деньги для такой бедной девушки, как Молли, но не для семьи Гарни». Бетси пошла домой и поговорила с отцом. «Сегодня я познакомилась с девушкой, которая не может позволить себе купить одежду», — сказала она. «Она хорошая, трудолюбивая девушка, заслуживающая лучшей доли. Я могла бы дать ей 10 шиллингов, необходимых на одежду из моих карманных денег». «Конечно, если хочешь, ты можешь сделать это», — сказал мистер Гарни. Бетси была довольна, и когда вновь увидела Молли, дала ей нужную сумму. Она регулярно встречалась с бедной девушкой, обучая ее Библии, и в конце концов Молли наняли в прислуги. Бетси все больше и больше размышляла о значении религии и каждое утро до завтрака читала отрывок из Библии. Летом 1798 года Джон Гарни вместе с семьей отправился в путешествие через юго-западную Англию в Уэльс. Именно во время этого путешествия Бетси познакомилась с Деборой Дарби, которая была знаменитым квакерским проповедником. Гарни остановились в доме Ричарда Рейнольдса. Он был квакером. Присцилла Ханна Гарни, двоюродная сестра Бетси, тоже жила там. Присцилла носила скромную одежду и поразила Бетси своей искренностью. Однажды утром Дебора Дарби, подруга Присциллы, пришла к завтраку и познакомилась с Бетси. Это было одно из самых важных знакомств в жизни Бетси, так как Дебора рассуждала так ясно и понятно, что, казалось, могла разрешить многие проблемы. Бетси была очень взволнована и предвкушала следующую встречу через несколько дней. На этот раз Бетси, Присцилла и Ричард Рейнольдс посетили Дебору Дарби дома. И вновь Бетси испытала вдохновение, когда та произносила речь. «Вы обретете необыкновенную силу, чтобы помогать другим в жизни», — говорила Дебора. «Я верю, вы принесете свет слепым, речь немым, ноги увечным». Во время подобных бесед Бетси чувствовала себя такой сильной, что хотела бы отказаться от легкой жизни и делать что-нибудь по-настоящему стоящее для других, менее счастливых, чем она сама. Она испытывала также сильное побуждение снять яркую дорогую одежду и носить скромные темные платья и чепчики, как истинные квакерские женщины. Бетси никогда не забывала слова Деборы, чрезвычайно повлиявшие на ее мировоззрение. Но ей было всего 18 лет, и она не могла резко изменить жизнь. Вернувшись в Элхам, она вскоре окунулась в повседневную привычную жизнь. Изучение французского, вышивание, развлечения танцами и вечеринками. Для этого ей надо было носить красивую одежду и веселиться со всеми вместе. Тем не менее, она думала о бедняках, помогала Молли Норман
и агитировала местных бедных женщин, чтобы они приводили своих маленьких детей к ней в воскресную школу в Элхам. Позади дома девушка обнаружила редко используемую прачечную. Она подумала, что это могла бы быть прекрасная классная комната, и спросила отца, можно ли ей ее использовать. Джона Гарни не приводили в восторг некоторые идеи Бетси, но он был добрым человеком и разрешил ей сделать то, что ей хотелось. Вскоре толпа ребятишек из домов бедняков потянулась к Элам-Холл. Вначале ее сестры посмеивались, но когда количество детей возросло примерно до 70, их это перестало забавлять. «Эти дети испортили наш дом», — однажды утром воскресенья сказала Луиза, обнаружив себя в окружении тех, кого теперь называли сорванцами Бетси. «Не завидуй этим юным созданиям», — сказала Бетси. «У них нет ничего, кроме того скромного обучения, что я даю им. А у нас есть все». Иногда сестры дразнили ее, так как ее собственный почерк и орфография были плохи, и все же она учила других. Они знали также, что она никогда не была способна к шитью, но теперь старалась изо всех сил научить девочек шить. Несмотря на все трудности, Бетси удалось сделать детей счастливыми, особенно когда она читала им истории из Библии. Теперь она использовала свои деньги на приобретение книг для школы.

многие из этих людей страдают от ужасной бедности, и их дети нуждаются в книгах. «Ты знаешь, я всегда, когда могу, помогаю беднякам», — сказал отец. «Но это не должно отражаться на семье. Во всяком случае, из-за этого ты опаздываешь к воскресному обеду». Бесси постаралась избежать спора, но школу не закрыла. В это время она начала усиленно интересоваться работой общества друзей. В марте 1799 года она была в Лондоне вместе с сестрой Рэйчел. Обе они были приглашены на прием своими лондонскими кузинами. Когда они собирались идти, Рэйчел увидела, что сестра примеряет квакерский чепчик. «Не беспокойся, я не собираюсь носить его», — сказала Бесси, застенчиво снимая чепчик. «Это твое дело», — ответила Рэйчел. «Если хочешь носить, то пожалуйста». В конце концов, Бетси все-таки надела квакерский чепчик на прием. Вести дневник было модой того времени. Бетси и ее сестры не были исключением. У их брата Джона Гарни был друг по имени Джозеф Фрай, молодой банкир с искренним и дружелюбным характером. Но его громкий смех раздражал большинство сестер Гарни. Джозефу нравилась Бетси, и он старался приезжать как можно чаще, чтобы встретиться с ней. 25 июля 1799 года она написала в своем дневнике, что, по-видимому, этот молодой человек хочет жениться на ней. На следующий день Джозеф сделал ей предложение. Бетси знала, что ее семья не считает его подходящей парой для нее. Джозефу пришлось ждать целый день, прежде чем он понял, что девушка не приняла его предложение. В этот период Бетси все свое свободное время посвящала изучению толстых книг по английскому и истории. В то же время стала необычно активно участвовать в квакерском движении. 12 декабря Джозеф написал, что он хотел бы навестить Элхам-холл. Втайне Бетси была довольна и уговорила отца не отказывать Джозефу в визите. В конце концов, он приехал в качестве гостя, но вновь уехал, не получив согласия Бетси выйти за него замуж. Джозеф Фрай был скромным, неловким, и хотя он нравился Бетси, она предпочитала оставаться независимой. Казалось, что ей потребуется много времени, чтобы решиться. Но однажды Джозеф предпринял другой подход. «Я хочу, чтобы ты приняла этот подарок от меня», — сказал он ей. Они стояли в парке Элхам-холла, и Бетси было видно, как ее сестры прятались за кустами лавра, наблюдая за ней. Она взяла подарок со скамейки, на которую Джозеф положил его, и увидела, что это были прекрасные золотые часики на цепочке. «Спасибо, Джозеф», — сказала она. «Они замечательные». «Но с условием», — продолжал Джозеф, «если ты не хочешь выходить за меня замуж, верни мне часы в 10 часов утра, и я уеду из Элхам-холла навсегда». Бетси не вернула часы. Итак, они начали готовиться к свадьбе. Сделать надо было многое. Например, у Бетси было обыкновение навещать местных бедняков и приносить им еду и одежду. Она знала, что после замужества не сможет этим заниматься, и она приложила все усилия, чтобы собрать как можно больше одежды для своего последнего визита к беднякам, которые жили в хижинах вокруг Элхама. А потом ее сорванцы. Конечно, она не могла позабыть о них, а их к тому времени было около 86. Благонравных, хотя и нищих маленьких пострелят. Бетси нравилось проводить с ними время. Когда она, читая им рассказы, видела их внимание. Девушка знала, что будет скучать по ним, как и они по ней. Она была так полна решимости носить простую одежду квакеров, что сестры начали смеяться над ней, увидев, что отец покупает дорогие.

и вещи для приданого к свадьбе. «Какое замечательное у тебя приданое, Бетси», — сказала Кити, возможно, завидуя ей из-за предстоящей свадьбы. «Меня удивляет, как это не противоречит твоим квакерским убеждениям». «Это мой особый день», — ответила Бетси. «Меня не беспокоит это, поскольку у меня очень давно не было шелковой одежды. К тому же остальные сестры тоже недоброжелательно отзывались о Джозефе, называя его «юный фрай» и посмеиваясь над его неуклюжими манерами. Бетси старалась не обращать на это внимания и заполняла свое время посещением квакерских собраний и подготовкой к свадьбе. Семья Фрай, состоятельные квакеры из лондонского Сити, приехали в Элхам-Холл, чтобы обсудить приготовление к свадьбе. Свадьба должна была состояться в молитвенном доме на Гоутс-Лейн, и сразу после этого Джозефу и Бетси предстояло остановиться в доме для гостей у дяди Ричарда в Хэмпеде, графстве Норфолке. Родители Джозефа жили в большом загородном особняке, и они пригласили его с Бетси приехать погостить у них. В воскресенье 12 августа 1800 года 86 детей-бедняков, которые посещали ее воскресную школу, пришли с ней попрощаться. Бетси, как и многие дети, плакала. Она понимала, что должна жить в Лондоне, несмотря на то, что ей хотелось бы жить поблизости от Норриджа. Свадьба состоялась в воскресенье 19 августа, в присутствии многих родственников и друзей. Это был волнующий и счастливый момент для Бетси, и она не могла скрыть слезы во время церемонии. Она первая из сестер Гарни вышла замуж. Ее отец тоже был опечален расставанием с дочерью. Для Бетси это было началом новой главы ее жизни. Теперь она была миссис Элизабет Фрай, и с момента замужества ее стали называть Элизабет. В возрасте 20 лет она стала хозяйкой большого дома, где было много слуг и гостей.

Жизнь бывает как сон, как холодная снежная вьюга, когда в небе нет звезд, лишь суровая серая мгла, когда трудно найти настоящего верного друга, когда вера в душе так бывает ничтожно мала, когда давит на сердце вся тяжесть житейского груза, когда ноги устали от пыльных суетных дорог. Я иду

Громко забьется, пусть не сбылось моих много светлых и радужных грез, но я верю, что скоро с небес благодать в изобилии прольется, и на землю с небес грядет долгожданный Спаситель Христос.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема, которой мы занимаемся в течение этой недели, именуется «Благодать». Если вы понимаете и можете применять истины наших лекций, они помогут вам встретить Новый год с большей уверенностью и твердостью позиций, чем до этого. В предыдущих лекциях мы говорили, что Священное Писание характеризует благодать как Божье лицо, глядящее на нас и сияющее на нас своим светом. Результатом этого есть всегда мир. Это нечто большее, чем только отношение Бога к нам, больше, чем только концепция. Бог передает нам свое реальное присутствие в своей благодати. И когда мы живем и уходим в благодати Божьей, мы окружены иной Божьей атмосферой. Мы защищены. В качестве примера мы говорили о водителях, в автомашине которых имеется кондиционер воздуха, дающий прохладный воздух. В других автомобилях его нет. В нем водители не испытывают прохладной атмосферы в знойный жаркий день. То же самое с верующими людьми. У них в душе специальная духовная атмосфера, мир и покой, тогда как в душе миллионов неверующих людей духовный зной и отсутствие Божьего комфорта. Божье присутствие дает атмосферу чудной Божьей благодати. В нашей вчерашней радиобеседе мы обращались к двум картинам Ветхого Завета, иллюстрирующим Божью благодать. Одна взята из книги Псалтирь. «Бог будет окружать праведного своим благоволением, своей благодатью, как щитом». Таким образом, Божья благодать, как щит, невидимый щит, который окружает нас со всех сторон и оберегает нас от зла. Вторая картина взята из книги Притчей, где сказано: «Лучезарный взгляд царя, как облако, дающее поздний или весенний дождь». Мы указали на то, что Иисус не просто царь, а царь всех царей. И когда его благоволение почивает на нас, мы окружены как бы облаком, которое приносит нам плодовитость и благословение. Это облако всегда является желательным явлением. Сегодня я желаю поделиться с вами другим аспектом Божьей удивительной благодати, который может оказаться для вас сюрпризом. Многие люди, которые говорят, что верят в Божью благодать и употребляют фразу «благодать Божья», не понимают этого особого аспекта Божьей благодати. Этот аспект состоит в следующем. Благодать учит нас. Да, благодать учит нас. Я желаю читать вторую главу послания апостола Павла к Титу, чтобы раскрыть эту истину. В этом послании, особенно в этой главе, апостол Павел говорит Титу, который был молодым человеком в службе Христовой, пастором или представителем апостола Павла, как заботиться о Божьих детях, как служить им и как вынести из них самое лучшее. И он говорит о различных категориях в среде общины, как, например, молодые люди, старшие люди, пожилые женщины и так дальше. И в каждой секции этой особенной главы апостол Павел говорит Титу, чему он должен их учить. Но в заключение главы он говорит: «Помни, это Божья благодать, которая учит всех нас». Другими словами, Тит является только инструментом благодати Божьей в обучении церкви. У нас нет времени читать всю главу, но мы пройдемся через некоторые стихи, говорящие об обучении. Послание к Титу, 2 глава, 1 стих, читаю. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере,
в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Юношей также увещевай быть целомудренными. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Здесь мы находим различные группы людей. Пожилые мужчины, пожилые женщины, молодые люди и рабы. И в каждой группе, для обучения каждой группы, апостол Павел дает наиболее специфическую нужду. И после этого апостол Павел, заканчивая эту главу, опять изображает читателям Божью благодать. И интересно то, что он говорит. Он говорит, что все эти групповые программы обучения, которым Тит будет обучать членов своей церкви, все они восходят к тому источнику, который называется Божьей благодатью. Вот что говорит апостол в стихах от 11 до 14 этой главы о благодати Господней. Читаю. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Давайте посмотрим на некоторые вещи, которым учит Божья благодать. Когда я буду об этом говорить, я желаю, чтобы ты, радиослушатель, проверил и себя. Учит ли благодать Божья и тебя, или, быть может, ты не принадлежишь к хорошим ученикам благодати Божьей? Так, например, благодать учит нас сказать «нет» всем безбожным и мирским страстям. Ты недалеко уйдешь в своей жизни, если не будешь в состоянии сказать «нет» всем соблазнам. Бывают в жизни ситуации, когда ты встретишься лицом к лицу с компромиссом, со злом или с легкой дорогой, которая не является Божьей дорогой. Ты никогда не преуспеешь в духовной жизни до тех пор, пока не научишься сказать «нет», пока дьявол не убедится в том, что нечего больше тебя беспокоить, что это напрасный труд, что ты свободно и безгрешно выходишь из всех искушений. Да, это благодать, которая учит нас сказать наше резкое «нет» в ответ на все соблазны и приманки врага. Второе. Благодать учит нас жить самоконтрольной, прямостоячей, набожной жизнью. Некоторые люди, неизвестно откуда, получили такое понятие, что ты можешь делать, что тебе угодно, потому что, дескать, мы под благодатью. Но ведь Бог учит совершенно противоположному. Если тебя учит благодать, то ты будешь жить самоконтрольной, прямостоячей и набожной жизнью. Третье. Благодать учит нас ожидать славного второго пришествия Господа Иисуса Христа. Она дает нам цель, в которой должны мы идти. Эта цель – блаженная надежда появления великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. Я верю глубоко, что если человек не радуется мыслью о втором приходе, то есть о возвращении Христа на землю, тот на самом деле не живет в Божьей благодати. Благодать Божья говорит нам о том, что Иисус Христос умер, чтобы искупить, очистить нас от всякого зла, чтобы сделать нас чистыми. Все ударение этого отрывка ставится на переходе от зла через искупление и на очищение, которое производит в нас Иисус Христос. И пятое. Благодать учит нас, чтобы мы с дерзновением, энергично делали добро.
Разве это не другая картина благодати, чем картина благодати, которую выносят люди из некоторых церквей? Благодать не ставит пред нами низших стандартов, чем закон. Она устанавливает высшие стандарты. Есть разница между законом и благодатью. Закон учит извне, тогда как благодать учит изнутри. Закон – это заповеди, приказания, говорящие перед тобой и говорящие «делай то или другое» или «не делай этого». Благодать приходит в сердце грешника и затем начинает ему говорить: «Ты должен жить так и так, ты должен ответить твоему собеседнику то-то и то-то». И когда у тебя появляются искушения, скажи им свое решительное и окончательное «нет». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Записан ли ты в книгу жизни? Записан ли ты в книгу жизни? Спасен ли ныне ты, друг мой? Горит ли сердце Святым Духом? Доволен ли Господь тобой? Эти вопросы ныне редко услышишь среди молодых. Машины, игры и веселье — вот что услышишь среди святых. Святые нынешнего века забыли цель жизни своей, духовно бедные калеки, и плачут, стонут от скорбей. «Куда еще вас поражать?» — сказал однажды Творец неба. «Ведь миловать хочу, спасать, в пустыне дать воды и хлеба. И как еще сказать для них, какое чудо ныне ищут, что я Господь, и нет другого, любви обильного, святого? Лишь покорись в смирении низко, признай вину, что прах земной, ведь день суда уж очень близко, и скоро мы пойдем домой». Готов прийти я за невестой, невестой церковью своей. Уснул народ, осуетился и умирает средь скорбей. Сонливость, будь то покрывало, накрыло землю и людей. Веры, любви так мало стало, сколько разных есть путей. Закон, религия закрыли глаза и уши у судей. Священник потерял священство, и враг стучится у дверей. У дверей сердца разума парит, птица, демон, ангелом летит, принимая вид небесный житель, а внутри лишь зла обитель. Страж на стенах города уснул, в дом, в семью враг проскользнул, проспал, когда был бдение час, а теперь плач, стон не раз. Пробудись, проснись, народ, поправляй святой эфод, время брани и войны пришел. Что же ты ложишь ныне на свой стол? Чем ты кормишь дом, семью, детей? Что несешь ты в храм скорей? Может быть, обычаи нашли место в твоем сердце и семьи? Нет, ты иди по вдохновению, спеши в храм, там встретишь ты спасение, и глаза твои узрят того. О нем пророки возвещали уж давно. Поднимай трубу к устам и труби по всем местам. Просыпайся, народ, вставай, пламя веры выше поднимай. Знай, что впереди тебя идет сильный, верный, и несет он тебя через бури и снега. С ним не бойся, он твоя скала. Если даже пред тобою море станет нам водою, руку с жезлом ты простри, с властью неба ты скажи: в имя Господа Христа я пройду через все моря, волны мира не зальют. Посмотри, они идут. Разбежалось море и тропа, стало видно, что пройти туда, где покой, мед, молоко. Египет остался позади давно. Ты шагай, народ, беги, и назад в Содом ты даже не смотри, чтобы не остаться вне дверей душа. Беги, не оглядывайся никогда. Кто за плуг берется, тот идет, и назад не смотрит, лишь вперед, только лишь, быть может, один глаз посмотреть назад в последний раз. И борозды по жизни все кривые, много разговоров и слова пустые, фарисейство, законы, вот удел. Языком своим ты все успел. Нам с ними, люди, нет, не по пути. Нам в небо надо быстро всем идти и нести снопы, как много их. Что жнецы забыли за своих? Пылью, может, сыпала рука, мимо них прошла твоя нога, колосок остался там лежать. Пойдем со мною, будем подбирать, пусть священник мимо их идет, и левит без милости пройдет, но ты не бойся, подбирай, и сноп на небо собирай. Мы все сегодня на пути, и нам надо жизнь так дойти, чтоб в конце наши глаза увидели Христа Царя. Стоит сегодня прилагать усилия, чтобы нам не спать, море пройти, взяться за плуг и не смотреть назад, мой друг. Стоит на стражу стать, священник, в руках трубу держать всегда. Это ведь дом наш, и в спасении нуждается каждая душа. Не время ныне спать нам в трюме, но время крылья расправлять, шагая смело по воде нам, на стенах с трубами всем встать. Аминь.

Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Маяки не звонят в колокола и не стреляют из пушек, чтобы привлечь внимание к своему свету. Они просто светят. Так когда-то сказал доктор Муди. Избранные самим Богом, чтобы принадлежать Ему, царственные, усыновленные и получившие Его власть в этом мире, священники в своей роли посредников между небом и землей, представители Бога пред лицом человечества и человечество пред лицом Бога, взятые в удел, отделенные для определенной цели. Все это и многое другое — характеристики подданных Царства. Для чего же они нам даны? Чтобы возвещать Его совершенство, Бога, призвавшего нас из царства тьмы и поместившего в царство света. Вот что происходит, когда мы живем в настоящем, глядя в будущее. Мы видим то, что есть. Там, где скептики и циники видят упадок, разложение и бессмысленность, мы видим жизнь, истину и цель. Так, где тьма затмевает взгляд еще не спасенному человечеству, мы служим как избранные цари и священники, которые отражают Его любящее лицо и предлагают Его ответы на человеческие проблемы. Мы вышли из тьмы, хоть она нас и окружает. У нас есть такой источник света, которого нет у других, и поэтому мы славим Бога. Петр не случайно помещает это утверждение между словами о том, как люди отвергли Христа, и о жизни в языческом обществе. Как и краеугольный камень, мы живые камни в живом храме, несущие Божье присутствие в мир, который его не видит. Наша задача — дать людям представление о том, каков Он, быть светом в темном месте, стоять во тьме, как нечто совершенно от нее отличное. Для этого нам и дано наше привилегированное положение. Мы здесь, чтобы люди видели Бога. Будьте заметны. Это не то же самое, что быть нарочистым, шумным или продвигать себя. Как сказал Иисус, наш свет, как людей и личностей, должен светить. Мы должны предложить этому миру ясную альтернативу. Единственный способ сделать это — принять щедрое библейское описание того, кем мы являемся, и жить согласно этому, и прославлять того, кто навсегда перенес нас из тьмы.

Момент творения. Новые сведения о природных катаклизмах. Всемирный потоп времен Ноя – не просто самый сильный ливень в истории человечества. Библия изображает грандиозную катастрофу, во время которой на всей поверхности планеты происходили наводнения, оползни, извержения вулканов, землетрясения. Земля буквально сотрясалась от подземных толчков невероятной силы, а холмы и горы расплывались, как манная каша. Возможно ли, чтобы современная наука проглядела свидетельство всемирной катастрофы? Еще несколько поколений назад геологи-эволюционисты не замечали следов всемирного потопа, но постепенно они стали признавать, что большая часть осадочных пород образовалась в результате широкомасштабных наводнений. Совсем недавно геологи признали и то, что горы могут рушиться и стекать вниз. Помимо обычных обвалов и оползней, бывают еще и потоки, которые перемещаются на много километров даже по ровной поверхности. В качестве примера можно вспомнить обвал Блэкхок на южной окраине пустыни Мохаве. Масса мрамора упала с высоты 1.5 километра и еще 9 километров двигалась по практически плоской пустыне. Согласно одному из описаний, гора растаяла как шоколад. Видя такое, ученые начинают понимать, что подобные явления не уникальны. Новые научные открытия не только не противоречат библейской летописи, но, напротив, придают ей все более яркие черты. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

0: Бинет Амстронг был человеком, который, может быть, как никто другой, в Дипривертал гнался за деньгами. Многие люди становятся такими, получив большое наследство или выигрыш, а Бинет был таким с самой их свадьбы. Сумма его наследства, которую он получил в свои 26 лет, была достаточно велика, чтобы купить 4 гектара земли с большой фермой Девентер. Кроме того, заплатить за 35 лет вперед своему работнику, если бы он только пожелал. Естественно, Бинет этого не хотел. Он хотел купить новые аппараты, машины и оборудование, свиней, пару лошадей, а может и прикупить маленькую ферму Довди, которая находилась от них неподалеку, на расстоянии около 2 километра. Он мог вложить деньги в пилораму, переплавить свое состояние в золотой слиток, купить сыроварню или консервную фабрику. Идей у него было предостаточно, но он ни с кем об этом не советовался. Анни часто видела, как он наносил на листок бумаги какие-то числа, только она не могла понять, что они значат. При виде огромного дома у Анни дыхание остановилось. Как много окон! Дом был желтый. Он как-то сразу привлек ее внимание. Он был окрашен в точно такой же блеклый оттенок желтого цвета, как ее родительский дом в Виквилле. Ее душе стало хорошо и по-домашнему спокойно. Зацементированная дорога вела от кованых железом ворот мимо прекрасного луга прямо к ступенькам дома. Низкие кусты сирени группками теснились вокруг южных окон крытого балкончика. По мере того, как они приближались к дому, Анни заметила, что к воротам заднего дворика вела еще одна зацементированная дорога. Со стороны все это имение выглядело очень ухоженным и гордым. «Почему эти Девентер продали такое прекрасное местечко?» – спросила Анни. «Да вот младший сын Девентера женился, а старый Робин не в состоянии один все в порядке содержать. Он уже ищет себе покоя и живет теперь в городе. А ты тоже так поступишь, когда мы состаримся?» Бинет, засмеявшись, соскочил с тарантаса. «Что-то не весел его смех», — подумала Анни про себя. «Может, не стоило об этом спрашивать?» Ей часто казалось, что вопросы такого характера обижали Бинета. Больше того, он считал, что жена должна задавать такие приятные вопросы, как мне лучше израсходовать эту денежку, Бинет?» Или «Что мне еще сделать, Бинет, чтобы тебе во дворе помочь?» Или же «Бинет, может мне замкнуть эту комнату, чтобы сэкономить немного дров?» Большущая кухня и столовая соединялись между собою, переходя одна в другую. Окна выходили на юг и на запад, что, естественно, делало это помещение очень приветливым. Жилая комната, или, как говорят, зал, выходила на восток, а спальня была расположена на севере. Обои в обоих, без исключения комнатах нижнего этажа, были без пятен и не были повреждены. «Бинет», — сказала Анни задумчиво, — «нашей мебели нам будет далеко недостаточно, чтобы обставить весь этот дом». «Конечно же, не хватит», — ответил он сдержанно. «Никто так и не думает. Во-первых, я куплю себе жалюзи и сейф, а потом еще книжный шкаф. А может быть, два. И новую машинку для стрижки газонов». «Мне уж очень хочется иметь швейную машинку», — произнесла Анни мечтательно. «Ну, конечно. Ты знаешь, я просто не могу детские штанишки и пиджачки так аккуратно на руках шить, как на машинке, Бинет». Казалось, он был мысленно уже далеко и совсем ее не слышал. «А вот и Ирни Ло идет». Бинет увидел его в окно. «По крайней мере, он точен», — добавил Бинет, коротко взглянув на свои золотые часы. «Я ему сказал, чтобы он в 10 часов был уже здесь. Мы сейчас же приступим к разгрузке, а ты, Анни, пойдешь сейчас наверх и выберешь для него самую маленькую комнату». Ирни Лой — это первый наемный работник. Он был долговязый, тощий, мрачный на вид человек с длинными черными усами. Он подъехал на двухколесной деревянной коляске, в которую была запряжена белая лошадь. В коляске лежал старомодный кожаный чемодан, который весь был на металлических замочках. Ирни привязал к забору коня и на полпути к дому повстречался с Бинетом. «Не надо коня привязывать к забору, Ирни», — сказал Бинет вместо приветствия. Высокомерным, властным взглядом встретил он этого 19-летнего парня. Голос его точно соответствовал выражению его лица. «Вон там вдали есть специальный столб для этого», — он показал направо.
1: «Я его не видел, сэр», —
0: ответил парень, взглянув через левое плечо.
1: «Давай-ка, привяжи его на место», —
0: сказал Бинет, как инструктор новобранцу. Не сказав ни слова, Ирни привязал коня к столбу. На верхнем этаже было 4 комнаты. Если бы хоть одна из них была меньше 3 других, то это надо было бы доказывать, вымеряя каждую до сантиметра. Наконец, Анни решила, что комната, выходящая окнами на северо-восток, будет для Ирни и Лоя подходящей. Ей не нравились его черные усы. Его усы и высокие кожаные сапоги напоминали ей преступника, которого она недавно видела на одной из вывесок. Этого человека Бинет нанял себе в качестве работника, и он будет жить наверху, у них в доме. У Анни мороз прошел по коже. Где его Бинет только выудил? Сколько он ему платит? Они достигли нижних ступенек лестницы. Оба мужчины трудились со старомодным чемоданом.
1: «Какую комнату ты ему выбрала, Анни?» — вскрикнул Бинет.
0: Он стоял на первой ступеньке, Ирни уже на третьей. «Идем, я тебе покажу». Иосиф вдруг обхватил обеими руками колени своей матери и вскрикнул, как будто его что-то напугало. «Что случилось, мой родненький?» Анни успокаивающе погладила его по головке.
1: «Я, мама, я...» — говорил он сквозь слезы, прижимаясь к ней. «Я этого дяденьку не люблю!»
0: «Тш-ш-ш!» — совсем тихо ответила ему Анни и ласково провела рукой по спинке. «Не показывай папе, что ты плачешь!»
1: «Мама, тебе этот дяденька нравится?»
0: «Тш-ш-ш!» — нагнувшись над ним, снова прошептала она. «Я еще не знаю!» Чемодан оказался довольно тяжелым.
1: «Ну и ну!»
0: — выдавил Бинет и провел рукой по своим густым черным волосам.
1: «Скажи ради бога, что ты в него натолкал?»
0: Парень пошарил в кармане своих штанов, достал ключ и отомкнул замок.
1: «А что, я обязан вам показывать, что у меня в нем?»
0: — спросил он, помедлив.
1: «Конечно!»
0: — ответил Бинет, поставив руки на бедра и выпрямившись во весь рост.
1: «Я, наверное, имею право знать, что попадет под крышу моего дома, или нет?»
0: «Может быть», — Ирни Лой, задумавшись, облизал губы, погладил рукой усы, потом медленно откинул крышку чемодана. У Анни кровь отлила от лица, она невольно крепче прижала к себе Иосифа. Наверху лежали ножи всякого размера и формы, оружие, некоторые пистолеты, из кармана кожаного ремня торчал револьвер. Кроме того, здесь были патроны в различных ящиках. У Бинета широко открылись глаза и отвис подбородок. Он был ошарашен.
1: «Это что такое?»
0: «А-а-а», — засмеялся Ирни Лой.
1: «Это мое увлечение, мое хобби».
0: «Хобби?»
1: «Да, и ничего больше». «Все это держи строго под замком, особенно когда будешь уходить из комнаты. Ты меня понял?»
0: «Само собой разумеется», — ответил Ирни и взглянул на Иосифа, который с любопытством заглядывал в чемодан.
1: «А что там внизу?»
0: Бинет старался вернуть своему голосу повелительный тон, и это у него получилось.
1: «Вы имеете в виду под прокладкой?»
0: «Да».
1: «Ну, это моя одежка», — Ирни Лой захлопнул чемодан и снова замкнул его. «Теперь пошли работать»,
0: — Бинет снова посмотрел на свои часы. «Анни, в первую очередь мы установим печку, чтобы ты сразу могла начать готовить обед».
1: «А где дрова, чтобы ее разжечь?» — спросила она.
0: «Пусть Иосиф пойдет со мной и принесет дрова в дом».
1: «Но Бинет», — как бы вырвалось у Анни.
0: «Для этого же он еще слишком маленький. Я сама занесу».
1: «Слишком маленький? Ничего подобного!» — нетерпеливо ответил Бенет. «Чтобы я больше этого не слышал, он мой сын и должен учиться, как надо работать, а это надо начинать уже сейчас. Пойдем, Иосиф, со мною к возу. Если я покажу тебе, как по-настоящему работают, ты, может быть, наконец окрепнешь».
0: За обеденным столом Иосиф заснул. Он заснул с куском хлеба в руке, хотя он и был некрупно сложен и довольно мал для своего возраста, но он никогда не засыпал прямо за обедом. Но сегодня обед немного припозднился, к тому же он почти пол ящика дров натаскал. Таким образом он сильно утомился. Иосифу едва исполнилось 3 года, и он не мог за раз взять больше 3 полешек, так как они были довольно толстые. Выполняя поручение отца, он разок присел на нижнюю ступеньку входной лестницы, чтобы передохнуть. Тогда отец с серьезным выражением на лице нагнулся над ним и довольно грубо потянул его за ухо.
1: «А ну-ка иди работай, а то я позову старого Фонца, чтобы он забрал тебя!»
0: Иосиф удивленно скинулся и растерянно посмотрел на отца.
1: «Ты, наверное, не знаешь, о ком я говорю», — жестко спросил его отец.
0: Иосиф отрицательно покачал головой.
1: «Это большой черный негр, который живет по ту сторону долины. Он управляет 6 лошадьми господина Маккракена, и я ему скажу, чтобы он за тобой приехал».
0: Бенет Амстронг угрожающе завращал глазами. Ужас охватил Иосифа. До сих пор он видел лишь одного черного человека, когда он однажды был с родителями в городе. Как и всякий нормальный ребенок, он тогда задал своей матери много вопросов. Она постаралась, насколько могла, ответить на них, чтобы успокоить его и утолить понятное любопытство. Она рассказала ему, Бенет как раз ушел в магазин, что Бог любит людей с темной кожей не меньше, чем с белой, так что нечего их бояться. Поэтому нехорошо называть их неграми, что, к сожалению, делают многие. И вдруг выясняется, что отцу известен большой черный человек-негр, собирающий маленьких мальчиков, которые не работают. Иосифа объял ужас. Он хотел встать, но ноги его словно отнялись. Отец грубо поднял его, почти спихнул со ступенек вниз, так что он отлетел в сторону. Чтобы освободить дорогу Ирне и Лою, который как раз шел навстречу и нес кресло-качалку в дом. Анни в кухне чистила картошку и ничего не слышала, потому что, уходя, Бенет захлопнул за собой дверь.
2: «Мама!»

0: папа говорит, если я не...» Голос мальчика замер. Бинет поставил таз на пол, обернулся к Иосифу и язвительно над ним рассмеялся. «И сию же минуту перестань называть меня папа», — сказал он грубо. «Зови меня отец». «Ты слышала, Анни? Я хочу, чтобы ты ему втолковала, чтобы он не называл меня папа, а звал отец. Если ты к своему отцу относилась со словами «папа», то это еще не значит, что и ко мне надо обращаться так же». «Да, Бинет», — ответила Анни, словно оцепенев. Иосиф подошел к матери и спрятал свое лицо в ее светло-голубом кухонном фартуке. «Не надо, мама, пусть он не приезжает меня забирать», — плакал он. «Иосиф, дорогой, что случилось? Никто тебя, мой ласковый, у меня не заберет. Твое сердечко так бьется, словно выскочить хочет. Что такое, папа, отец тебе рассказал?»
1: «Цо-цо, большой, черный».
0: «Нет, конечно же нет, Иосиф. Я не знаю ничего большого и страшного, что могло бы тебя забрать. Он что, про собаку говорил?»
1: «Нет»,
0: — плакал Иосиф, еще больше путаясь в воспоминаниях о черном человеке. «Про негра».
1: «Нет, неправда».
0: Анни была глубоко ранена. Ей было стыдно за Бинета Амстронга. Она знала, что Иосифа он не хотел. Она знала также, что он Иосифа едва терпит. Но она никогда бы не подумала, что он так опустился, чтобы своим рассказом нагнать собственному сыну такой страх. Она не могла никого вспомнить по имени Цо-Цо, но она знала негра Фонца Булета, который управлялся шестеркой лошадей господина Макракена. За 20 километров в окружности его знали все. Он был известен как добрый верный слуга, который в прошлые времена работал в качестве раба еще у отца господина Макракена. «Может, отец сказал про Фонца?» Анни, успокаивая сына, погладила его по головке. Вода под картошку давно перекипела в кастрюле, приподнимая крышку то с одной, то с другой стороны. Анни, наклонившись, чтобы снять крышку, сказала: «Я спрошу отца, что он такое тебе рассказал». В голосе ее звучали смущение и замешательство. Анни постелила сыну на маленьком диванчике в кухне, поцеловала его в лобик и уложила. Бинет сидел за столом. Перед ним лежали раскрытая Библия и книга для воскресной школы. Он просматривал текст и готовился к занятию. Это он делал каждым субботним вечером. Он изучал слово не потому, что нуждался в духовном подкреплении, а единственно по той причине, что его гордость не позволяла ему не знать ответа хотя бы на один вопрос. Он находил больше всего удовольствия в том, что мог ответить на такие вопросы, на которые никто в классе не знал ответа. Учитель в группе молодых мужчин был Элли Матсон. Он к этой работе относился очень серьезно, был талантлив, но скромен и сдержан. Учить и наставлять недавно женившихся молодых людей, многие из которых теперь уже сами стали отцами, доставляло ему удовольствие. Он всегда мог надеяться, что по крайней мере двое из них придут на занятия хорошо подготовленными. Занятие обычно кончалось соревнованием, и теми двумя, кто всегда знал ответ на вопросы, были Скудер Маддокс и Беннет Амстронг. Последнее слово почти всегда принадлежало Беннету. Элли Матсон считал Бинета просто удивительным. Умение, с которым он связывал положение из Библии с повседневной жизнью, позволяли делать вывод о его больших способностях, но не только о способностях, но и о духовных интересах. Бинет мог стать проповедником, а каким чудным басом он пел. Итак, Бинет читал Библию, а Иосиф играл в кухне на полу с кошкой. «Эй, ну-ка потише!» прикрикнул на него отец. Звук его голоса как бы вырвался лишь из правого уголка его губ. Он даже головы не поднял от Библии. Немного погодя, Иосиф снова забылся. На этот раз Бинет вскочил и так топнул ногой, что керосиновая лампа на столе запрыгала, язычок пламени задрожал, угрожая погаснуть.
1: «Ты злой и негодный мальчишка! Что, обязательно сказать Фонцу Булету, чтобы он еще сегодня тебя забрал? Он тебя проучит большущим кнутом, который стегает лошадей!»

0: «Иди ко мне, Иосиф», — позвала ее мать из спальни. «Оставь кошку в покое и сейчас же иди сюда». В это мгновение на лестнице послышались тяжелые шаги, и в дверях появился Ирнилой. В одной руке у него был нож. «Мне нужно вам кое-что сказать, господин Амстронг», — сказал он с надменным выражением на лице и провел рукой по своей черной бороде.
1: «Что случилось?» — спросил Бинет и положил ладонь на раскрытую Библию. «Кто-то рылся в моем чемодане».
0: «Что значит «кто-то»? Откуда ты это знаешь?»
1: «Мои ножи кто-то перемешал. Я в этом уверен, потому что у меня каждый нож имеет свое определенное место». «Насколько мне известно, ты обещал свой чемодан замыкать, когда уходишь из комнаты». «Я это всегда и делаю, но на этот раз я забыл его замкнуть».
0: «Ну и кого же ты подозреваешь? Кто мог это быть?»
1: «Я думаю, это мог быть никто другой, как ваш сынишка».
0: И он посмотрел на дверь в спальню, куда только что скрылся маленький Иосиф.
1: «Иосиф, иди-ка сейчас же сюда!»
0: — приказным тоном позвал Бинет. Мать с сыном появились в жилой комнате. Аня держала Иосифа за руку, а в другой у нее была тетрадь для занятий в воскресной школе. Она тоже всегда с большим вниманием перечитывала места из Библии, которые выносились на обсуждение.
1: «Ты открывал чемодан господина Илоя, Иосиф?»
0: — спросил Бинет. Иосиф кивнул.
1: «И зачем ты это сделал?»
0: В комнате нависла угрожающая тишина. Сердце Иосифа, казалось, билось где-то в горле, готовое выскочить. Он дрожал с головы до ног.
1: «Отвечай мне!»
0: — резко кричал Бинет. Он сделал два шага по направлению к сыну и взбешенно посмотрел на него.
1: «Не веди себя как ребенок. Если ты рылся в этом чемодане, то ты знаешь, для чего и зачем. Отвечай мне!»
0: Слезы катились по бледным щекам Иосифа, и весь дрожа от страха он выдавил. «Я не знаю, папа!»
1: «Ничего подобного ты знаешь, и потом я тебе сказал же, чтобы ты не называл меня папа. Ты хоть к одному ножу прикасался?»
0: Иосиф снова кивнул. Мать положила руку ему на плечо. Ее рука дрожала. Она чувствовала, как все его тельце пронизывал страх.
1: «И не только один!»
0: Иосиф кивнул.
1: «Ты что, говорить не можешь?»
0: Иосиф покачал головой. Язык его от страха словно онемел. Вот стоит его взбешенный отец, а возле него Ирнилой, который смотрит на него из-под косматых бровей. Ему вдруг показалось, что они просто шутят с ним.
1: «Может, мне разок его отстегать, Ирни?» — спросил Бинет. «Я думаю, он заработал, господин Амстронг. Кто своих детей любит, тот их и наказывает, — говорит хорошая старая пословица. Это будет правильно».
0: Бинет молча пошел в спальню и вернулся с кожаным ремнем в руках. Иосиф весь содрогнулся от ужаса. «Папочка! Папочка! Я хотел сказать отец! Я никогда...» Бинет оторвал сына от Ани, и шесть ударов опустились на его спину и ноги. «Пожалуйста, Бинет!» — кричала Анни в отчаянии, ломая руки. Слезы выступали у нее на глазах. «Бинет, сжалься над ним! Он еще такой маленький и не понимает, что к чему, Бинет!» Ей так хотелось загородить сына от Бинета, и если бы он еще раз поднял руку, она, наверное, упала бы в обморок. Все происходящее ей казалось жестоким и несправедливым. Иосифу было всего 3 года и 9 месяцев, но она была уверена, что он этого никогда не забудет, ведь он был смышленным мальчишкой, и отца своего он знал, как человека, которого нужно бояться и слушаться. Ему казалось, что и сама мать побаивается своего мужа. Это объединяло мать и сына.
1: «Если я этому ребенку что-то внушаю, то хотел бы, чтобы ты при этом сохраняла спокойствие», — сказал Бинет, опуская ремень и поворачиваясь к жене. «Он достаточно взрослый, чтобы понимать, что не имеет права чужое добро трогать. А если он этого не знает, то надо его так научить, чтобы он это никогда не забывал. А теперь иди к своей матери, Иосиф, и сейчас же перестань плакать. Ты меня понял? А потом иди спать. Дети твоего возраста уже давно должны быть в кровати. А тебе, Анне, вот я что скажу».
0: Иосиф, обхватив руку матери, придавленно всхлипывал.
1: «Ты, как мать, должна сына держать при себе внизу. Наверху ему искать нечего».
0: Анне могла бы объяснить Бенету, что Иосиф был с ней все послеобеденное время наверху, потому что она снимала и стирала шторы, и он с ней проходил через все комнаты. Но что бы это сейчас изменило? Бенет был рассержен. Если не сказать больше, он был близок к приступу ярости. В одном Бенет был, конечно, прав. Когда Иосиф так долго пропадал в комнате Ирни и Лои, ей надо было его быстрее позвать. Конечно, никакой мальчишка не пропустил бы такого случая заглянуть в этот необыкновенный чемодан. А в ближайшее воскресенье утром, когда Бенет на занятии в воскресной школе словно из собственного опыта говорил на тему «Красота и польза умеренной воздержанной жизни», Анна сидела дома и, держа Иосифа на коленях, о чем-то увлеченно рассказывала ему, и он слушал ее, раскрыв рот и глаза.

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам благословений!

изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Даниила 2:21. Ничто, предпринятое против Бога, не может увенчаться успехом. Жан Кальвин. Мы любим жаловаться на власть. Это признак демократии. Если нашего кандидата не выбрали, мы находим причины критиковать того, кто выбирали, до тех пор, пока ему на смену не придет тот, кто нам больше нравится. Потом мы защищаем нашего лидера от нападок другой стороны. Но в своем ощущении к правильному и неправильному, плохому и хорошему, особенно заостренном на теме политики, стоит помнить: над всеми правителями царит Господь. Писание часто говорит об этом. Бог изменил сердце египетского фараона. Он поставил Саула на трон Израиля, а затем сместил его, сменив Давидом. Даже в Римской империи, управлявшейся порочным императором, Дух вдохновил Павла и Петра на слова о подчинении властям и терпеливом перенесении несправедливости к верующим. Как бы нам ни хотелось думать, что этот мир выходит из-под контроля и очередной антихрист совсем близко, Господь сидит на Своем престоле, изменяя времена и лета, смещая одних царей и возвышая других. Но ничто не находится вне Его контроля. Он знает, что некоторые злоупотребляют властью и допускает это до определенного времени. Мы не слепы к происходящему в мире. Мы знаем, что Бог одобряет далеко не все из того, что делают наши лидеры. Мы осознаем, что многие из них не отражают Его характер и не исполняют Его волю. Очевидно, что люди при власти встречают немало испытаний на честность, и все в чем-то ошибаются. Некоторые кардинально. Возможно, мы не видим разницы между тем, что Бог позволяет принимать плохие решения, и одобрением принимающих их правителей. Как бы то ни было, нужно помнить: Господь держит все под контролем, и через политические маневры земных царей Он идет к достижению своих целей, которые сильно отличаются от их собственных. Подданные царства не фаталисты, но верят в суверенную власть Бога. Как бы ни обстояли сейчас внутренние или внешнеполитические дела, не стоит отчаиваться, ведь для нас открыта возможность взывать к высшей власти с просьбой возводить и низвергать, восстанавливать и обновлять. Нам дано право на аудиенцию в величайшем тронном зале на земле.

Однажды Иисус с учениками шел из Вифании в Иерусалим. В пути взалкав, под знойными лучами, увидел он смоковницу вдали. Так ласково повеяло прохладой, и листьев свежесть так к себе влекла. Палящий зной сменился дивной влагой. Он подошел к ней, в листьях плод ища. Нет ничего, еще не время сбора, но ведь незрелый плод там должен быть. Нет ничего, взглянул печально снова. Одна листва, один прекрасный вид. Одна листва, отныне пусть не вкусит плоды смоковницы никто вовек. Смоковница засохла. С тенью грусти заметит Петр, проходя поздней. Смоковница — пример для назидания. Всмотритесь, глядя на нее в себя. Быть может, вы несете только звание, а христианами не были никогда. Быть может, вы влечете пышной кроной, но путник, подойдя, найдет ли плод? И ваш язык, ваш жест и взгляд суровый ни одного, быть может, оттолкнет. Вся праведность лишь в церкви, на служении, и миру вы не свет, а лишь соблазн. Для каждого готово обличение, а собственный бревна не видит глаз. Беспечность, ропот, зависть и тщеславие, обида, жадность, клевета и ложь. Возможно, это только оправдание, что я не таков, а в сердце стыд и дрожь. Смотрите, скоро день наступит жатвы, кончина века, близится конец. Невеста, церковь скоро будет взята, уже готов прекрасный ей венец. И Дух Святой плоды взрастил обильно, очистил, баней водною омыл, и возлюбил Христос ее так сильно, что на Голгофе кровь свою пролил. Войди и ты, мой друг, пока есть время, в число спасенных, избранных Христом. Пусть в сердце твое брошенное семя в любви Господней возрастет с плодом. Пусть мы не будем деревом бесплодным, но возрастем в познании Христа, чтобы не быть изверженным, холодным. Трудиться будем верно до конца.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Меня зовут Михаил, я родом из Брянска, это Россия. Вот, коротко о себе засвидетельствую. Я из православной семьи, рос, ну, можно сказать, на улице. Вот. Бабушка меня воспитывала и улица, вот так вот сказать. Как-то бабушку парализовала. Вот. Мы с ней жили в одной комнате. Вот. Она стала неподвижной. Мне приходилось за ней ухаживать. И вот этот такой путь ко Христу у меня начался. Очень длительный. Вот. И как бы приходилось и ухаживать за бабушкой, и ходить в школу в одной комнатке. У нее начались там пролежни, запахи. Вот. Как-то вот мне бабушка дала Библию маленькую такую вот, и мы вместе с ней молились Богу, вот, чтобы было все хорошо. Вот, и у меня бабушка всегда говорила, что вот если вдруг что-то у тебя будет происходить, что бы то ни было, да, там, не надо ничего, говорит, иди в комнату, встань на колени, помолись, вот, и все, говори как есть. Хотя была православная, не давала мне ни молитвенники, а просто была просто Библия, и все. Вот. И тоже вот начались такие небольшие казусы. В школу прихожу, все пропитывается, запахи, все вот это. Вот такая была, да. Вот. Испытывал, конечно, некоторые неудобства. Вот. Ну, приходил с бабушкой, рассказывал, вот так и так, бабушка, что делать, давай помолимся, молились. И вот так вот, само-само, всегда, как мне уже тогда, в таком возрасте, казалось, что есть что-то там наверху, что вот помогает вот, мне. Вот. И как бы молился все на следующий день, на меня никто внимания не обращает, все тихо, спокойно, вот так вот и рос. Бабушка потом скончалась, вот. Я дальше уже все один, все сам начал. На улице, друзья, вот, родители у меня, как говорится, употребляли, вот, и мне приходилось, как бы, все самому, все на мои плечи, ну, в плане, где там одежду найти, где-то что-то, как говорится, поработать, где-то разгрузить. Жил я возле рынка, ну, работы, слава Богу, хватало, вот. Вырос, уже, как говорится, предоставился сам себе. С 14 лет я пошел работать на кладбище. Вот, работал на кладбище, вот, увидел эту загробную, можно сказать, жизнь. Вот, и дальше уже захотелось еще больше денег и славы и тому подобное. Вот, и закружило у меня этот водоворот. Вот, я познакомился с братом, он выступал Анатолием, вот, и мы решили, ну, познакомились в Брянске, потом решили покорить Москву, попробовать заработать денег, вот, как он говорил, что он из верующей семьи был, вот, и та жизнь закружила так, что мы, да, стали членами УПГ, можно сказать, возглавляли ее, вот, борьба была сильная. Вот, и конкуренция, и естественно, что сатана дает все, но потом забирает в два раза больше. Вот. И тоже один небольшой случай расскажу, как вот тоже я пришел в 15 году я, получается, покаялся в тюрьме прямо. Вот. Меня когда арестовывали, брали, меня очень долго искали, я скрывался, вот, И постоянно у меня Библия была, постоянно молился, и постоянно Господь меня почему-то берег в сторону, там, ну, такое происходило, вот, вел меня, вот. И, ну, в 15-м году я опять приезжаю в Москву, и меня, естественно, ждут готовенького, напали, и я вот хватаюсь, у одного полиция выбиваю пистолет, закрываюсь, они там с автоматами, я хватаю, у меня в машине Библия как раз. Брат вот как раз уехал, он меня оставил, а я ее постоянно в машине возил. И вот за Библию хватаюсь и забрал ее. Говорю, можно Библию взять? Какая Библия? Сейчас ты столько дел наворотил, тебе не поможет ни Бог, никто тебе не поможет. Я говорю, ну дайте взять. Вот, взял Библию, ехал, ну, боязнь, естественно, вот, что все на этом закончилось. Вот, ну, неустанно про себя молился. Вот, меня привезли. И такой момент, все рассказал, я все на себя взял, никого не стал трогать, ничего, вот, следователь все записал, раз, вот, у меня это в руках Библия, что верующие, я говорю, ну, не то, что верующие, я говорю, ну, у меня вот, говорю, верю, что Бог есть, вот. Ну, говорит, тебе это уже не поможет, говорит, все, там, мы тебя уже знали, мы тебя раскрыли, вот. И дальше мы разговорились, я ему про себя рассказал, кто, чего, как вся обстановка произошла, он такой находит, некоторые, ну, тут я смотрю, ты какой-то не такой, что это какой, я не могу понять, ты это какой, ли виновен, не виновен, вот. И он уже все напечатал, все, и выходит из кабинета, он уже полковник, уже ему на пенсию, вот, первый случай, а он такой кадровик, ну, кадровик такой, все, вот, атеист прямо жесткий. И он не знает, что делать, смятение. Я про себя держу Библию, молюсь, Господи, спаси, сохрани. Вот. Как будет, так будет, Господи, уже. Он раз мне сейчас говорит, ну, тебе есть, говорит, два выхода, говорит. Говорит, и ты сам знаешь, говорит, тебе только надо подправить, говорит, одну фамилию. Вот. И он как бы хотел, чтобы я, как говорится, отдал своего брата на растерзание им. Вот, вот брат Анатолия. Вот. И он ушел на 5 минут, уходит, возвращается радостно, ну, уже, он мне, можно сказать, уже все, Господь меня тоже вот отпускает, все, иди поменяй фамилию, все, иди свободно, все, к тебе претензий никаких, ты вот в роли свидетеля. Он заходит, я говорю, нет, я говорю, я ничего не поменяю, вот, и не так не поменяю в этой жизни ничего, так оставлю, как есть. Вот, он в смятении кричит, вот, ты что, это какой, сектант, смотрит, сектант, вот, ты, все, ты точно это какого надумал, решил, я говорю, да, все, больше ничего, говорю, давайте, я говорю, подписываю бумаги, и все. И вот так вот Господь усмотрел, чтобы я прошел, наверное, этот путь. Вот, через тюрьму меня посадили, осудили, мне дали 3,5 года. Вот. И тоже небольшой случай сейчас расскажу, как тоже происходило вот в тюрьме покаяния. Я заехал в тюрьму, 30 человек, из них 20 мусульман, 10 славян, ну, православных, можно так сказать, наверное. Заехал, на меня все смотрят, а я все с Библией, все. Вот, ехал, постоянно у меня Иисусова молитва по голове, все, я это еду, боюсь тоже, все. А вот я заехал, все смотрят, вот, первое, что, дали позвонить, позвонил домой, второй звонок у меня был уже брату, нашел я Тимофея телефон, это наш брат, Анатолий рассказывал, из Брянска, пресвитер, вот, позвонить, рассказать свою беду. Вот, все домой звонят по всякие дела, а я вот позвонил, говорю, брат Тимофей, вот такая вот беда, я такой-то Анатолий, говорю, помоги, вот как быть, вот, мы с ним разговорились, он мне, ну, рассказывал о Боге, мы с ним беседовали, вот, и при этом, главное, что разрешалось всего лишь 10 минут поговорить, и все, и тебе все, телефон отдавай, там следующий, у нас там много человек, а так... Мы с ним, когда разговаривали о Боге, мы разговаривали почти час, ко мне слова никто не сказал, и боялись даже подходить, когда просто слышали, что я там вслух говорил, это вот шумели. Он мне исповедовал и говорит, Выбор, говорит, всегда есть, вот, только мы не знаем, конечно, последствий выбора. Ну, если ты решил, иди до конца. Вот. Он мне передал Библию, тоже случай был такой, у нас тут разделились мусульмане, православные, я видел этих бедных ребят, которые трепетали перед ними, их принуждали стать мусульманами, у них жизнь поменяется, их никто не тронет, вот, таким психологическим путем тоже очень много идет настрой. Вот. И в один прекрасный день я попросил у Тимофея, говорю, пришли мне Библию, говорю, у меня вот здесь люди есть, я Библию читаю, я не знаю ничего, говорю, не могу понять ничего, да. Вот. Он мне ставил проповеди, я брал телефон, звонил, он мне ставил проповеди, я слушал эти проповеди, и я и в себе чувствовал, ощущал, что это Христос ведет меня, вот, и все налаживается. Такой внутренний быт. Вот. Люди начали подходить, естественно, такие были, что он сектант, это сейчас вас запишет, потом с вас деньги будет брать, идите в сторону, отойдите от него. Вот. И приехал я, передал он мне целый баул Библии. Вот. И когда захожу, все обычно там продукты тянут. Вот. А я, это меня привезли, я захожу с этим баулом, ставлю огромный, я не помню, наверное, книг 30 было, Библии, вот, тяжелые, все, и они такие, как это, накидываются на эту сумку, вот, вот он вам Святоша покушать привез, сейчас он вас и купит за колбасу, прозвали так вот, вот, открывал мусульманин, открывает, и Библии лежат, и сверху они, ну, золотом же пропечатаны. Это у меня, я вот этот момент запомнил, многие запомнили, что вот прямо открылось, и как будто яркое солнце оттуда вот, он, как ну, в глаза ему ослепило просто. Вот, он аж на, вот так вот подпрыгнул и не поймет. Он говорит, а где колбаса? Я говорю, в этот раз не будет колбасы. В этот раз все начнется по-другому. Ну и ребята взяли, раздал я Библии тоже. Начали как читать, вместе читали, поодиночке с Нового Завета. И вот подходили ко мне, расспрашивали. Я не мог ничего даже рассказать. Я только молился. Опять звонил Тимофею, как мне вот то иное подходит. Расскажи это, объясни нам это, суть этой притчи, ту притчу. Вот. Я говорю, Тимофей, как мне быть? Они ко мне вот потянулись. Тут у нас, говорю, такая разворачивается война. Вот, мусульмане меня притесняют, говорю, с братьями. Вот, все, сейчас туда, вот, он говорил, читай просто, вот, читай и все, слушай, читай, тебе Святой Дух все откроет. И так получилось, я не знаю, как само получалось, я мог что-то говорить, как будто не я говорил, а кто-то вот во мне говорил, вот. Я рассказывал, им нравилось очень, вот, что они себя увидели в этой книге, вот, всего себя, что с ними такое же происходило, вот, у всех стали радостные лица, вот, но, как говорится, все закончилось, много историй таких было, где и Господь делал чудо, прямо в прямом смысле этого слова чудо, потому что я, когда освободился по УДО, и это было очень сложно сделать, ну, не получил ни одного замечания. Вот, и всегда со мной была Библия. Вот. Но уже когда я освободился, опять я поддался соблазну, опять влез в криминал, опять уехал в Москву, не сдержался. Вот, и вот это вот у меня уже было второе такое вот, я сошел с пути, вот, не пошел я в церковь, забоялся, вот, когда вышел, совсем поменялось все, вот, и начал опять преступную жизнь, вот, и опять начались пьянство, тоже наркотики. И даже один случай был, когда я отдыхал в Краснодарском крае, я строил дом.

что я натворил, что случилось, потому что не помнил ничего. Вот. Они уже ушли, потому что я там уже бесчинствовал, вот, кричал. И звонок из Брянска, и говорит, у тебя, говорит, ночью дом сгорел. Я говорю, как сгорел? А вот так, говорит, была, говорит, был дождь, гроза, и в крышу ударила молния. Вот. Я понял, ночью я вспомнил. И вот это, хотя я был в нетрезвом состоянии, но я этот момент вспомнил. И вспомнил, как, что тоже гроза, я мучился. И какие-то во снах мне были слова какие-то вот. Такие в осуждении мне, что я делаю, что я творю. Вот. Я понял, что это знак свыше, что это Господь как, меня показывает, что если еще и все. А сгорело так, как-то получилось, странно очень. Сгорело просто аккуратно крыша, все ничего не затронуло. Просто аккуратно сгорела крыша, и все. Все в шоке были еще, говорю, как так молнию так ударит. И тебя только просто аккуратно выгорела крыша, как будто ее сняли, как говорится, сняли аккуратно, подожгли, и вот так вот. И все, остальное все, ничего не пострадало. Начал уже опять бояться, опять друзья, опять все, водоворот. Вот, и уже я дошел до крайней степени, вот, что уже перестал признавать уже и существование Бога, и, как сказать, наркотики, все. Уже я под капельницами, дома один, семья уже уехала. Вот. И кому я позвонил? Позвонил Тимофею и сказал, я уже больше не могу. Он говорит, приезжай быстрее, срочно. Приезжай, я беру мать. Приезжаю. Говорю, Господи, я не знаю, что делать. Говорю, все, я уже устал. И я или погибну, или это. Вот. И мы с ним помолились, он мне исповедовал. И говорит, уже ж было тебя, говорит, Господь столько вел, столько показывал. Вот. Иди той дорогой, которая тебе, говорит, велит сердце, говорит. Вот. И я на следующий день в церковь, и в церковь я покаялся. Вот. Я в 21-м году вот пришел в церковь, вот, и в 22-м я уже принял крещение. Вот. Вот так долго я шел этим путем. Вот. Но слава Богу, хвала Господу, что все поменялось в моей жизни. И на самом деле так поменялось, я сам не ожидал. Я в 21-м году, когда пришел в церковь, у меня был недостроенный дом. Я, ну, какой-то я, в общем, был серый и вот зашел. И за полгода, я не знаю, как это, уместно-неуместно, как у Иова, да, у меня за полгода Господь мне все за то, что я принял его и плоды покаяния. За полгода молниеносно у меня появилось все, что вот. Я даже не ожидал этого. Я достроил дом за полгода. Я все смог с Господом. И Господь показал, что все можно поменять в этой жизни. И жить, веровать, молиться. Вот. И вот такая вот у меня история.

закат уже тонул в волнах, раскрасив море в ярко-алый. Мир в удивительных тонах ласкал рыбацкий взгляд усталый. Чуть подгоняемой волной скользила лодка к горизонту. Притихло все ночной порой. И только Бог свою работу свершал в сердцах учеников, идущих за Христом немало. В порывах северных ветров внезапно лодку закачало. Да, им, конечно, не впервой столкнуться в схватке с грозной бурей, но все сильней морской волной качает лодку и бушует. Бушует море за бортом, топя в себе сердец надежду, что будет штиль, что стихнет гром, что будет тишина, как прежде. 12 смелых рыбаков, уже давно знакомых с морем, стоя поодаль от бортов, о помощи Иисуса молят. Господь Иисус, ну что ж ты спишь? Ужель не видишь? Погибаем. Как ты спокойствие хранишь? Тебя ли это не пугает? А если новая волна нас захлестнет, придет кончина, и, вынося нас за корма, покоя подарит лишь пучина. А если ветер штормовой на острое нас бросит скалы, мы разобьемся там с тобой. Ну разве это твои планы? Христос молчит, и лишь в глазах укор. Ну где же ваша вера? Откуда в сердце взялся страх? Вы столько видели примеров чудес, и малых, и больших. Вы на земле не сомневались, что я силен весь мир спасти. Что ж вы сейчас поколебались? Утихни море, ветер, стой, и волны не вздымай над нами, сказал он, и настал покой. И только меж учениками негромко: кто же он такой, что властен повелеть стихиям? Он ли обещанный судьбой великий царь земли, Мессия? Я среди 12 спасенных в той буре узнаю себя. Я тоже часто в буре волнах теряю в сердце жар огня. Как только море закачает и лишь поднимется волна, меня сомнение побеждает, и кажется, я вновь одна. О, дай Господь в разгаре бури увидеть, рядом ты стоишь, и веры не терять, что вскоре ты словом море усмиришь.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

радость. Бог нам радость подарил, лучшую на свете. Светом правды озарил мы, Господние дети.

клетками. У входа во двор стоял большой алтарь, который назывался алтарем жертвы всесожжения. Сам алтарь был сделан из камня и глины, и на нем сжигались дары, предназначенные для сожжения. Другой алтарь находился в самой скинии и отличался от этого внешнего. Внутренний алтарь был сделан из бронзы и был похож на коробку без дна и крышки. Внутри была поставлена металлическая решетка, и под ней разводился огонь. Алтарь был большой, но все же его можно было переносить, и каждый раз, когда израильтяне двигались вперед, они продевали шесты в края алтаря и несли его с собой. Недалеко от алтаря была сделана умывальница. В ней всегда была чистая вода, в которой могли умываться священники перед тем, как входить в скинию, которая стояла в глубине этого большого двора. Ее стенки были разукрашены золотом и укреплены на серебряных подставках. Потолок был сделан из ткани, которая простиралась пологом над скинией. Внутренняя завеса была сделана из прекрасной ткани, а внешние завесы были сделаны из бараньих и кожьих шкур, которые предохраняли внутренность скинии от дождей. Вход в скинию открывался во двор и был завешен красивой занавеской. С потолка падала занавеска, которая разделяла скинию на две части. Первая часть, в которую можно было войти через занавеску со двора, называлась «святым местом». Вторая часть называлась «святое святых». В святом месте были кое-какие вещи – стол, золотой подсвечник, небольшой алтарь. Стол был крыт золотом, и на нем лежали 12 хлебов, как будто все 12 колен израильских принесли свои дары Богу. 12 колен или поколений произошли от 12 сыновей Якова, которого, помните, Бог переименовал в Израиле. В подсвечнике было 7 свечей, которые почти все время горели, и когда сгорали, заменялись новыми. Маленький алтарь назывался алтарем курения, то есть приятно пахнущего дыма, который происходил от сжигания приятно пахнущих пряностей и трав. Дым от горящих приятно пахнущих экстрактов был символом молитв, возносящихся к Богу с земли. Все в этой комнате было позолочено. Даже стенки комнаты были покрыты золотом с обеих сторон. Занавес между комнатами и на дверях, и занавески, свисающие с потолка, все это было расшито красиво и ярко. Во второй комнате хранился только ковчег откровения. Бог открылся этому народу, и ковчег откровения должен был напоминать им об этом. Ковчег был похож на сундук, покрытый со всех сторон золотом. Крышка называлась престолом милости, и на каждой стороне ее были прикреплены золотые херувимы, обращенные лицом друг к другу. Внутри ковчега хранились каменные скрижали завета, на которых рукой Бога были написаны 10 заповедей. Когда скиния была окончена, Бог пришел в виде облака и наполнил собой все это прекрасное сооружение, и каждый день это облако покоилось над скинией, а ночью огненный столб стоял возле нее. Когда люди видели это, они знали, что Бог с ними всегда. Моисею не нужно было больше взбираться на гору Синай для того, чтобы говорить с Богом, но вместе со своим братом Аароном они входили в скинию, приносили жертвы за народ и там говорили с Богом. До этого люди сами должны были строить алтарь, сжигать на нем свою жертву, и тогда Бог принимал их покаяние и прощал им их грех. Но теперь были избраны люди, которые принимали от людей жертвы и приносили их на жертвенник внутри двора скинии, и Бог принимал их там. Все пошло по-новому, но людям было радостно знать, что Бог с ними, и что у них есть люди, которые посредничают между ними и Богом. Так делалось давно-давно. А вот в наше время нам и вовсе уже не нужно приносить жертвы, потому что Иисус Христос умер за нас на кресте, и Он – наша жертва, совершенная. Нам нужно только верить в Него, и мы получаем прощение грехов и спасение вечное. Он – наш посредник между Богом и нами, и нам не нужно идти к людям, а только к Нему. И Он, как жертва совершенная, предстанет пред Богом за нас, и мы получим прощение грехов. Народ во дни Моисея жил теми образами, которые Бог дал ему. Все эти образы говорили о том, что нужна жертва, а потом Бог начал им открыто говорить через пророков о том, что к концу

грехов придет истинная жертва, Искупитель, и сам умрет на кресте за всех людей, и тогда уже не нужно будет больше приносить жертвы за грехи, а нужно будет только верить в Него. Мы знаем, что после пришествия и смерти Христа больше не приносились жертвы. Сам Бог прекратил это, потому что уже не нужно было образное, когда пришло истинное. Да, дети, Бог отдал Сына Своего, чтоб всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. К этому призываю и я вас, и для этого передаю вам мои коротенькие программы. Верьте, что Господь любит нас и слышит, а главное, помните, что жизнь наша находится в Его руках, и вечность тоже зависит от Него. Он приготовил ее для нас, и теперь нам нужно только доверять Ему и не отчаиваться, когда ответ на нашу молитву не приходит сразу. Я слыхала когда-то рассказ о том, как одна подводная лодка испортилась глубоко на дне океана и никак не могла подняться вверх. Радист сигнализировал непрерывно, но не было вблизи парохода, который бы мог поспешить на помощь. И моряки уже готовы были впасть в отчаяние, хотя и были храбрыми ребятами. Инженеры пытались найти место, в котором что-то поломалось, но все было напрасно. И почти все они внутри сердца понимали, что их ожидает конец. Капитан созвал их, и они все приблизительно догадывались, что он собирается им сообщить. Но все они ошиблись. Капитан спокойно сообщил им о том, что их положение весьма критическое, и надежды на спасение почти нет. Все сделали, что было в их силах, и ничего не принесло желанного результата. Подводная лодка обречена на гибель. Если даже и найдет их какой-нибудь пароход, будет слишком поздно спасать людей. «Только Бог может помочь нам теперь», — сказал капитан серьезно и рассказал спокойно и восторженно о том, как перед этим последним плаванием в маленькой церковке на своей родине он услыхал проповедь Евангелия. Он не замедлил принять Господа Иисуса Христа, Спасителем своей души, и отдался Ему вполне. Радость наполнила все его существо, и теперь, что касается его лично, он не боится смерти, потому что она не есть конец жизни человека. Спасенного Господом человека ожидает вечная жизнь. Капитан предложил своей команде обратиться к Господу, который может сделать с ними то, что сделал на родине с ним. Все откликнулись на этот призыв и начали молиться и петь. И так, в радостном настроении, несмотря на грозящую им гибель, пошли по своим кабинам, чтобы мужественно встретить смерть. Но теперь с надеждой на вечную жизнь. Только Бог может помочь нам теперь. Эти слова капитана все еще звучали у них в ушах. И Бог услышал их молитву. Когда они пробирались через машинное отделение, один из ребят поскользнулся и упал. И во время падения зацепился за какую-то часть, которая и оказалась именно той, от которой зависело все. И каким-то чудесным образом все пошло в ход, заработали шестеренки и моторы, и медленно, но верно подводная лодка поднялась на поверхность воды. На берегу после благополучного причала капитан и его команда рассказывали о своем чудесном избавлении и о том, от кого оно пришло. Есть много людей, переживших подобные чудесные избавления. Некоторые не видят в них руки Спасителя и не отдают Ему славы за свое избавление. Когда-то они воскреснут и предстанут пред тем, кто спасал их всю жизнь. И им будет стыдно, что они не признали за Ним чудесной силы, но тогда будет поздно признавать ее, потому что только при жизни дано нам принять и признать Господа нашим Спасителем. И тот, кто не делает этого при жизни, пожалеет об этом в вечности.

есть книга великого Бога. Она нам, как компас пути. В ней ясно открыта дорога, желающим в небо войти. Для тех, кто в скорбях унывает, несет утешение, покой. Кто в Библию с жаждой вникает, тот радость познает душой. Кто может в нелегких решениях нам дать самый лучший совет? Есть в Библии нам наставление, как жить среди множества бед.

0: Два года назад Скворцовы переехали на миссионерское служение в небольшой город Алтайского края. Поместная церковь очень нуждалась в тружениках, и многие молились, чтобы Бог послал миссионеров. Все были очень рады, когда услышали новость о переезде в их город большой христианской семьи. Скворцовых сразу полюбили, и кто как помогал обжиться на новом месте. Вскоре всем членам миссионерской семьи стало казаться, что они жили в Алтайском крае всегда. После переезда Николай Семенович Скворцов усердно начал служение. Он стал проводить собрания и посещал маленькие группы в соседних городах и поселках, навещать больных и одиноких, ездить на благовестие. Его супруга Галина Андреевна была маленькой хрупкой женщиной. Она часто болела, и поэтому много времени проводила лежа в постели дома или в больнице. Вся домашняя работа лежала на 14-летней Лене, старшей дочери Скворцовых. Не по годам взрослая девочка охотно помогала болезненной матери, стараясь облегчить ее страдания. Много времени Лена проводила на кухне за приготовлением пищи. Вот и сейчас она стояла у горячей плиты и варила компот на зиму. С грустью прислушивалась девочка к радостным крикам и смеху младших, доносившимся с улицы. Накрыв кастрюлю с компотом крышкой, Лена убавила огонь на плите, сняла передник и подошла к окну. Распахнув его, девочка зажмурилась от яркого солнечного света. «Как хорошо на улице!» – прошептала она и стала наблюдать за младшими. Прямо перед окном на лужайке, взявшись за руки, быстро и легко кружились Олеся с Олей. Чуть поодаль в песочнице играли Славик, Коля и Веня. Малыши выглядели беззаботными и веселыми. А Лена? Лена очень устала за целый день. Да и не только за этот день. За прошедшие несколько недель каникул девочка почти не отдыхала. Ей очень хотелось поиграть и порезвиться на улице с младшими сестренками и братишками. Но дома было столько дел, что Лена не могла даже пойти на подростковое собрание. Девочка все смотрела и смотрела в распахнутое окно, не в силах оторвать взгляда от малышей. Ей вдруг показалось несправедливым, что она не может выйти во двор и в волю поиграть с ними. Лена почувствовала, как непрошенные слезы затуманили все перед глазами, а потом хлынули неудержимым потоком. Плечи вздрагивали от рыданий. Девочка медленно опустилась на колени. «Боже, у меня больше нет сил!» – вырвалось у нее. «Я устала от такой жизни! Мама снова болеет, папы нет дома, а мне целый день нужно нянчиться, готовить и убирать!» «Ничего, кроме пеленок, бутылочек и кухни, я не вижу. Почему все мои подруги могут делать все, что им захочется? Они могут поехать на курсы, пойти в гости, а я только одна дома сижу. Почему так, Господи?» Лена не хотела, чтобы кто-нибудь заметил следы от слез на ее лице. Она быстро умылась холодной водой и побежала к кастрюле с компотом. Крышка на кастрюле подпрыгивала, компот бурлил и выпускал из щелей клубы пара. В сердце Лены, совсем как в кастрюле с компотом, бурлило возмущение, подогреваемое ропотом. Полгода назад она покаялась. Бог простил ей все грехи, и с тех пор в ее сердце жили новые желания и стремления. Девочке хотелось быть доброй и послушной. Хотелось любить ближних и быть для них поддержкой. После покаяния Лена охотно стала посещать собрания, читать Библию и молиться. Ей казалось, что никто и ничто не нарушит мир в ее сердце. Однако в последнее время девочке все труднее и труднее было делать домашнюю работу с радостью. Лена разлила готовый компот по банкам и закрыла крышками. «Пора накрывать на стол к ужину», – вздохнула она, бросив взгляд на настенные часы. Когда стемнело, девочка уложила малышей спать, убрала в кухне и пошла в свою комнату. В этот поздний вечер Лена долго плакала и сквозь слезы молилась, жалуясь Богу на свою тяжелую жизнь. Следующий день был как две капли воды, похож на предыдущие. Рано утром Лена встала, приготовила завтрак и накормила малышей. Отправив их играть на улицу, убрала в доме, приготовила обед, а потом занялась стиркой. К вечеру, когда жара спала, Лена полила грядки в огороде и привела в порядок двор. Когда стемнело, она завела малышей в дом, помогла ему мыться, вымыть ножки и ручки, накормила ужином и уложила спать. Каждую ночь Лена по нескольку раз вставала, потому что Веня, самый младший, часто просыпался. Он спал в ее комнате. Лена грела ему бутылочку с молоком и качала, чтобы он уснул. Девочка постоянно не досыпала. Так день за днем проходили летние каникулы Лены. Однажды, шинкуя морковь для зажарки, Лена услышала за спиной легкие шаги. Кто-то вдруг налетел на нее сзади и закрыл глаза ладонями. «Марина, привет!» – удивилась Лена и высвободилась из рук гостьи, чтобы скорее перемешать лук в сковороде, пока он не подгорел. «Ты так незаметно подобралась! Я в последний момент услышала, что на кухне кто-то есть!» «Привет, Ленусь! Ты была так занята своей готовкой, что мне совсем не трудно было подкрасться. Папа говорит, что я хожу как кошка, и меня даже мышь не заметит. Правда, у меня это хорошо получается. Я слышала, ты не собираешься на курсы?»
1: «Не знаю», — грустно ответила Лена.
0: «Как? Почему не знаешь? Там будет так интересно! Подружек новых найдем, в оркестре будем играть! Лена, поехали!»
1: «Марина, я не знаю. Я не смогу. Мама болеет, а папа...» Лена не успела договорить, как Марина перебила ее.
0: «Да ладно тебе, собирайся! Не справиться без тебя, что ли? Хватит дома сидеть!»
1: «Марина», — еле слышно ответила поникшая Лена, — «я должна помогать папе с мамой. И малышам я тоже нужна. Ты должна меня понять».
0: Гостья нетерпеливо встряхнула головой, и ее тоненькие косички подпрыгнули на плечах. «Ну, как знаешь, мне очень жаль, что ты останешься дома. А я поеду». «Ну ладно, мне пора. Я же к Лиле в гости иду. Пока!»
1: Уже на ходу бросила Марина и исчезла из кухни так же быстро, как появилась. Марина была единственной дочерью в семье. Ее папа никогда никуда не уезжал, а мама была здорова. Марине многое позволялось, поэтому она росла своевольной и эгоистичной девочкой. Слова Марины взволновали Лену, и она задумалась.
0: «В самом деле, летние каникулы скоро кончатся, а я из дома, можно сказать, не выходила. В подростковом лагере я не была, а говорят, что там было так хорошо. В музей с нашей группой не ездила, мама болела. Нигде не была, дальше огорода никуда не ходила. Ну и каникулы. Только стирала, варила, убирала, нянчила малышей и встречала гостей. Да я даже ночью не высыпалась. Веня не давал. Нет, это уж слишком. Я тоже хочу на курсы. Тем более это во славу Божью».
2: «Папа приехал! Папа приехал! Папа!»
0: Радостный крик Славика отвлек Лену от мрачных мыслей. Усталый отец вошел в дом, и дети мигом окружили его, наперебой рассказывая последние новости.
2: «Папа, а я научился на велосипеде ездить, на двухколесном! Папа, хочешь, покажу?» – прыгал Коля. «Папа, у крольчат уже глазки открылись! Пойдем посмотрим!» – тянула отца за рукав Олеся.
3: «Папа! Папа!»
0: Просился на руки маленький Веня, протягивая пухлые ручонки. Отец нежно поцеловал детей, по которым соскучился за время поездки, и направился в комнату, где лежала больная жена. Возбужденные дети, вцепившись в одежду отца, пошли за ним.
1: «Маме плохо, а вы расшумелись. Давайте тихонечко готовиться ко сну», – остановила малышей Лена и пошла на кухню готовить отцу ужин.
4: «Лена, маме стало хуже. Завтра утром нужно будет ехать в больницу», – взволнованно сказал отец, выйдя из комнаты, где лежала мать. «Сейчас я ухожу на собрание. Мне обязательно сегодня нужно там быть». Поужинав, отец ушел на членское собрание.
1: Лена помыла посуду, уложила присмиревших детей спать и, тихо ступая, направилась в комнату матери.
5: «Мамочка, ты еще не спишь?» – шепотом позвала Лена.
6: «Нет, доченька, не сплю. Не могу пока уснуть, голова болит».
1: Лена присела на краешек кровати, где лежала мать, и тихонько погладила ее бледную руку.
6: «Мам, мне так хочется на курсы. Можно я поеду? Папа ведь приехал, и вы, наверное, справитесь без меня».
5: «Леночка, ты знаешь, мне очень жаль, что я не могу отпустить тебя на курсы. Ты знаешь, что хоть папа и дома, ему нужно проводить собрания, посещать больных».
3: «Я уже так устала, мама! Летние каникулы скоро закончатся, а еще никуда не ездила!»
1: Девочка умоляюще посмотрела на мать.
6: «Доченька, я знаю, что ты устала. Я понимаю тебя. Если ты решишь поехать, езжай. Мы попросим сестер в церкви о помощи. Но мне будет спокойнее на сердце, если ты останешься. Сестрам нелегко будет в чужом доме содержать порядок и справляться с детьми».
1: Лена посмотрела матери в глаза. Они выражали немую просьбу.
6: «Папе тоже будет приятнее, если ты останешься», — тихо добавила мать и крепче сжала дочери руку.
1: Девочка не могла возразить, но и не в силах была согласиться.
6: «Я подумаю, мама. Спокойной ночи», — прошептала она, высвободила руку из рук матери и вышла.
1: Лена вошла в свою комнату, задернула шторы, расстелила постель, но не сразу легла спать. Некоторое время она сидела на кровати и напряженно думала. Ей сложно было принять решение. В нерешительности перед нелегким выбором девочка встала на колени.
6: «Боже», — молилась она, — «я больше не могу. Я устала. Я тоже хочу, как другие девочки, ходить на подростковые собрания и ездить на курсы. Почему мне приходится только нянчиться с малышами и работать по дому? Неужели я никогда не смогу жить, как все мои подруги? Когда же мама выздоровеет, Господи? Исцели ее, Боже!»
1: Продолжая плакать, Лена легла в постель. Девочка долго не могла успокоиться. Она понимала, что ей нужно остаться дома, но не находила сил с этим смириться. Жалость к себе, обида, огорчение и уныние наполняли сердце Лены. Вскоре усталая девочка погрузилась в неспокойный сон. На следующее утро отец увез мать в больницу, а Лена нехотя приступила к домашним обязанностям. В ее сердце было холодно и мрачно, хотя на улице ярко светило летнее солнце. Звонко чирикали воробьи, беззаботные младшие братья и сестры носились по двору друг за другом, весело смеясь. Только Лене было не до радости. Ее мысли занимали курсы, домашние проблемы и болезнь мамы. К малышам в этот день Лена относилась резко и неприветливо. В дверь постучали.
6: «Опять какие-нибудь гости», — подумала Лена и направилась к двери.
1: На пороге стояли двое мужчин. «Приветствую», — обратился к девочке старший из них. «Николай Семенович дома?»
6: «Нет», — сухо ответила Лена. «Папа повез маму в больницу».
1: «Мы дождемся его, хорошо?»
6: «Да, проходите», — пригласила девочка.
1: Весь день гости провели у Скворцовых. Лена все время была занята приготовлением пищи, ведь теперь нужно было кормить не только малышей. Она приготовила обед и ужин, испекла печенье к чаю. До самого вечера у девочки не было возможности даже присесть. Жара на улице и жар от плиты на кухне изнурили маленькую хозяйку. Но гораздо больше ее измучила мысль о курсах, на которых она сейчас могла бы быть. В эту ночь, как и в прошлую, Лена уснула с тяжелым сердцем. На следующий день Скворцовы прощались с гостями и встретили других, благовестников. У них сломалась машина, и нужно было срочно ее отремонтировать, чтобы успеть доехать к выбранному для благовестия месту. Целых 2 дня, пока гости ремонтировали автомобиль, Лена готовила им кушать и устраивала их на ночлег. Она старалась, чтобы в доме был порядок, чтобы пища была вкусной и разнообразной, а гости и малыши довольными. Благовестникам наконец удалось устранить неисправность, и они поспешили в путь. А Скворцовых ждал приятный сюрприз. Через несколько часов после отъезда гостей отец привез мать из больницы. Мать приехала не одна. На руках она держала загадочный сверток.
7: «Мама, что это?» – запрыгали малыши. «Покажи!»
1: «Это Верочка. Бог послал вам еще одну сестричку!» С нежностью в голосе ответила мать и отвернула краешек свертка, чтобы показать малышку детям. От счастья дети не знали, что говорить. Они прыгали, радостно кричали, обнимали друг друга. Лене стоило больших усилий успокоить их и уложить в постель. В доме стало тихо. Лена на цыпочках, чтобы не разбудить новорожденную, вошла в комнату матери. Девочка хоть и обрадовалась маминому приезду, но не смогла сдержать слез.
7: «Мама, я устала. Я больше не могу. Я тоже хочу играть в оркестре и петь в хоре. И к подружкам в гости тоже хочу ходить. Почему получается так, что я только дома сижу и занимаюсь домашней работой? Неужели Бог не хочет, чтобы я служила ему?» – схлипывала Лена.
1: В этот вечер девочка излила матери все свои переживания. Мать, смахивая слезы со своих впалых щек, выслушала плачущую дочь и тихо ответила.
8: «Леночка, неужели ты думаешь, что твоя работа дома не служение? Благодаря тому, что ты можешь смотреть за малышами и делать домашнюю работу, папа трудится в церкви. Этим ты помогаешь ему, а значит, участвуешь в его труде. Ты, наверное, не думала, что это Бог поставил тебя на служение дома. Бог много работает над тобой, ведь тебе требуется терпение с малышами, сила в работе и смирение все принимать так, как есть. Это совсем непросто. И когда ты совершаешь это служение с радостью и усердием, Бог доволен тобой. Доченька, не унывай. Я верю, что скоро пройдет это трудное время, и ты сможешь ездить в поездки, ходить в гости и посещать спевки. Леночка, доверься Богу. Твое время придет».
1: Мать с дочерью преклонили колени. Лена просила у Бога прощения за ропот, просила дать ей силы соглашаться с Его волей и идти Его путем. После молитвы Лену было не узнать. Божий мир и желание служить Ему, выполняя домашние обязанности, наполнили ее сердце. Радость отразилась на лице Лены. Девочка ликовала.
8: «Мамочка, я буду помогать тебе, буду заботиться о малышах и делать то, что доверил мне Бог», — обняла она мать.
1: Будни пошли своей чередой. Только теперь Лена приступала к работе, наполнившись силой от Бога, которую получала в чтении Библии и в молитве. Девочка стирала, варила, убирала, встречала и провожала гостей. Когда она слышала восторженные рассказы Марины о курсах, на нее все еще находила тоска. В такие минуты Лена мысленно молилась.
8: «Боже, помоги мне не впасть в уныние. Я так хочу исполнить Твою волю и послужить Тебе».
1: Пока отец был дома, Лене легче было справляться с работой. В лице отца она находила мудрого советчика и друга. Он много времени проводил с детьми, старался давать различные поручения младшим, играл с ними на улице и вечерами подолгу сидел в гостиной, где рассказывал интересные истории, пел вместе с детьми и читал им Библию. Лене трудно было сдержать слезы, когда однажды утром Николай Семенович собрал детей вокруг себя. «Детки, сегодня я уезжаю на благовестие. Слушайтесь маму и помогайте Лене. Я не знаю, когда вернусь, потому что мне нужно посетить несколько мест. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас». После молитвы отец попрощался с семьей и уехал. В один из тихих вечеров, когда дети заканчивали ужинать, со двора послышался звук подъезжающей машины. Лена ничего не успела сказать, как дети вскочили со своих мест и, толкаясь, побежали на улицу. Девочка пошла следом. «Папа приехал! Папа приехал!» – кричали дети. Когда Лена вышла на улицу, она увидела рядом с отцом незнакомых людей. Младшие дети сразу присмирели. Они прятались друг за друга и смущенно молчали. Им было неловко, что чужие люди увидели, как они прыгают и кричат от радости. Отец, улыбаясь, поспешил исправить напряженную ситуацию.
9: «Знакомьтесь, дети, это дядя Ваня, это дядя Сережа, а это тетя Аня. Они будут гостить у нас несколько дней, а потом поедут на Благовестие, на север». «Приветствую», – вышла на порог мать с малышкой на руках. «Проходите на кухню».
1: Лена поспешила убрать стол после ужина и накрыть к чаю для гостей. Осмелевшие дети сели рядом с папой.
10: «А вы уже были на севере? Там белые медведи водятся?» – робко спросил Коля. «О, расскажите про север. Там, наверное, очень интересно», – воскликнула Оля.
1: «Да, расскажите, пожалуйста», – оживились дети.
9: «Мы с дядей Ваней бывали там уже несколько раз», – начал рассказ Сергей Иванович.
1: Лена совсем забыла про чашку с чаем. Так интересно рассказывал благовестник.
9: «Вот как проходит благовестие, детки. Только в этот раз нашей группе не хватает одного человека. Молитесь, чтобы Бог послал нам недостающего благовестника», – закончил Сергей Иванович.
1: Только теперь Лена заметила, что на улице стемнело. После общей молитвы девочка пошла укладывать малышей. Когда гости через 4 дня засобирались в дорогу, весь дом пришел в движение. Лена помогала укладывать продукты, а отец с Сергеем Ивановичем проверяли исправность машины. Малыши крутились возле своих новых друзей.
10: «Дядя Ваня, а еще один человек для благовестия уже нашелся?» – спросил Коля.
9: «Да, детки, Бог услышал ваши молитвы», – улыбнулся Иван Андреевич.
10: «А где он? Покажите нам его!» – наперебой стали просить дети.
9: «Этот человек находится среди вас», – улыбаясь, медленно произнес Иван Андреевич. «За 4 дня, пока мы гостили у вас, мы заметили, что Лена хорошо справляется с домашней работой. А еще мы поняли, что она любит Господа. Поэтому мы посоветовались с папой и мамой, а потом спросили Лену, хотела бы она поехать на благовестие. Лена ответила нам, что готова».
1: Наступила тишина. Лена смущенно улыбалась. Дети смотрели то на Лену, то на родителей, то на благовестников. Наконец Коля вымолвил.
10: «А маме кто помогать будет?»
9: «Оля уже большая девочка», – посмотрев на дочь, ответила мать. «Да», – подтвердил отец. «А теперь давайте помолимся».
1: Все опустились на колени, прямо в траву, и горячо молились Богу. Молилась и Лена. В молитве она вспомнила, как ей было тяжело, когда мама болела. Вспомнила Лена и мамины слова. «Доченька, твое время придет». Счастливая девочка вдруг поняла, что Бог послал ей домашние трудности, чтобы подготовить к благовестию. Лена от всего сердца благодарила Бога за его мудрость. «Боже, помоги мне всегда доверять Тебе и соглашаться с Твоей волей».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Горбунова «Благословение в поколениях».

Друзья, вот так для первого собрания уже прозвучала эта мысль, и я подумал говорить о благословении семьи и о передаче его в поколение. И в том Бог заинтересован очень. Он хочет благословлять нас, людей, каждую личность в отдельности, и тем более семьи, наделять всяким благом. И очень заинтересован Бог, чтобы это благословение передавалось в поколение. Друзья, есть одна проблема. Знаете, какая? Это мы с вами, друзья. Мы нередко не хотим этого благословения. Сами не хотим иметь и не заботимся о том, чтобы его передать. Звучит несколько неприятно, да, друзья? Теоретически, я думаю, мы все согласны, что благословение – это хорошо, и чтобы дети были благословенны. Но злободневная практика, она перечеркивает все наши желания и повергает нас вот в ту сферу, из которой иногда ни нам, ни детям не выбраться к свету Божьему. Друзья, семья – это прекрасное создание Божье. И что такое благословение в семье? Я хотел бы, чтобы вы вначале чуть-чуть бы поучаствовали. Как вы себе представляете, хотя бы теоретически, друзья, что значит благословенная семья? Несколько штрихов. Можно или нет? Или мне продолжать? Пожалуйста. Несколько штрихов благословенной семьи. Это не экзамен. Ну, ошибетесь, да и ладно. Мир, страх Божий, согласие. Ну, в служении ревность. Друзья, и материальное тоже имеет значение. Любовь. Вот помните притчи 15, 16, 17? Лучше немногое при страхе Божьем, нежели большое сокровище. Лучше любовь. Лучше зелени, при ней любовь. Лучше кусок сухого хлеба, вот чем раздор. И полный дом скота заколотого. Ну, никто никого не любит, как в общежитии. Теория понятна, друзья. Да, конечно, лучше. Но, друзья, нередко мы, христиане, своей жизнью говорим: лучше полный дом заколотого скота. И при нем раздор. Я не прав? Я много раз такое видел. Что ж вы делаете, кажется, да? Зачем вы это делаете? А как без скота жить? Ну, полный дом заколотого скота – это материальное благо, выгода. А как без этого? Ну да, трудно. Но тем самым мы говорим, что мы без мира, без любви, без страха Божия как-то просуществуем. Вот, друзья, очень важное значение имеет, что мы видим под благословением Божьим. И иногда, друзья, хотя не иногда, а нередко вот так бывало, не знаешь людей. Вот мне приходится бывать в разных домах. Я не знаю хозяев, первый раз увидел. Но благодатно в семье. Еще, может быть, и не познакомились толком, но такая атмосфера хорошая, чувствуешь себя свободно и спокойно. И наоборот бывает, зашел, еще ничего, кажется, улыбки, все хорошо, но тяжело. В воздухе висит напряжение. И потом обнаруживается, оно не только в воздухе, оно и в сердцах. Здесь все под напряжением в этом доме. Вот, друзья, как бывает. Итак, Бог заинтересован благословлять нас. И важно, чтобы у нас не было путаницы, чтобы мы хотели это Божье благословение иметь. Друзья, вы помните тех, которые не пожелали благословения Божье? Вот хотя бы одного. Известная личность. Исав. Пренебрег. Написано Бытие, 25 глава. Пренебрег. Он говорит: что мне в этом первородстве? Там слово первородство и благословение можно равно поставить. Однозначно. И он тем самым говорит: что мне это Божье благословение? Ну зачем оно в реальной жизни мне здесь? Вот сейчас чечевица мне нужна, похлебка. Вот это факт. А благословение – это что-то расплывчатое такое. Потом он захотел его иметь. Был отвержен, хотя и просил о том со слезами. Не мог переменить мысли отца. Да если б только дело было в мышлении Иакова, да? Бог внимателен к сердцам человеческим, и Он свое благословение не навязывает, как придаток.
не дает его в нагрузку. Это самое важное, самое главное. И он дает его в протянутые руки, которые, вот как у Иакова, мне кажется, друзья, его ночью толкни и спроси, что ты хочешь? Благословение Божье. И он хитростями всем, как только мог, он шел к этому, к благословению. И Бог, видя его желание, дал ему. От хитрости избавлял его, от всех его проказ очищал и благословил его. Друзья, я хочу прочитать из послания к евреям, 11 глава, 2 стиха, 20-21. Евреям 11:20-21. «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Я, друзья, когда-то учил это послание наизусть. Ну и вот когда учил 11 главу, ее называют «Галерея героев веры», у меня вопрос возник. Думаю, а в чем вера этих людей? Но здесь еще нужно добавить верою Иосиф при кончине. Напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Ну, вот эти три человека. Ну, кажется, у них были более яркие моменты в жизни веры. Почему автор послания к евреям указал здесь на то, что верою в будущее Исаак перед переходом в вечность благословил Иакова и Исава, то есть детей своих. Верою Иаков, умирая, опять-таки, благословил. Думаю, а что здесь? Они же не в огонь шагнули. Они же не закрывали, не заграждали пасти львов. Что здесь геройского? И вот, знаете, я вдруг понял так, что эти люди сохранили веру до конца, во-первых. Дошли до конца. Послание к евреям не один раз говорит «до конца». Пройти эту земную дистанцию – это поприще. И выйти к цели, в небо войти. Друзья, не так просто здесь на земле. Чтобы ни на какие фантики не оборачиваться, ни в какой тупик не зайти, чтобы дойти до неба, дойти до конца. Это важно. Так вот, эти люди дошли до конца, и еще, друзья, и еще они передали благословение Божье. Вот то, чего хочет Бог. Вы помните, Иаков руки, похоже, скрестил, да? Иосиф говорит, не так, отец мой. Отец знает как, да? Он говорит, знаю, сын мой, знаю как. Он передает благословение Божье. Итак, друзья, что нужно, чтобы передать благословение? Во-первых, нужно его иметь. Вот так просто, по-детски, да? Нужно, чтобы Бог тебя благословлял. Чтобы Бог от престола своего сказал о тебе, о твоей жене, свое доброе, действенное, благое слово. И тогда ты будешь благословен. Хотя бы все вокруг было против того, чтобы ты имел благословение. Засуха, безработица и прочее, и прочее. Он от престола скажет «благословляю». И все засухи отменены. Вы согласны, друзья, или нет? Да? Я тоже согласен. Но засухи сильнейшая штука, да? Она влияет на нас. И мы готовы елозить иногда и менять свои пути и цели. Мы, христиане, от того, что настолько обстоятельства суровые бывают. Итак, друзья, вот Писание говорит, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Притчи 10:22. Вот, друзья, в русском трудно увидеть, но если присмотреться можно. Но при всем разночтении книги притчей, вот в других языках, некоторых более точно, благословение Господне, только оно обогащает и печали с собой не приносит. И верующий человек, уразумев это, раз только благословение Божье в жизни имеет значение, он обязательно сюда направит свое сердце. Чтобы Бог благословил. Вот что нужно. Вы знаете, друзья, вот такой я, может, бледный пример. Но я неверующим человеком был тогда. Я попал в армию солдатом. И вот еще погоны не пришил. Я помню, у нас в лесу, в чужой стране, лес, ночь, покупатели, и вот нас грузят в машину. И я в стентованную солдатскую машину первый попадаю.
до кабины. А там окошко брезентовое. Я думаю, открою, посмотрю. Открыл. А это как раз дверь водителя. Водитель, старослужащий, вышел на подножку. Говорит, закрой. Я говорю, слушай, друг, вот 2 года у меня впереди. Скажи, где мне тут, как сориентироваться? Я же ни входа, ни выхода не знаю. Но я неверующим человеком был. Он говорит, ну, своим там жаргоном, что, мол, закрой. Не видно тебе, не видать счастья в жизни. Ты молодой солдат. Я говорю, хватит, а? Скажи, что ж ты? Ну, ладно, он расположился, говорит. Вот у тебя права есть, водителя? Я говорю, есть. Вот если ты в хозяйственный взвод попадешь, то 2 года для тебя будет отличной службы. Хозвзвод, коротко, понял? Я говорю, понял, спасибо. Закрыл окошко. Вот карантин месяц. Это ужас был. Маршировали, как только над нами там не издевались. И вот в ленинской комнате посидеть, политзанятие, час. Дремает народ охотно. Заходит прапорщик такой дюжий и говорит, я командир хозвзвода. Никто не дрогнул. Я голову поднял, ого. Он говорит, кто хотел бы служить в хозводе? Я? Ну-ка встань. Права есть? Я говорю, есть. Что еще есть? Автомобильное образование. Фамилия, я сказал, он записал. Кто еще хотел бы? Сидят, спят. Ушел он, друзья. 2 года я выслушивал от тех, кто с кем сидел в карантине. О, ты мудрый, а как ты мог, а? А как ты знал? А как ты? Бледный пример, друзья, очень бледный. Но Яков понял, если Бог от престола своего скажет слово, все, решены вопросы. И поэтому, друзья, он перед Богом просил, умолял, плакал, в пыль падал, боролся с Богом, говорит, не отпущу, пока не благословишь. Так как же он мог Бога удерживать, а? И пророк Осия поясняет, как он его удерживал. Плакал и умолял. Вот до того он понимал реальность этой жизни. Он скажет, все будет. Он не скажет, хоть разбейся. Да, что-то ты сделаешь, что-то достигнешь, но потом это сквозь пальцы уйдет от тебя. И в конце земного поприща ты окажешься обманутым, как многие люди здесь. Друзья, Яков очень хотел благословения. Он его получил. Бог его благословил. Утешительно, что он был хитрым человеком. Но его имя вот по-разному переводят. Один, я в одной книге читал у одного, один автор говорит, в общем, Иаков это мошенник, это вот перечисляет значение, он говорит, в общем-то, это удар из-за угла, Иаков, это удар из-за угла. И вот с таким Бог трудится, потому что он хочет благословения и благословляет его. Друзья, какое торжество написано.

Вот они все мирные. Есть взаимопонимание, нет разладов. Где любовь есть, прощение. Но я бы хотел, друзья, остановиться, во-первых, на вере. Вот здесь, в этих стихах написано «верою». То есть, если бы не было веры, то не было бы благословения, ну, ни и у Иакова, ни у его детей. Если бы не было веры. Вот у веры есть немало таких формулировок, но я не хотел их сегодня повторять. Я бы просто сказал, что вера без Слова Божьего не существует, и вера покоряется Слову Божьему. Друзья, вот не один раз мы находим, что Писание обращает внимание как на нечто очень серьезное, очень важное. Вот иметь веру. Без веры невозможно Богу угодить, спасение невозможно без веры. Вот сам Иаков был верующим, и он передал эту веру по наследству. Вот помните, написано второе послание к Тимофею 1:5. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Друзья, очень хорошая такая связь. Бабка, мать и теперь Тимофей. И апостол Павел его сразу приметил почему-то, по каким-то признакам, и не ошибся. И вера оказалась в Тимофее, вот по родословию передалась. Понятно, это его личный отклик. Понятно. Но в то же самое время можно сделать ударение и понять, что бабка и мать имели серьезное значение в жизни Тимофея. Согласны с этим, друзья? Серьезное значение. Итак, передать веру по наследству как величайшее благословение. Друзья, я хотел бы вас спросить, но вы не сильно отвечаете. В практике жизни не надо богословских каких-то доктрин, просто практика жизни, простыми своими словами. Как это делать? Вот знаете, допустим, яму копать. Вот лопата. Вот надо выкопать метр на метр и метр глубиной. Все знают, как это делать? Я думаю, не все. И надо объяснить. Вот так, и так, и так. И пошел, и пошел, и пошел. Вот как веру передать? Личным опытом показать. Согласен. Вот жизнь... Ну и, конечно, слово сеять, направлять. Вот как раз-то меня это интересует, практика передачи. И слова, и личный опыт. Вот этот личный опыт. Что это значит, друзья? Служение Богу. Вот, друзья, ближе к практике чуть-чуть. Ближе к практике. Доверять Богу, ответы на молитвы получать, рассказать им. Да. Да, хорошо, еще есть что-то дополнить. Вот, друзья, понятно, что это жизнь доверия Богу. Жизнь доверия. Дети очень легко понимают нас, родителей. Очень легко понимают родителей. Вот кто-то, ну не кто-то, а много раз я слышал, что говорят, вот это начало жизненного пути. Ну, написано так, «Настав юношу при начале пути, его он...» И состарится, не уклонится от него. Вот это начало пути здесь можно вложить, задать направление. И здесь дети особенно пытливы. Они впитывают все. Друзья, они очень хорошо нас знают, дети. Очень хорошо знают. Вот я, наверное, ближе к старости внимательней стал. И меня удивлять стало. Вот у меня 15 детей, больше, может, последние. Вот младшему 7, а предпоследнему 9. Но это было года 2 назад. Вот такой случай. Но мне он просто запомнился. А я как бы первый раз заметил, что дети... Ну, не первый раз, конечно, а как бы. Что дети очень внимательны ко мне. И вот этому... которому сейчас 7, было 5. Пришла одна женщина, она собирает у нас налог в нашем районе, налог за воду. И она не очень честная женщина, я это замечал. То есть она цифры иногда путает в свою пользу, чтобы с меня немножко больше скассировать денег. Я это замечал, ей указывал, она не краснела. Говорила, да, точно так, ладно. Иногда недовольна была, что я заметил. И вот она очередной раз пришла, посчитала и предъявила мне сумму. Но у меня воздух перехватило.

Я говорю, у нас вода позолоченная пошла, что ли? А как это такая сумма? Она раздражается, говорит, ну вот цифры, вот. Ну, я говорю, хорошо, я сейчас не буду платить. Давайте я завтра приду, и мы немножко рассудим вот с начальником там как-то. Вот примерно так поговорили. Вот этот пятилетний и следующий семилетний стояли то на нее, то на меня. То на нее, то на меня. Вот так стоят и смотрят. Мы попрощались, она ушла. Я аккуратно с ней поговорил, на мой взгляд. Пятилетний спрашивает, папа, а ты разозлился на нее, да? Я говорю, чего бы я злился на нее? Еще чего? Потом думаю, стоп. В целом, если быть так вот искренним, конечно, она меня из равновесия вывела. Внутри. Но возмутила она меня. И, надо сказать, разозлила. Я немножко подумал. Говорю, в общем-то, конечно, разозлился. Они говорят, ого, а что теперь? Я говорю, каяться надо, что теперь? О, заулыбались. Друзья, я вот подумал, ну, очень легко и просто они поняли. По интонации голоса, по взгляду. Папа разозлился, пятилетний понял. Папа сейчас разозлился. Но вам это всем тоже понятно, что им легко это вычислить, да? Так же, да? И то, что папа утверждал бы, нет, я не злой, это их привело бы еще в недоумение. Или папа обманывает, да? Или кто его знает, что происходит? Вот там в детском уме что-то бы складывалось, да? Это да, это бы они поняли. Вот, друзья, как серьезно, вот как серьезно. Что значит доверие Богу передать веру? Это значит, друзья, что в семье ведь нередко бывают штормы, да? Кто знает, за что держаться? И капитан говорит, тебе веревку тянуть надо, тебе воду выкачивать, ты то. Один из главных помощников говорит, сам выкачивай. И пошла, да? А шторм, корабль бросает. А дети все видят. И как капитан себя после этого повел. И чем дело кончилось. Шторм-то улегся, он же не навсегда. А они все видят, что продолжается после шторма. Как вот эти волны утихают или не утихают вообще. Друзья, как решаются вопросы разных покупок, которые необходимы. А денег, друзья, наверное, у вас тоже не всегда хватает, да? Так же, да? А когда денег не всегда хватает, вас это чуть-чуть раздражает или нет? Напрягает чуть-чуть? Как вы себя ведете? У вас не бывает никаких таких гневных или не очень возгласов. Да когда все это кончится? Да мы когда-то будем жить или нет? Да что вот эти живут, а мы? А дети все впитывают. Это вера или нет, друзья, скажите? Вот вы правильно все говорили сейчас, я с вами согласен. Но я хочу мелкие подробности жизни, которых бывает достаточно. Вот, друзья, мне запомнилось, несколько лет назад этот сын еще с нами жил. Он занимался и занимается ремонтом автомобилей. И вот я помню, захожу во двор, вечер, после собрания, я еще беседовал, у нас дом молитвы недалеко, мы живем. Захожу, что-то в моем дворе не то происходит, как-то тревожно все. Но оказалось, сын после собрания прибежал, ему надо было доделать дорогой Мерседес, и он его доделал. Мерседес обгорел, воспламенился и обгорел. Серьезно обгорел. Дорогой Мерседес. И вот я захожу, когда все понял, что произошло. Здесь и полиция, и пожарная. Ну, когда они все уехали, я молчу. Жена мне шепчет, Саш, ну что, всякое ж бывает, да? Молчу. А мне охота, знаете что, собрать семью. Вот этот парень, мой сын, который не хотел, понятно. Что вы делаете? Что мне теперь делать, а? Мне что теперь вот это продать? Ну что мне делать, я не знаю, отчаяние. Ну что вы делаете? Вот мне это охота было сказать. Говорите, говорить без конца. Ну что вы делаете? Ну как мне теперь, как я буду, я не знаю. С моей семьей как я буду выходить? Ходил, бродил, ходил, семья, все головы опустили. Вот, друзья, обдумывал, собрал семью. Говорю, ну что, не первая беда у нас пришла. Даст Бог, пройдем. Фу, задышали все, помолился. Как хорошо. Но первое у меня всегда, друзья, в компьютер мой выдает. Самое первое. Раздор, скандал, разруха, все. Конец. Это конец. Жить больше не будем. Жизнь остановилась, Мерседес сгорел. Друзья, годы прошли. Отдали его хозяину.
отремонтировали. Да, ущербы, конечно, ущербы. А где вы видели жизнь без ущербов? Вы где-то видели ее? Но все прошло, все мирно. Вот этот сын, который подпалил, я слышал, он не... А, знаете, еще два старших сына отсутствовали. Ну, один был на курсах, другой еще где-то. И вот они узнают, узнали о горе, узнают и звонят. И знаете, первый вопрос какой у них? Совершенно верно. Что папа сказал? Им передали, они говорят, о, жить будем, все. Капитан на месте стоит у руля, капитан. Видит далеко. Все нормально. Паруса спускать нет смысла. Ой, друзья, попробуй передай веру, если у тебя ее нет. Да? Попробуй ее передай. А наша жизнь состоит из мелких подробностей. И дети это замечают. Очень легко замечают. Вы знаете, я не раз даже раздражение испытывал. Ну, допустим, вот я помню, только-только старшие стали подрастать, только зарабатывать начали. И легче жить стало чуть-чуть. И вот я помню, у нас работы в молитвенном доме. Согласились по субботам в молитвенном доме, там необходимо было реконструкцию. И вот в субботу хороший заработок у сыновей, хороший заработок намечается, хорошая работа на субботу. И у меня мыслей даже не было, за себя я никогда не думал. Конечно, вот так идти. Раз Божье, то Божье во-первых. А тут, друзья, утром в субботу подходят ко мне. Ну вот старшие в сторонке стали, один из них подходит как представитель, а те ждут. И он так голову потупил, ему немножко неудобно, говорит: «Папа, а нам куда идти работать? В дом молитвы или на заработки?» Ох, друзья... Вот этот вопрос оказался нелегкий. И я опять-таки несколько раздражения думаю, сам думаю, вот вы умные. Я говорю, в дом молитвы. Ну так теоретически правильно. А внутренне у меня там рвется. Я говорю, в дом молитвы. Они заулыбались, все пошли. А у меня раздражение, думаю, умные вы. Вам нет, что на столе будет стоять. Они в дом молитвы. Кто работать будет? Вот вам и вера, да, друзья? Злободневный вопрос. Злободневный вопрос. И здесь не теория, друзья, а практика. Практика. И я не раз замечал, друзья, когда в этой практике я руль поворачиваю как надо. Не раз замечал. Поверну, потом за голову схвачусь и думаю, что будет? Я по вере поступил, что будет со мной? Друзья, как нелепо звучит, да? Ага. Или для вас все стыкуется? Теперь конец, я по-божьему поступил. Я Божье избрал. Чем кончится, похоже, все, да? И Бог сколько-сколько раз меня поддерживал. Ой, как я удивляюсь, как. Вы знаете, вот еду один раз в поезде с братом. Денег нету в семье, уезжаю. Оставил чуть-чуть. Что дальше будет, не знаю. Еще вот там неработающие были, в поезде еду, и вот такие мысли у меня. Как дальше, вот уезжаю на неделю, пока вернусь, и пока заработать получится что-то, вот что? И брат, с которым ехал, он выходит на станции одной, 2 минуты стоит поезд, он говорит, пойдешь, там братья должны какие-то документы передать, пойдешь поприветствоваться? Я говорю, да нет, одеваться надо, привет передай, ладно. А у самого вот эти мысли, как жить, где взять деньги? Заходит этот брат, говорит, вот тебе конверт передали, братья, ну и свои документы, и мне конверт. Я взял конверт, написано Горбунову, а... Я открыл и ахнул, я просто так глянул, такая сумма денег. Я говорю, слушай, от кого это? Он говорит, ну не знаю, сказали тебе передать. Я говорю, мне лично? А что там, говорит? Я говорю, да ладно, ты скажи, кому? Ну что там написано? Я говорю, Горбунову, а вот тебе сказали. Вы знаете, друзья, я подумал, Господи, вот отсюда я тебе 1/3 отдам. Столько денег вдруг на меня обрушилось. Так это же я все вопросы решу. Друзья, я не один раз вот такое замечал. Не один раз. Бог выходит навстречу на помощь. И более того, друзья, ведь это видят дети, впитывают вот эти повороты руля. В наших буднях, когда надо то решить и то приобрести, или чего-то лишиться, потерпеть ущерб. Они видят приоритеты родителей. Они это хорошо понимают. Итак, друзья, вера, которая была в бабке, в матери, она в тебе. Передать веру – это передать величайшее благословение. Научить верить – это самому нужно ходить верою.
Друзья, вот еще второе, на что хотел обратить внимание, это Слово Божье. Ну, я сказал, что можно было бы больше граней. Я вот просто вот так, чтобы не распыляться. Вот в третьей главе послания к римлянам, ну, сказано, апостол Павел задает вопрос, итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Он говорит, великое преимущество во всех отношениях, а более всего в том, что им вверено Слово Божье. Друзья, я бы так по-другому, если к семье перевести, я бы сказал, какое великое преимущество имеют дети, которые живут в семье, где Слово Божье с малых лет они слышат. Какое великое преимущество они имеют. Огромное преимущество. Друзья, если сын или дочь доросли до 17 лет и не прочитали Евангелие, ни разу полностью не прочитали, чья вина? Да как же ты так, а? Вот интересные просто вопросы возникают. Я не раз задавал. А как же ты так смог? Ты родился в христианской семье и ни разу полностью Евангелие не прочитал за 17 лет. Конечно, он виноват. Или она. А родители виновны? А кто больше? Я думаю, родители. Я думаю, родители, друзья. Потому что вот в том возрасте, когда можно гнуть, можно лепить, можно формы делать, задавать направления, родители этого не сделали. Друзья, а как это сделать, когда мал-мала меньше? Когда ночами спать порой мало приходится, работать много. И при этом очень хорошо, если мы всегда на собраниях. Ведь это тоже вера, да, друзья? Это что же вера? Когда родители всегда на собрании, и детей учат, это обязательно, это нужно. И с малых лет их берут с собой, и собирают на собрания, и разбирают после собрания, хотя процессы довольно утомительные, да? Но если они это делают, они не ошибутся и никогда не пожалеют. Никогда не пожалеют. Вот Слово Божье – это великое преимущество, и это очень серьезно. Вот помните еще 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Смотрите, друзья, это Тимофей уже апостол Павел говорит. «При том же ты из детства знаешь священные писания». Друзья, как это хорошо! С детства знать Священное Писание. Я уже сказал, я родился в семье неверующей. И вот когда я после 20 лет уверовал, 23 года, когда я стал читать Библию, вот Ветхий Завет, и дочитал до того, что проклят, мерзок пред Господом, вернее, тот, кто к ворожеям обращается, к гадателям вот и прочее, я думаю, если бы я это когда-то прочитал, или хоть бы мне кто-то сказал, что в Библии, я был уверен, что Бога нет, так нас воспитывали, но если бы кто-то сказал, что в Библии написано «мерзок всякий делающий это», я бы это не делал, а я это делал, друзья. Я это делал. Я помню, вот одна такая пирушка была, и вот это перед развалом Советского Союза, конец 80-х годов, и вот на этой пирушке вопрос, а что дальше будет, а как дальше жить, а вообще что Ленин имел в виду? И кто-то знающий говорит, можно вызвать дух Ленина и спросить у него, и замолчали все. И этот знающий сказал, что надо там зеркало, свечку, темная комната, и одному остаться кому-то и поговорить. Ну и все не хотят этим делом заняться. А я захотел, я говорю, я спрошу. Я помню, у меня зуб на зуб не попадал после этой встречи. Ужас! Ужас! У меня даже до диалога дело не дошло, я в ужасе был. Если б кто-то мне сказал, не делай этого. Какое великое преимущество, друзья, Слово Божье с детства освещает сердце. При том же ты из детства знаешь Священное Писание. Хорошо, друзья, как это благословение передать детям? Если дети не видят отца с Библией, то это почти безнадежно, друзья. Если отцы работают на двух, на трех работах, потому что деньги нужны, собрания семейные они не проводят. Это серьезный промах, друзья. Это мимо цели. Вы знаете слово «грех» буквально что означает? Это если вот в цель попасть в десятку, вот это попасть в цель. А если в молоко, ну то есть даже близко не в мишень, то между десяткой и вот этим выстрелом, вот это называлось грех, расстояние, грех.
Грех – это не какой-то бывает отдельный поступок. Это бывает период жизни. Это бывает участок пути мимо цели. Так вот, родители, которые не позаботились о том, чтобы Слово Божье было в детях, они сделали грех немалый. Почему? Потому что им надо было много работать? Нет. Нет, друзья. Потому что у них доверия не хватило Богу удержать руль. Потому что они не были заняты тем, чем обязательно должны быть заняты. По каким-то причинам. Итак, друзья, семейные собрания много очень делают. И хорошо, вот когда-то один пожилой служитель, он не раз бывал в моей семье, и вот еще перед рукоположением, он, у нас несколько детей было, он говорит: «А что, Саша, ты не проводишь семейные собрания?» Я говорю: «Да как их же поднять утром? Это же непросто. И мне же на работу надо, а их поднять». Он повздыхал, говорит: «Да, непросто. У него самого детей не было». Я думаю, он не знает, о чем говорит. Он говорит: «Непросто, непросто. Но сейчас не сделаешь, потом ты не сделаешь». А вечером, говорит, «Ты тоже не собираешь их?» Я говорю: «Ну как, Рудольф Давидович?» Это классно, кто знает, может. «Как, Рудольф Давидович, как?» Ай, он покряхтел, говорит: «Ай, Саша, сейчас не сделаешь». Он уехал. Я помню, мы с женой повозмущались. Ну не знает он, детей нет у него, что ему не говорить. Повозмущались и взялись за дело. Собрание проводить до сих пор, друзья, утром и вечером до сих пор. И дети себя чувствуют не в своей тарелке, если не было собрания семейного. И это не только Слово Божье, не только пение Богу, не только молитва. На семейном собрании можно итог подвести дню или дать задание на предстоящий день. Выговор сделать, поощрить, подытожить что-то. Собрание скрепляет семью. Это важно, друзья. Это очень важно. И здесь, друзья, читается Слово Божье и разъясняется, какая ответственность, чтобы это Слово было интересным, важным, дорогим, не нудным, не тяжелым. Вот когда-то, я помню, в одной семье был, и там один брат, он, видать, показательное собрание устроил в связи с тем, что я был в гостях. И вот он книгу Левит, это вот я помню, книгу Левит открыл и главу из книги Левит прочитал. А дети не сидят, он их усаживал, читал дальше, усаживал, читал. Я думаю, зачем он это делает? Он же сам не понимает. Ну, прочитал бы один стих, пояснил бы, вопросы бы задал. Ну, чередовать как-то собрание, разнообразить, наизусть учить. И хорошо, если в семье посланиями учат наизусть. Тоже хорошо. Друзья, маленьким детям легче. Но если отец не читает сам Библию, то это тоже тяжело. Он не будет просто заинтересован. Не будет заинтересован детям вкладывать это. Маленьких детей легче к Библии привести, чтобы они читали ее. И даже до школы. Я бы здесь попутно сказал: друзья, не надо никаких сказок. Не надо никаких видиков. Это страшная отрава. Но есть же Слово Божье. Детские Библии есть хорошие. Вот это надо. Друзья, сложнее подростковый период. Вот обычно подростки, это свойственно им, перестают читать Библию. И здесь немало надо усилий, чтобы наклонить их сердце. И вот этот период бывает. Ну, в моей семье были такие, которые переставали читать. И вот я по-всякому уговаривал. И вот, как говорят, через пень колоду вот читал. А теперь уже взрослые, вот один говорит: «Эх, жалко, столько времени. Ах, жалко». Претензий ко мне не предъявляет. А мог бы, да? «Пап, ну что ж ты? Ну, у меня ума не было». «Ну, ты же умный. Ты же мог бы на пальцах объяснить». А вот у меня один подросток недавно. Ну, я слышал, что он перестал читать. И я непринужденно с ним, так как бы на ходу, говорю. Неофициально. Говорю: «Ты читаешь Библию?» «Вообще, говорю, перестал». Я говорю: «А чего? Трудно?» Я говорю: «Непонятно, да?» Я говорю: «И мне бывает трудно. Чаще мне бывает трудно читать Библию. И мало понятно». Смотрит на меня. «Но я читаю, говорю. Я хочу в небо попасть». Я говорю: «Читай и ты, а? Вот я тебе по дружбе говорю. Ну, переступи эти трудности. Вот ты когда-то скажешь: папа, спасибо большое, что так ты сделал. Но я, говорю, даже не за этого спасибо тебе учу.
Я из-за тебя, я в твоих интересах. Я ж тебе друг. Прошу тебя, ну читай. Ну помолчал он. Вы знаете, меньшие докладывают мне через день, говорят, пап, он читает. Ну думаю, слава Богу. Но через время надо будет опять толчок, друзья. И если это «что ты делаешь?» Да ты ж неверующим вырастешь, да ты... Ой, друзья, лучше тогда и не надо это. Это хуже. Он не будет читать, скорее всего. Вот как-то наклонить. Но при этом, друзья, еще раз хочу сказать. Если у отца нет Слова Божьего, у самого, он не практикует его в семье, он на него не ссылается, он не проводит семейные собрания, то считай, все безнадежно. Подростка уговаривать безнадежно. Я думаю, я об отцах говорю, как об отце, как о главе семьи. Мать имеет немалое значение, не меньшее для детей. Вот в этих разных буднях жизни она имеет не меньшее значение. И если дети видят в сердцах матерей, тоже имеется слово, и они к тому ведут, то, друзья, вот получается, что мы можем достичь цели. Итак, я не хотел, у меня есть еще вот здесь некоторые штрихи или пункты, но я и по времени думал приглашать к молитве. Друзья, очень важно, когда мы сами понимаем, что есть благословение. Теорию понимаем хорошо. И в практике выдерживаем это, ведем к благословению семью. Мы понимаем, что это зависит от Бога, и все делаем, чтобы Он сказал свое доброе действенное слово обо мне и о моем доме. Плачем, умоляем, выпрашиваем. Знаете, друзья, вот мне знакомо это, вот, допустим, утро. Ну, я конкретно помню утро. Может, оно и не одно было. И мне надо бежать, хоть разорвись на части, в три стороны сразу, и решать важные семейные вопросы. Добыча денег и прочее, и прочее. И у меня сердце уже бежит туда. Я понимаю, надо бы почитать и помолиться. Вы знаете, я кое-как себя заставляю, удерживаю себя возле Библии. Прочитал несколько глав положенных. Возвращал свои мысли из этих походов в трех направлениях. К Библии это трудно. Возвращал себя, прочитал. Друзья, я помню, я помолился и очень сильно удивился. Я мало что понял в Библии, но я удивился тому, что мне ни в одном из этих трех направлений бежать уже не надо. Как, я думаю, так, а? Правда не надо? Вот как-то повлияло это Слово Божье на меня. Вот как уличный фонарь в темноте освещает круг, да? Вот так я вошел в свет Слова Божьего, постоял там немножко. И это так на меня повлияло, что вдруг переменились планы. Друзья, многие отцы бегают, а только побеги в трех. Ну ты же один не успеваешь, в разнос идешь. А если еще и Библию не почитал из-за этой беготни? Ох, тогда совсем. А, друзья, я думаю, нам это знакомо некоторым, да? Очень хорошо знакома. И если ты один раз тебя с якоря сорвало, то, друзья, есть опасность, что и второй раз сорвет. А если второй раз сорвет, то есть опасность, что ты как перекати поле будешь суетиться, а основное потеряешь. Потеряешь ты и потеряют твои дети. В народе говорят, локоть близко, а не укусишь, да? Что это значит, поговорка? Вот заметили так. Приходит потом какое-то понимание, да? Ах, что-то бы поменять. А быстро проходит жизнь, очень быстро мелькает. И ничего уже не вернешь. И что можно поправить, так это нередко сказать «простите». А если упущен отрезок пути, если ты не дал, что обязан был дать. Друзья, Бог хочет благословлять, это утешение большое. И ставит нас, родителей, перед ответственностью, чтобы мы это благословение получили и передали. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова. Там Иосиф пробовал что-то. Не так, он говорит, знаю как. Что касается благословений, знаю, Иосиф. Уже это пройденный этап. Есть оно, передаю. Да благословит нас Бог, друзья, поиметь его в жизни и передать по наследству. Аминь.

Один богатый человек, уставший от народа, решил дожить свой тленный век в гармонии с природой. За городом построил дом, удобный и красивый. Забор поставил он потом, высокий и массивный. Теперь доволен он сполна, исполнилось желание. Здесь свежий воздух, тишина и птичек щебетания. От суеты и лишних бед, казалось, он уехал. Но за забором жил сосед и стал ему помехой. Сосед его был музыкант, талантлив, но не очень. Терзая старенький баян, играл с утра до ночи. И тут взмолился наш богач: «За что же мне все это? Не музыкант он, а палач сведет меня со свету. Я точно здесь с ума сойду от этого таланта. Не пожелал бы и врагу соседа музыканта». Просил соседа наш герой: «Потише, хоть немного». Но тот сказал: «Ты кто такой? Иди своей дорогой. Все бесполезно, верь, не верь. К чему же все растраты? Не продавать же дом теперь», — подумал тот богатый. И, размышляя день и ночь, решил проблему эту, как самому себе помочь, а также и соседу. Одной котомкой серебра купил себе свободу, подкинув денежки с утра к соседскому забору. И наступила тишина, не слышны больше песни, а у соседа суета, сменились интересы. Баян поставил на крыльцо и как-то суетливо весь день считает серебро, по-новому счастливый. Как часто между христиан бывает точно так же. Ты занят днем, по вечерам, бывает ночью даже, и нету времени для людей, для церкви, для служения. Лишь только там, в душе твоей, какие-то сомнения. Бывает, спросишь сам себе, взглянув на дни былые: кто же подбрасывал тебе игрушки суетные? И почему молчит душа, почти не славит Бога? Неужто в сторону пошла житейская дорога? Дай Бог, чтоб как-то побудил рассказ тебя немного подумать, кто твой рот закрыл, что ты не славишь Бога? Не будь слугою суеты, яви свои таланты и знай, духовные плоды дороже бриллиантов. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

«Не беспокойтесь, юная леди, среди них нет норовистой», сказал кондуктор, заметив, что Бетси, собираясь сесть в карету, тревожно взглянула на лошадей. «Что значит норовистая?» – спросила она отца. «Это лошадь, которая брыкается. К счастью, у нас сейчас нет ни одной такой». Кондуктор на случай нападения грабителей был вооружен двумя мушкетами и двумя пистолетами. Он должен был ехать до Ньютермаркета, где его менял другой кондуктор, а он возвращался в Норридж с другой каретой. Когда все расположились в карете, а пятеро тепло одетых пассажиров уселись на крыше, прозвучал рожок кондуктора, и они отправились в путь. Бетси беседовала с отцом и попутчицей, но все еще ощущала напряженность путешествия. Сразу же за Ньюмаркетом они подъехали к маленькой гостинице, и карета остановилась на некоторое время. Для Бетси это было очень кстати, так как у нее разболелся зуб. Отец смог купить что-то в гостинице, чтобы облегчить ее боль. Лекарство немного успокоило ее, и она могла проспать весь следующий перегон. Приехав в Лондон, они направились на Брик-Лейн, чтобы навестить родственников. На следующий день Джон Гарни покинул Лондон, уехав по делам. И когда через несколько дней ее родственникам тоже понадобилось уехать, Бетси осталась в Лондоне фактически одна и могла делать все, что заблагорассудится. К счастью, ее дневник сохранил детали того, как она проводила время. Она решила осмотреть все достопримечательности города и посетить наиболее известные театры. Эти посещения театров не особенно понравились Бетси. Все это было новым, а друзей, чтобы поделиться впечатлениями, у нее не было. К пятнице она затосковала по дому. И если бы могла, вернулась бы в Элхам, чтобы увидеться с сестрами. Столичный город мог показаться неприветливым местом по сравнению с привычными домами и знакомыми людьми в Норридже. Дома Лондона, казалось, продолжались бесконечно во всех направлениях. И здесь существовали варварские диковинные развлечения, привлекавшие огромные толпы людей. Наиболее типичными были петушиные бои, травля медведей с собаками и бокс без боксерских перчаток. Когда ее родственники вернулись на Брик-Лейн, Бетси снова ходила с ними в театры и картинные галереи. Каждый день находилось какое-нибудь новое развлечение. Однажды она посетила оперу вместе с семьей Апай. Там присутствовал принц Уэльский, будущий король Георг IV. Бетси так разволновалась от того, что видела принца, что не могла думать ни о пении, ни о музыке. Вильям Савери тоже был в Лондоне, и Бетси снова встретилась с ним и ходила на его собрание. Каждый раз, слушая, как он говорит, девушка все глубже задумывалась о религии и о жизни, которую вела. Но визиты и развлечения отвлекали ее от размышлений на духовные темы. Одним из таких визитов был визит к родственникам в семью Хор. Это были состоятельные люди, которым очень хотелось, чтобы Бетси погостила у них. Желая развлечь и порадовать гостью, они вновь повезли ее в оперу. Она написала сестрам в Норридж, рассказывая, как замечательно проводит время и как к ней все добры. Но не смогла удержаться, чтобы не напомнить сестрам в письме, что им следует быть добрыми и хорошо относиться друг к другу. После 2 месяцев в Лондоне Бетси снова ощутила тоску по дому. Она посетила много замечательных мест, познакомилась со многими интересными людьми и, как никогда прежде, наслаждалась свободой. Красивая одежда, танцы, вечера. В конце концов, она устала от всего этого и обнаружила, что скучает по семье и друзьям на Ридже. Бетси радостно встретила отца, когда тот в апреле вернулся в Лондон, и поехала с ним домой.
Ей было что рассказать сестрам, вернувшись в Элхам. И она была просто счастлива вновь видеть всех вместе. Они были все той же семьей счастливых девочек, наслаждавшихся танцем и пением и катанием верхом. Бетси верила, что она способна на большее, чем только предаваться развлечениям. Каждое воскресенье она ходила на собрания в Наридже, но все реже и реже танцевала и пела с сестрами. Иногда она могла настолько уйти в себя, что сестры стали считать ее замкнутой. Однажды она пошла в парк и заметила сидящую там девушку, примерно ее лет. Она имела при себе большую сумку. Звали ее Молли Норман. Она выглядела очень бедно, и Бетси стало ее жаль. «Мне не по карману новая одежда, но в конце концов у меня в сумке есть мука, из которой я могу печь», — сказала Молли. «Сколько денег понадобилось бы тебе, чтобы купить новую одежду на этот год?» — спросила Бетси. «Я думаю, что около 10 шиллингов. Это были большие деньги для такой бедной девушки, как Молли, но не для семьи Гарни». Бетси пошла домой и поговорила с отцом. «Сегодня я познакомилась с девушкой, которая не может позволить себе купить одежду», — сказала она. «Она хорошая, трудолюбивая девушка, заслуживающая лучшей доли. Я могла бы дать ей 10 шиллингов, необходимых на одежду из моих карманных денег». «Конечно, если хочешь, ты можешь сделать это», — сказал мистер Гарни. Бетси была довольна, и когда вновь увидела Молли, дала ей нужную сумму. Она регулярно встречалась с бедной девушкой, обучая ее Библии, и в конце концов Молли наняли в прислуги. Бетси все больше и больше размышляла о значении религии и каждое утро до завтрака читала отрывок из Библии. Летом 1798 года Джон Гарни вместе с семьей отправился в путешествие через юго-западную Англию в Уэльс. Именно во время этого путешествия Бетси познакомилась с Деборой Дарби, которая была знаменитым квакерским проповедником. Гарни остановились в доме Ричарда Рейнольдса. Он был квакером. Присцилла Ханна Гарни, двоюродная сестра Бетси, тоже жила там. Присцилла носила скромную одежду и поразила Бетси своей искренностью. Однажды утром Дебора Дарби, подруга Присциллы, пришла к завтраку и познакомилась с Бетси. Это было одно из самых важных знакомств в жизни Бетси, так как Дебора рассуждала так ясно и понятно, что, казалось, могла разрешить многие проблемы. Бетси была очень взволнована и предвкушала следующую встречу через несколько дней. На этот раз Бетси, Присцилла и Ричард Рейнольдс посетили Дебору Дарби дома. И вновь Бетси испытала вдохновение, когда та произносила речь. «Вы обретете необыкновенную силу, чтобы помогать другим в жизни», — говорила Дебора. «Я верю, вы принесете свет слепым, речь немым, ноги увечным». Во время подобных бесед Бетси чувствовала себя такой сильной, что хотела бы отказаться от легкой жизни и делать что-нибудь по-настоящему стоящее для других, менее счастливых, чем она сама. Она испытывала также сильное побуждение снять яркую дорогую одежду и носить скромные темные платья и чепчики, как истинные квакерские женщины. Бетси никогда не забывала слова Деборы, чрезвычайно повлиявшие на ее мировоззрение. Но ей было всего 18 лет, и она не могла резко изменить жизнь. Вернувшись в Элхам, она вскоре окунулась в повседневную привычную жизнь. Изучение французского, вышивание, развлечения танцами и вечеринками. Для этого ей надо было носить красивую одежду и веселиться со всеми вместе. Тем не менее, она думала о бедняках, помогала Молли Норман
и агитировала местных бедных женщин, чтобы они приводили своих маленьких детей к ней в воскресную школу в Элхам. Позади дома девушка обнаружила редко используемую прачечную. Она подумала, что это могла бы быть прекрасная классная комната, и спросила отца, можно ли ей ее использовать. Джона Гарни не приводили в восторг некоторые идеи Бетси, но он был добрым человеком и разрешил ей сделать то, что ей хотелось. Вскоре толпа ребятишек из домов бедняков потянулась к Элам-Холл. Вначале ее сестры посмеивались, но когда количество детей возросло примерно до 70, их это перестало забавлять. «Эти дети испортили наш дом», — однажды утром воскресенья сказала Луиза, обнаружив себя в окружении тех, кого теперь называли сорванцами Бетси. «Не завидуй этим юным созданиям», — сказала Бетси. «У них нет ничего, кроме того скромного обучения, что я даю им. А у нас есть все». Иногда сестры дразнили ее, так как ее собственный почерк и орфография были плохи, и все же она учила других. Они знали также, что она никогда не была способна к шитью, но теперь старалась изо всех сил научить девочек шить. Несмотря на все трудности, Бетси удалось сделать детей счастливыми, особенно когда она читала им истории из Библии. Теперь она использовала свои деньги на приобретение книг для школы, а также помогала Молли Норман купить одежду. Ее отец знал об отношении сестер к воскресной школе и был недоволен тем, что Бетси тратит на это свои деньги. А число родителей, желающих, чтобы их дети посещали школу, возросло. И это породило много забот. «Деньги, которые я тебе даю, для твоих нужд», — говорил ей отец. «Твоя школа становится слишком большой, и покупка книг для всех детей — это напрасная трата денег». «Иногда я навещаю их дома», — сказала Бетси. «Многие из этих людей страдают от ужасной бедности, и их дети нуждаются в книгах». «Ты знаешь, я всегда, когда могу, помогаю беднякам», — сказал отец. «Но это не должно отражаться на семье. Во всяком случае, из-за этого ты опаздываешь к воскресному обеду». Бетси постаралась избежать спора, но школу не закрыла. В это время она начала усиленно интересоваться работой общества друзей. В марте 1799 года она была в Лондоне вместе с сестрой Рэйчел. Обе они были приглашены на прием своими лондонскими кузинами. Когда они собирались идти, Рэйчел увидела, что сестра примеряет квакерский чепчик. «Не беспокойся, я не собираюсь носить его», — сказала Бетси, застенчиво снимая чепчик. «Это твое дело», — ответила Рэйчел. «Если хочешь носить, то пожалуйста». В конце концов, Бетси все-таки надела квакерский чепчик на прием. Вести дневник было модой того времени. Бетси и ее сестры не были исключением. У их брата Джона Гарни был друг по имени Джозеф Фрай, молодой банкир с искренним и дружелюбным характером. Но его громкий смех раздражал большинство сестер Гарни. Джозефу нравилась Бетси, и он старался приезжать как можно чаще, чтобы встретиться с ней. 25 июля 1799 года она написала в своем дневнике, что, по-видимому, этот молодой человек хочет жениться на ней. На следующий день Джозеф сделал ей предложение. Бетси знала, что ее семья не считает его подходящей парой для нее. Джозефу пришлось ждать целый день, прежде чем он понял, что девушка не приняла его предложение. В этот период Бетси все свое свободное время посвящала изучению толстых книг по английскому и истории. В то же время стала необычно активно участвовать в квакерстве.

много времени, чтобы решиться. Но однажды Джозеф предпринял другой подход. «Я хочу, чтобы ты приняла этот подарок от меня», — сказал он ей. Они стояли в парке Элхам-Холла, и Бетси было видно, как ее сестры прятались за кустами лавра, наблюдая за ней. Она взяла подарок со скамейки, на которую Джозеф положил его, и увидела, что это были прекрасные золотые часики на цепочке. «Спасибо, Джозеф», — сказала она. «Они замечательные». «Но с условием», — продолжал Джозеф. «Если ты не хочешь выходить за меня замуж, верни мне часы в 10 часов утра, и я уеду из Элхам-Холла навсегда». Бетси не вернула часы. Итак, они начали готовиться к свадьбе. Сделать надо было многое. Например, у Бетси было обыкновение навещать местных бедняков и приносить им еду и одежду. Она знала, что после замужества не сможет этим заниматься, и она приложила все усилия, чтобы собрать как можно больше одежды для своего последнего визита к беднякам, которые жили в хижинах вокруг Элхама. А потом ее сорванцы. Конечно, она не могла позабыть о них, а их к тому времени было около 86. Благонравных, хотя и нищих маленьких пострелят. Бетси нравилось проводить с ними время, когда она, читая им рассказы, видела их внимание. Девушка знала, что будет скучать по ним, как и они по ней. Она была так полна решимости носить простую одежду квакеров, что сестры начали смеяться над ней, увидев, что отец покупает дорогие вещи для приданного к свадьбе. «Какое замечательное у тебя приданное, Бетси», — сказала Китти, возможно, завидуя ей из-за предстоящей свадьбы. «Меня удивляет, как это не противоречит твоим квакерским убеждениям». «Это мой особый день», — ответила Бетси. «Меня не беспокоит это, поскольку у меня очень давно не было шелковой одежды». К тому же остальные сестры тоже недоброжелательно отзывались о Джозефе, называя его «юный фрай» и посмеиваясь над его неуклюжими манерами. Бетси старалась не обращать на это внимания и заполняла свое время посещением квакерских собраний и подготовкой к свадьбе. Семья Фрай, состоятельные квакеры из лондонского Сити, приехали в Элхам-Холл, чтобы обсудить приготовление к свадьбе. Свадьба должна была состояться в молитвенном доме на Гоутс-Лейн, и сразу после этого Джозефу и Бетси предстояло остановиться в доме для гостей у дяди Ричарда в Хэмпеде, графстве Норфолке. Родители Джозефа жили в большом загородном особняке, и они пригласили его с Бетси приехать погостить у них. В воскресенье 12 августа 1800 года 86 детей-бедняков, которые посещали ее воскресную школу, пришли с ней попрощаться. Бетси, как и многие дети, плакала. Она понимала, что должна жить в Лондоне, несмотря на то, что ей хотелось бы жить поблизости от Норриджа. Свадьба состоялась в воскресенье 19 августа в присутствии многих родственников и друзей. Это был волнующий и счастливый момент для Бетси, и она не могла скрыть слезы во время церемонии. Она первая из сестер Гарни вышла замуж. Ее отец тоже был опечален расставанием с дочерью. Для Бетси это было началом новой главы ее жизни. Теперь она была миссис Элизабет Фрай, и с момента замужества ее стали называть Элизабет. В возрасте 20 лет она стала хозяйкой большого дома, где было много слуг и гостей.

Знак покорности — грубый крест. Знак служения — полотенце. Но порою растет протест в человеческом нашем сердце. Легче нам служить на показ. Честолюбие похвал желает. Но святой Господь каждый раз незаметный труд предлагает. Против гордости этот бой. Труд в тени — это смерть для плоти. Для людей быть простым слугой, без внимания к своей работе. Быть ничем — легко на словах, тем, кому этот путь неведом. Но на деле склониться в прах — это Божья в тебе победа. Не зависеть от добрых слов. Как же ты? Молодец! Спасибо! Просто делать тот труд Христов. Так же просто, как наш Спаситель. Иисус полотенце взял и к ногам наклонился грязным. Свое место осознавал. Царь Вселенной слугою назван. Это в голову не пришло ни Фоме, ни Петру, ни Матфею. Быть униженным тяжело, стать слугой еще тяжелее. Из 12 никому не хотелось быть в этой роли, чтоб товарищу своему без стеснения и без боли вымыть чистой водой ступни. Этот шаг не вмещался в сердце, но пока сидели они, сам учитель взял полотенце. Сам Спаситель спустился вниз на мозолистые колени. Это не был его каприз, это было его служение. То был высший для нас урок и последний пред крестной мукой. Самолюбью людей упрек, для надменных сердец наука. И в пути я уже не раз вижу тех, кто усвоил это. Божьи слуги без громких фраз от рассвета и до рассвета скромно делают малый труд. Поправляют больным подушки, свежий хлеб в чей-то дом несут и стирают белье старушки. Кто-то в церковь придет за час, чтоб за пастора помолиться, чтоб тихонько, без лишних глаз, здесь для царствия потрудиться. Кто-то, зная беду людей, пишет письма, вселяя веру, от которых в душе теплей, из которых любовь без меры. Кто-то мусор спешит убрать, кто-то будет мыть унитазы. Он не думает выбирать, не откажет слуга ни разу. Вижу тех, кто служить другим у Христа самого учился. Кто не бросит свой путь слуги, кто идти до конца решился, тот, кто будет у чьих-то ног находиться с любовью в сердце, тот усвоил святой урок, взял из рук Христа полотенце.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3 глава 16 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею было написано молодому человеку, которому Павел испытывал глубокую привязанность. Будучи застенчивым и замкнутым, но в то же время одаренным, Тимофей нуждался в пробуждении чувства ответственности за надлежащее поведение в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Служение было дано ему не для того, чтобы просто исполнять его, а ради благополучия собрания, тела Христа. Он также был призван следить за тем, чтобы в поместном собрании практиковалось здравое учение и посредством старейшин и диаконов поддерживался порядок. Собрание должно было быть местом молитвы. В главе 3 сказано, что оно является столпом и утверждением истины, свидетельством того, что Бог явился во плоти, и Дух Божий публично оправдал его, сойдя как голубь во время его крещения. Сила этого помазания проявлялась в его жизни. Во Христе Бог показал себя ангелом, которые никогда прежде не видели его. И он был проповедан в народах. Личность и дело Господа Иисуса составляют благую весть для всего человечества. Он принят верою в мире. Во многих или нет, но вера откликнулась на такое откровение. И, наконец, фраза «вознесся во славе». Она завершает этот список благословенных фактов, о которых свидетельствует собрание.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Псалом 81, Псалом Асафа. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд. Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы, боги, и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей. Восстань, Боже, суди землю, ибо ты наследуешь все народы». Псалом 82, песнь Псалом Асафа. «Боже, не промолчи, не безмолвствуй, и не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, Гевал и Аммон и Амалик, филистимляне с жителями Тира, и Ассур пристал к ним, они стали мышцею для сынов Лотовых. Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иовину у потока Киссона, которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли. Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом, и со всеми вождями их, как с Зивеем и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божии. Боже мой, да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром, как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, так погони их бурею твоею, и вихрем твоим приведи их в смятение. Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею. Псалом 83. Начальнику хора на Гефском орудии кореевых сынов Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, жилая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, Боже защитник наш, приникни и призри на лицо помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Псалом 84, начальнику хора кореевых сынов Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова.
простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним и поставит на путь стопы свои. Псалом 85. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глазу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. Настав меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя перед собою. Но Ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня. Даруй крепость рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Псалом 86, сынов Кореевых, псалом, песнь. Основание Иерусалима на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о Тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Ефиопией скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, и играющие, все источники мои в тебе.

Ищите Господа. Ищите Господа, пока можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Исайя, 55 глава, 6 стих. Ищите Господа, пока возможно. Ищи, пока дается время, пока над нами Божья милость и сеется святое семя. Не упускай возможность эту и еще раз перед Ним склониться и вновь, быть может и уставшим, вновь Иисусу помолиться. Не знаем, сколько дано время, что новый день нам принесет, или будет мирным над нами небо, или Господь кого-то позовет. Все в мире как-то ненадежно, тревога, страх в сердцах людей, и как-то так все очень сложно, не знаем будущих мы дней. Вот только нам бы не забыть, что мы особенный народ, что наше жительство не здесь, мы избраны Иисусом род. Должно важнее для нас быть не новость новую заметить, а что смогли мы накопить, с чем Иисуса сможем встретить. С чем Иисуса сможем встретить, что скажем в оправдание нам, на что потратили мы время, как мы стремились к небесам, куда спешили путь направить, чего искали на земле, к чему усилия прилагали, стремились к свету ли во мгле, как в чистоте хранили мысли, куда мы направляли взор, и как стояли мы на страже, правдив всегда ль был разговор, как часто на вопросы эти мы не хотим давать ответ, и так порою забываем про данный Господу обет. Обет служить во все дни жизни и чистой совесть сохранить, не упуская дня, минуты, жизнь правде Божьей проводить. А жизнь короткая такая, и нужно главное успеть. Здесь нужно повстречаться с Богом и путь Его уразуметь. Не время думать о земном, не время это целью ставить, ведь поздно может быть потом, не сможешь ты всего исправить. Бог не обрядов от нас ждет, общаться с каждым Он желает. Бог свой искупленный народ к небесной цели направляет. Бог очень любит свой народ, и как ему порой печально, что с чуждых он истоков пьет, и стало многое нормально. Наверное, и потому нас

пока еще нам дано время. Как важно нам его уразуметь, чтоб, запасаясь Божьей силой, смогли мы все преодолеть. Ищите Господа, Он близко, Он хочет говорить с тобой, светильник хочет твой поправить, дать сердцу радость, мир, покой. В молитве, в слове пребывая, свой очищай сердечный храм, чтоб Дух Святой в нем пребывая направил путь твой к небесам. Какая разница, что встретит, важнее будет, кто за нас, видит любви великой Божьей, ничто здесь не отлучит нас. Лишь силой возлюбившего нас сможем мы в жизни все преодолеть. Нет на земле ценней того, как с Ним общение иметь. Ищите Господа, пока возможно, на Него стоит уповать. И как бы ни было здесь сложно, лишь с Богом сможем дошагать. Слава Богу!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Раньше в Австралии, рассказывает один христианский писатель, вообще не было чертополоха. Это такое сорное растение. Об этом узнал один шотландец. А так как чертополох украшает герб Шотландии и высоко почитается в их стране, то ему показалось большим недостатком, что во всей Австралии не было ни одного столь дорогого его сердцу чертополоха. Поэтому он отослал своему другу в Австралии целый пакет семян этого растения, которые тот высеял на маленьком кусочке земли в своем саду. Теперь в Австралии чертополохом покрыты огромные площади земли, а в некоторых местах он стал настоящим бедствием для страны. Борьба с ним не представляется возможной, и можно сказать, что для сельского хозяйства он стал чумой и заразой. Вначале было маленькое семя, но теперь это зло невозможно искоренить, несмотря на все принимаемые меры. Было бы очень хорошо, если бы тот пакет никогда не достиг адресата. Разве это не хорошее сравнение для греха? Он входит в сердце малым, почти невидимым, часто под мантией невинной, бодрой радости жизни. Но кто знает, как быстро он развивается, расширяется и захватывает все вокруг себя. «Огонь начинается с дыма», — сказал кто-то, но вскоре он превращается в большой уничтожающий пожар. Маленькая искра способна взорвать целый пороховой склад. Маленькая трещина или пробоина на днище судна способна утопить весь корабль. Большие леса погибают от небольших гусениц-черноголовок. Это проклятие греха, который прокладывает дорогу второму греху, а второй — следующему. Грудь перестает дышать, щеки бледнеют. Персидский царь, которому изобретатель шахмат посвятил эту игру, предложил в награду все, что тот пожелает. Изобретатель попросил положить в первую клетку шахматного поля одно пшеничное зерно, во вторую — два зерна, в третью — два, умноженное на два, то есть четыре зерна, в четвертую клетку — четыре, умноженное на четыре, и так далее до последней 64-й клетки. Со снисходительной улыбкой царь с готовностью повелел дать этому простачку, как он думал, просимое. А теперь посчитайте, сколько будет зерен. Если в каждой клетке число зерен будет увеличиваться в геометрической прогрессии, в конце подсчета выяснилось, что во всей Персии не выросло столько пшеницы. «Так поступает и дьявол», — говорит известный писатель. И сегодня он под каким-либо предлогом навязывает человеку определенный груз, зачастую за кажущуюся мизерную плату, которую на самом деле никто не в состоянии оплатить. На самом деле так. Из малого греха вырастает такой большой, что распространяется подобно инфекционной болезни, принявшей размеры эпидемии. Толмадж сказал однажды: «Вероятно, вы знаете, как ужасно заразны были в прошлые времена эпидемии. В 1263 году в Риме ежедневно умирало от болезни 4000 человек. В правление короля Джеймса I в Англии от болезни умерло 30 тысяч человек. В правление Эдуарда I жертвой болезни пали 35 тысяч человек. А эпидемия переходила с места на место, от одного народа к другому, пока ею не был охвачен весь мир. Но в сравнении с эпидемией греха, которым охвачены наши души, те болезни едва ли можно считать заразными. В течение жизни заражаются десятки тысяч людей, и ими же заражаются еще сотни тысяч. Грех —
Это настолько заразная болезнь, что если бы, предположим, все были бы здоровы и только один человек болен, то за короткое время он заразил бы всех своих соотечественников, и вскоре оба полушария Земли были бы заражены грехом. Да, грех заразителен, как проказа. «Я даже скажу так», — продолжает Тальмадж, «что против этой проказы бессильно любое человеческое искусство врачевания». Великий греческий философ Платон вывел в своей философии рецепт против греха, который мир принял на вооружение. Но лекарство не действовало. Сократ предложил другой рецепт. Тоже было бесполезно. Современный мир предлагает множество средств, но до сегодняшнего дня все они оказывались бездейственными, и можно с уверенностью сказать, что и все дальнейшие предложения будут безрезультатны. 6000 лет люди напряженно пытались исцелить мир от этого зла, но результатом было одно поражение за другим. Нет универсального средства, нет утоляющего боль лекарства и нет помощи. Есть только один врач — это всемогущий помощник, который в состоянии помочь и готов исцелить все человечество. Он взял на себя самые тяжелые и запутанные случаи болезней, и они все вместе не смогли противостоять ему. Одному он сказал: «Очистись», другому: «Возьми постель свою и ходи». Так он заботится и о нас, как о тебе, так и обо мне. Никто не отвергнут им. Всем он дает избавление. Может быть, кто-то засомневается в этой чудесной вести и скажет: «Мои грехи слишком велики и не могут быть прощены. Христос не примет меня». Как Христос не может принять грешника? Разве он не волен своей власти? Наполеон хотел перейти через Альпы в Италию. Его друзья сомневались в возможности перехода через высокие горы со столь большим войском. Но он махнул рукой и сказал: «Нет Альп», и велел построить дорогу, которая еще и сегодня двигается весь мир. Так и мы, люди, стоим перед горами греха. Они отделяют нас от страны блаженства и небесной Родины, так что мы порой отчаиваемся. Как нам преодолеть это препятствие? Но вот пришел Христос, и Он говорит: «Не будет впредь никакого препятствия. Я пришел победить гору твоих грехов». И так оно и случилось. В нем спасение для всех людей. Христос — помощник наш, чтоб сделать чудо. Такого не найдете вы нигде. Когда Господь с тобой, победа всюду — в учебе, спорте, бизнесе, в труде. Спортсмены свое тело усмиряют, иначе не достичь наград никак. Ведь как они себя порабощают? Победа не дается просто так. Всегда победа им чего-то стоит, и лишь тогда она приходит в дом, когда спортсмен ресталище проходит в руках с ракеткой, молотом, копьем. Но иногда, чтобы добыть награду и титул чемпиона получить, себя поработить настолько надо, как говорят, в бараний рог скрутить. В духовном мире так же происходит. Но чтобы в этой жизни побеждать, кто поприще свое с трудом проходит, во всем должны спортсменам подражать. Как греют сердце тленные награды, но мы печемся о других венцах. Их получить мы будем очень рады, ведь нас награда ждет на небесах. Ни перед чем, чтобы не было испуга, но чтобы все могли мы побеждать, должны молитвой помогать друг другу, как Моисею руки поднимать. Когда с Христом ты связан неразрывно, и Он с тобою в мыслях и делах, тогда с тобой Он всюду непрерывно. Его победа у тебя в руках. Ведь прежде так учил апостол Павел. Христа венцом он счел мирской позор. Всего превыше он Христа поставил. Все остальное
он почел за сор. И пусть порою окружают беды, но истина ясна и так проста. У ада нет теперь уже победы, он побеждает тех, кто без Христа. Ты и так беги, чтоб получить награду, ведь наши жизни словно в спорте кросс. Не забывай всегда, ты Божье чадо, так будь победоносным, как Христос.

смотря в глаза ребенка, сироты. Не мой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя, может, это ты? Мой папа, потерявшийся когда-то. А если повстречаешь мою мать, то передай, чтоб сильно не грустила. И если вдруг придет

глаза, сиротские глаза. Как много в них любви, как мало веры. С большой надеждой

смотря в глаза ребенка, сироты. Не мой вопрос читал в его я взгляде. Скажи мне, дядя,

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Слава Богу! Итак, прозвучал вот этот гимн и знакомое слово «кадош», что означает «святой». А нам оно особенно близко сегодня, потому что мы изучаем тему «Быть святым». В книге Левит, 19 главе, в древней традиции, эта глава так и называется «Кдошим», от слова «кадош», то есть «быть святым». На самом деле у нас сегодня очень такой хороший день, но он знаменуется тем, что мы все-таки, или все-таки такие, да, подошли к заповеди, 18 стих, которая говорит: «Ну, люби ближнего твоего, как самого себя». Все, что мы читали до этого, все заповеди, которые мы обсуждали, которые подготавливали нас к взаимоотношениям друг с другом, они приводили к этой заповеди: любить ближнего, как самого себя. В прошлый раз мы изучали: не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего, как самого себя, я Господь. Подчеркиваю, что все-таки в контексте еврейского писания не к началу 18 стиха относится это утверждение, а как бы оно обобщает все, что было сказано до того. Потому что все, что мы изучали, все те запреты, о которых мы говорили, а мы еще об этом упомянем, они подводят нас к повелению, определенному, к позитивному утверждению. То есть к тому, что мы бы назвали категорией «делай». А до этого мы говорили о том, что делать нельзя. И мы обсуждаем тему к душим, быть святым, будьте святы. Об этом много говорится в Писании, в Новом Завете Петр буквально цитирует эту заповедь из книги Левит. И мы с вами говорили о некоторых различиях, которые, наверное, нам нужно понять, что значит освящаться и быть святым. Осветиться в контексте Библии означало отделиться от нечистого. Это важно, это условие, но это, как бы мы сказали, начало того, что нужно делать. И все, что относится к освящению, оно входит в категорию «не делай», то есть запрещающую категорию. И мы с вами говорили, я повторю вновь, невозможно подойти к разрешающей категории заповедей, то есть к заповедям повелевающим, без исполнения запрещающих заповедей. Вы понимаете этот смысл? То есть невозможно быть святым, не отделившись, то есть не осветившись, не отделившись от того, что запрещено. А вот быть святым – это уже подъем, возвышение в том, что разрешено. Подчеркиваю, быть святым — уже не идет разговор о том, что запрещено, а идет разговор о том, как подниматься в том, что разрешено человеку. Что Писанием не запрещено, но имеет разные уровни для каждой души на определенном этапе ее роста. Потому быть святым в одном из переводов Торы, что означает Тора, учение, обычно переводит как закон, но мы с вами знаем, что это не точный перевод этого слова, и почему он возник, это другая концепция, но слово Тора переводится как учение. Оно изложено в Пятикнижии. В этом учении есть и законы, и заповеди, и постановления, и уставы, которые дал Бог. Но само слово Тора, в нем есть корень «ор» – учение света, то есть то, что несет свет. Повеление, то есть направление, указание на свет. И для нас это большая ценность. Мы понимаем, что в этом сокрыты множественные сокровища. Так вот, осветиться, отделиться, а быть святым – это уже подняться, это уже укрепиться в том, что ты есть. Так вот, на языке оригинала очень часто переводят – это понятие, словосочетание «быть святым», «быть возвышенным». Но не в том смысле, конечно же, друзья, как мы, услышав этот буквальный перевод, можем понять возвышенные чувства, мысли или особое какое-то состояние души, хотя это тоже имеет отношение, но быть возвышенным, быть возвышающимся. И опять же, не возвышающимся над чем-то, но в смысле как бы растущим. Понимаете? Поднимающимся, находящимся в определенном процессе. Ну, вот так наш язык не всегда в точности может передать все оттенки, но слава Богу, что в русском языке есть достаточно слов, которые могут нам раскрыть текст оригинала, давая с разных сторон почувствовать вкус, смысл и значение того или иного термина. Так вот, это и есть пребывание в духовном росте, о чем мы говорим. Это и есть рост духовный, который и осуществляет наше сближение с Богом. Мы же понимаем с вами, что физически вырасти и приблизиться к Богу нельзя. К Богу вообще нельзя приблизиться в пространственном временном, так скажем, отрезке. С Богом мы не сближаемся, сократив расстояние физическое. Но мы в духовном мире сближаемся с Богом по сходству. Вообще в духовном мире все происходит по сходству. По сходству желаний, намерений и состояния души. Вот почему еще отцы церкви говорили, что в зависимости от состояния души мы или с Богом сближаемся, или с демонами-мучителями. То есть, смотря кому уподобляемся по нашему настрою. И не только волевому, как бы я сказал, а уже вот тому проросшему в нас желанию и стремлению, ставшему уже нашей частью. Вот тот новый человек, который возрастает в нас, это не абстрактное понятие, как мы думаем, а это объяснение вот тех устремлений, чувствований, уподобления. Мы об этом будем говорить еще. Это обретение тех же качеств и чувствований. Послание к Ефесянам, 5 глава, 1 стих, так и сказано. Итак, подводит апостол итог, подражайте Богу, как чада возлюбленные. То есть подражайте Богу, как дети Его, любимые им. Подражайте Ему, как дети подражают Отцу. В чем мы можем подражать Богу? Конечно же, мы не можем Ему подражать в Его атрибутах, которые мы с вами видим в Библии. Мы не творцы в том смысле и значении, хотя в нас есть образ и подобие Божие, в чем-то мы можем уподобляться, но в первую очередь мы можем уподобляться Ему в чем? Он милует нас, Он прощает нас, Он любит нас, Он долготерпит нас. Вот это качество замечательное, одно из моих самых любимых – долготерпение, правда? То есть, очень, ну, в русском языке оно понятное, а на иврите это «эрехпанаем», оно переводится как «только не падайте со стула», переводится как «длинный нос». Как так? Ну, евреи – народ, которые были все в образах определенных. Но есть такие слова, которые в буквальном переводе звучат очень странно. Вы когда-нибудь видели быка, который... Кстати, недавно передавали трагическую ситуацию, когда бык на корриде забодал тореадора. К сожалению, такие случаи бывают. Но если кто-то когда-нибудь видел быка, а мне однажды довелось, мы как-то с мальчишками гуляли в поле, и там был бык, я бы сказал, бычара, огромный. То, что он был привязан, это не сразу заметишь. Да и в общем-то, вы знаете, я вам скажу, то, как его привязали, впоследствии предчувствия меня не обманули. Я никогда таких животных не видел, но то, как он выглядел, было ужасным. Во-первых, он был огромным, но я и сам тогда был маленьким, поверьте. То есть, конечно же, мне казалось это животное огромным. Что мне запомнилось в нем? Он злился сам на себя. А когда увидел нас, пацанов, то есть он вообще пришел вне себя от гнева. У него раздувались ноздри. То есть в буквальном смысле его ноздри раздувались. То есть вот они прямо хлопали. То есть был такой вот звук какой-то необычный. То есть он так втягивал воздух, и так вот у него эти крылья носа даже издавали какой-то хлопающий звук такой, очень страшный. Так вот почему сказали Эрех Панаим, длинный нос, что пока гнев выходит, он уже, выходя, заканчивается. То есть как бы рассеивается, да? Ну, вот, конечно, это слово приобрело оттенок усмирения гнева, долготерпения. То есть Бог, Он не до конца гневается. То есть Он способен его являть милость для грешника, давая благодаря своему долготерпению или усмирению гнева своего. То есть Он долготерпеливый. И вот этот гнев очень медленно идет до нас. Но, кстати, ну, не стой под стрелой, как говорится, да? Работающего крана, говорят нам на стройке, но страшно впасть в руки Бога живого, написано. Потому сказано, долготерпение его почитайте спасением. Кстати, вам интересно, что произошло с быком и со мной? Заметьте, что все нормально. На самом деле этот бык впоследствии, или точнее, по-моему, это было в тот же вечер, не хочу сказать неточность, или день, в тот же час, когда мы приближались к нему, все-таки он таки оторвался. И я помню, что я тогда побил, да и не только я, побил не быка, а рекорд собственный по перепрыгиванию забора. И я и в те годы был крупным мальчиком, вот. Но такая прыть. Очень ловким оказался. То есть, действительно, я очень быстро... А он страшно бежал по улице, он пытался напасть на людей, и вот этот нос, он у меня запечатлелся во всю жизнь. Мы подражаем Богу, как чадо возлюбленные, в Его качествах, которые Он являет по отношению к кому? К людям. К нам с вами. Филиппийцев 2:5 написано, «Ибо в вас должны быть те же чувствования». Кто-то говорит «чувствование», ну, не знаю, как верно, кто как привык. Я скажу «чувствование», «какие и во Христе Иисусе». То есть переводится это слово «чувствование», «мысли», «мыслить», «помышлять», «размышлять», «думать», «рассуждать», «что чувствовать», «что и Он». А в переводе Русского библейского общества с 3 стиха так написано: «Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия». Пусть каждый смиренно считает другого выше себя, то есть более значимым, важным. То есть не себя важнее, а другого важнее. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли, вот этот 5 стих, и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Христа Иисуса. Вот такой перевод. И вот что мы видим, друзья мои, во всех этих текстах. Быть святым, то есть духовно вырасти, возвыситься, приблизиться к Богу, возможно при одном условии, если ты помогаешь подняться ближнему. Если ты помогаешь ближнему. Нет святости вне этого. И как мы сказали, но чтобы исполнить предписывающую заповедь «люби», надо исполнить запрещающие заповеди. И вот, наконец, мы, изучив все эти запрещающие заповеди, которые, без сомнения, могут быть расширены, и к ним может быть множество пунктов, к нам преподносится квинтэссенция духовности, то есть смысл всего. Теперь это уже позитивная заповедь, предписывающая, не запрещающая, а предписывающая. «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот это высочайшее, благороднейшая задача. И все ступени к ее реализации описаны в этой главе и были прочитаны нами. Итак, возлюби ближнего, как самого себя. По непонятным причинам многие христиане считают, что первым этот принцип провозглашен в Евангелии Иисусом Христом. Действительно, многие люди так думают, что Иисус Христос первым этот принцип озвучил. Хотя мы видим на самом деле, а мы объясним, что значит его слова «любить Бога и любить ближнего», на самом деле он сделал глубочайший анализ Священного Писания, процитировал Тору, то есть процитировал закон, процитировал книгу Левит. Это одна из множества заповедей, но весьма важная. Я читаю текст Матфея 22, и один из них, по-моему, 39 стих, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Замечательный текст. И опять же я скажу, большинство людей утвердит или утверждают, что Господь нам оставил только две заповеди – любить Бога и любить ближнего. Это особенность учения Иисуса Христа. Мне сейчас нет возможности, да и нужды такой нет, доказывать несостоятельность этого мнения, но достаточно вам будет прочитать Евангелие от Луки, где законник отвечает на слова Иисуса, что является важнейшим в Торе, что является важнейшим в законе. Это та глава, где говорится о добром самаритянине, о самарянине или о самаритянине, как правильно сказать, шамрон, ну не знаю, ну как в Библии написано, ну самаритянин, да, о добром самаритянине. Ну, главное, вы понимаете, о чем идет речь, да? О добром. В этой главе совершенно противоположная ситуация. Законник отвечает на слова Иисуса, что является наиважнейшим, и произносит вот эти же самые заповеди. То есть он практически цитирует то же самое. И Иисус одобряет его мнение, подтверждает правильность его решения. Конечно, без контекста того времени мы вряд ли поймем, о чем идет речь. Но в еврейской традиции во времена второго храма среди законных учителей считалось, что две скрижали, которые дал Бог, они в сжатом виде, их содержание, 10 заповедей, выражается вот в этих двух. На первой скрижали, на правой скрижали, потому что еврит справа налево, на правой скрижали были заповеди по отношению к Богу, и завершалось это пятой заповедью, которая была к родителям, о почтении. Мы говорили, почему эта пятая заповедь находится на скрижале Бога.

Он знает эту идею, а мы нет. Так вот, это важный момент, но пусть это будет для нашего понимания, что Иисус говорил, тем более вот эти слова, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А все-таки надо сказать, почему-то, ну вот такое слово подобрано, утверждается, оно сегодня немножко другой оттенок приобрело. Наверное, можно сказать, держится. В оригинале написано «подвешены законы пророки». То есть в нашем понимании утверждается, стоят, но можно сказать и так. То есть смысл от этого не меняется, но подвешены как бы из этого все. Все держится на этом, на двух скрижалях. И закон весь, все заповеди, которые даны в Божьем законе, они раскрывают смысл 10 заповедей. А краткое содержание 10 заповедей в двух – «люби Бога» и «люби ближнего», как самого себя. Иаков называет эту заповедь «любить ближнего» законом царским. Он так и говорит: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками». И вот мы сегодня делаем лишь вступление к этой заповеди, потому что нам нужно будет поднять такой смысловой пласт, чтобы нам не только загрузить наш разум возмущенный, но еще и сердце наше и к действию применить. Начнем по порядку. Первое слово – «любить». Да, мы сказали здесь повелительное наклонение – «люби». В Новом Завете написано «возлюби». Ну, наверное, почему есть разница «люби» и «возлюби»? Давайте услышим этот момент, да? «Люби» – это как бы действие продолжающееся. Я не силен ни в русской грамматике, да вообще ни в какой, как оказалось, в английской тоже. Но, если я неправильно что-то скажу в этом смысле, вы поймите то, что главную мысль, а не как это озвучено. Но, на мой взгляд, это «люби» – это продолжающееся действие. А «возлюби» – это «начни и делай», да? То есть имеющее начало. Вот ты не любил, а вот теперь люби. Почему так? В чем разница? Я думаю, что в этом был определенный замысел переводчиков, которые понимали, что Евангелие должны будут дойти до людей, весьма далеких от Божьего Завета и Божьего Закона, которые не имели ни обетования, ни Слова Божьего, ни наследия, ничего, как имели это евреи испокон веков. И поэтому для них нужно было принять совершенно новую идею – возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Понимаете, да? То есть это вот такой проповеднический, я бы сказал, шаг, проповедническое действие, которое в Евангелии нашло отражение именно в слове «возлюби», то есть начинающим. И для нас это актуально, потому что мы относимся к обращенным из язычников, которые не любили Бога и уж ближнего не очень-то. Так вот, «люби», мы с вами понимаем, что невозможно сегодня дать исчерпывающее объяснение величайшего понятия «любовь». Мы напомним лишь некоторые детали и рассмотрим в нашем контексте само слово «любовь», «агава» от глагола «гав», арамейского глагола «дать». То есть любовь по определению дающая, не берущая, а любовь – это действующая. И вот любовь в нашем контексте – это ощущение общности, единения, ощущение ответственности за другого человека, осознание зависимости принципиальной, активного, положительного, как бы я сказал, неравнодушия. То есть есть разное неравнодушие, есть ревность, чтобы упал человек, да, нечисто ревнует. Вот так переживаю за него, и упал, когда человек, мы говорим, ну я же говорил, и в душе как бы такая вот утвердительная нотка срабатывает, да, ну вот по делам, предупреждали, повернулся и ушел, да. А здесь нечто другое,
Здесь активное положительное неравнодушие к успеху.

успехам, к удачам и к бедам человека. То есть оно проявленное неравнодушие. И я повторю, что это не отражает сути любовь во всей глубине, но только отмечает те стороны, которые нам в контексте нашей проповеди нужно понять. В послании к римлянам 13.9, римляне 13.9, апостол Павел говорит: «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай другого, чужого, не пожелай чужого и все другие». Заключается в всем слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Вот видите, косвенно апостол Павел нам подтверждает эту мысль о скрижалях, хотя он не заботится здесь об аккуратности перечисления заповедей, в общем-то, то есть он не по порядку их перечисляет, но у него нет такой нужды доказывать кому-то или нам в том числе. Он дает нам смысл. И дальше написано: «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Еще раз подчеркну, весьма натянутое толкование, когда люди утверждают, что любовь заменяет Божий закон. Апостол Павел этого не сказал в данном тексте. Он сказал: исполнить Божьи заповеди можно только, мотивируясь чем? Любовью. Нет Божьих заповедей не вне любви к Богу и к человеку. Нет Божьих заповедей вне любви. То есть исполнение, полнота закона, не выполнение, как мы часто понимаем, а полнота, то есть полнота закона, внутренний смысл, движущая сила, вера, движимая любовью, вы слышите, да? В данном случае веру можно понимать как вообще мировоззрение, а не просто я верю там в чудеса и двигаюсь любовью к чему-либо, а именно как мировоззренческое. Вот у меня есть вера, мы верующие. Так вот, вера должна быть движима любовью. И вот мы любим других, если мы радуемся радостью другого человека, и она становится нашей радостью. Если мы сочувствуем горю ближнего и утешаем скорбящих по разным причинам, утешаем тех, кто потерял близких, простые вещи, участвуем в проводах умерших, если навещаем больных, заботясь о том, чтобы им было хорошо, радуем их, а не огорчаем. Кстати, мы очень легко огорчаем больных, да? Обратите внимание, что если у нас нет откровения прямого, пророческого к человеку, мы не можем прийти ему и сказать: заболел? Ну-ка, проверь себя, давай-ка покопайся. Грех, наверное, какой-нибудь есть? Разберись-ка. Слушай, это неправильно так подходить к брату. Он же имеет Духа Святого, как ты имеешь. Если нужно, Господь ему откроет. Но если у тебя есть пророческое откровение, Бог тебе сказал, то ты пришел и знаешь, на что указать этому человеку. Чувствуете разницу? Поэтому мы не приходим огорчать человека, под подозрение его поставить. Знаете как? Не может с тобой произойти ничего, если вот за тобой ничего и нет. Проблема, конечно, мы не Иова, да? Мы не причисляем к себя вот к таким безупречным праведникам. Но друзья его занимались многое время, проповедуя ему, именно наталкивая на то, чтобы он разобрался в себе. Обратите внимание, что Бог сказал? Неправы. Иов должен был за них молиться, чтобы им не вменилось. Не Иов. То есть я не ощущаю себя, я без всякой философии религиозной, там, вмененная праведность, я не таков. То есть я совсем другой человек, я страдаю за свои грехи, в отличие от Иова. Понимаете, я человек согрешающий, получающий наказание, слава Богу, быстрое. И чем быстрее, тем лучше. А самое лучшее, когда можно сказать: благодарю Господи, что ты взял деньгами.
Вот это самое-самое приятное чувство. То есть ты вышел, ты понимаешь, что наказали, значит простили. Потому что если уже ты что-то претерпел, значит оно все. Процесс исчерпан. Благодарю, списали, да? Аллилуйя. Но, вы знаете, хоть мы и не Иовы, мы не должны быть на стороне друзей Иова. Поэтому сохрани нас Господь, нам нужно радовать больных, ободрять их, а не огорчать. Если мы помогаем бедным и слабым людям временем, своими руками, деньгами, мы выполняем эту заповедь. Еще мы проявляем любовь к ближнему, когда мы молимся за других людей, за их здоровье и за то, чтобы их души возвысились с Божьей помощью. Далее. Мы только-только приступаем с вами к определению терминов, потому что нам предстоит большой путь. Следует слово «ближний». Вот с этим словом нам придется разбираться очень долго. Но, скажем, самый простой перевод слова «ближний», слово «реа», значение его – тот, кто разделяет твою судьбу, или тот, кто с тобою разделяет судьбу. Понимаете, да? То есть сосед, есть такое слово, относится не просто безучастный сосед, но сосед, скажем, разделяющий твою судьбу или свою судьбу с тобою. Брат, разделяющий с тобою судьбу. Ближний – это тот, кто разделяет с тобою судьбу. И смысл понятия «ближний» все-таки выражается принадлежности к какой-то определенной группе, коллективу, семья, община – в общности целей основных, которые есть для этой группы и для семьи. Сегодня мы способны любить всех людей. Мы так и заявляем. Я всех люблю. Будьте осторожны с такими заявлениями, потому что это быть святее Бога. Бог не требует от нас любви ко всем. Особенно, кстати, я замечал, что я люблю тех, с кем и не встречусь никогда. Больше всего. А вот любить тех, кто рядом, друзья мои, как-то не получается, потому что о многом мы мечтаем, и сколько бы доброго сделал, ну, в общем, если бы туда бы, сюда бы поехал, ну, в общем, понятно, да? Поэтому все-таки мы пока определяем понятие ближний, это семья, община, те, кто является с тобой общниками в основных целях жизни и с теми, кто разделяет твою судьбу. И, наконец, словосочетание «как самого себя». Это означает, мы будем об этом тоже много говорить, что человеку следует судить об окружающих его людях по тем же параметрам, меркам и критериям, которые он сам определяет для себя, что такое хорошо и что такое плохо. Параметрам, меркам и критериям, которые построены на его представлениях о собственных интересах. Конечно, можно возразить, если сердце любящего не очищено в должной мере, теоретически он может призывать к ближнему, к тому, что благом не является. Ну, например, пьяница может спаивать своего ближнего, желая ему как себе. Да? А уж наркоман с радостью, если есть чем поделиться, приучит соседа к наркотикам, чтобы было хорошо ему. Но мы еще раз определяем, нет понятия любви вне Божьих заповедей. И что хорошо, а что плохо, определяет Божьи заповеди. Кстати, именно поэтому в 19 стихе сказано «Уставы мои соблюдайте». Это как бы в контексте этого предложения Левита – чтобы не было ложного истолкования приведенной заповеди, дано это предупреждение. Все в рамках моих уставов. Теперь очень важно, термин «любить своего ближнего» относится не к личности твоего ближнего. Но как бы сказать, мы порой определяем, достоин человек или недостоин моей любви. Относится не к личности ближнего, но ко всему, что касается его личности.
тех обстоятельств, которые определяют его жизнь к добру или к худу. То есть, попробую объяснить, что это значит. Это значит, когда человек в радости, в горе, или у него есть благо, мы должны любить как свое собственное. Мы должны радоваться его счастью, как своему, и горевать его печалью, как своей, как над своей. Способствовать его благополучию с таким рвением, как если бы шла речь о нашем собственном благополучии, и стараться хранить его от беды, как будто бы эта беда угрожает и нам. И это требования, которые мы должны исполнять, даже по отношению к тому человеку, который нам не очень приятен. Но он волею Божией наш ближний. Но не очень приятен нам. Но это требование любви, которое не зависит от личности ближнего и черт его характера. Вы слышите? Ближний, он уже дан. Один из переводов звучит так: «Люби благополучие своего ближнего, как если бы это было твое собственное благополучие». То есть нужно научиться любить других, и как мы любим себя. Кто не любит себя, а мы объясним, что это значит позже, и мы будем об этом говорить подробно, тот и в правильном контексте, я подчеркиваю, потому что сегодня, если вы почитаете психологов, многие вас научат. Будь здоров. Контекст библейский подразумевает нечто другое. Я сейчас должен остановиться, друзья мои. У меня нет как бы кульминационного момента в проповеди, потому что я планировал сказать больше, но нет возможности. Мы продолжим в следующий раз. Но все-таки мне хочется остановиться на том, любить себя, о чем мы будем говорить, непростая задача, и множество ошибок допускает человек. И причина в том, что он не знает или забывает, что он является собой, что такое его «я», что человек – это прежде всего, это его бесконечный потенциал, это его возвышенная душа, которая живет здесь на земле, чтобы исполнять волю Творца, волю Божию. Это цель жизни в нашем мире, чтобы мы научились жить по Его правилам, по Его законам, в гармонии, которые создал Бог, и помочь другим людям тем же самым. Поэтому, друзья мои, Иисус отметил, что у этой заповеди особый статус. Иаков назвал ее законом царским. В древности мудрые люди говорили: «Люби ближнего, как самого себя». Это главный принцип Бога. И да благословит Господь.

Момент творения. Новые сведения о природных катаклизмах. Всемирный потоп времен Ноя – не просто самый сильный ливень в истории человечества. Библия изображает грандиозную катастрофу, во время которой на всей поверхности планеты происходили наводнения, оползни, извержения вулканов, землетрясения. Земля буквально сотрясалась от подземных толчков невероятной силы, а холмы и горы расплывались, как манная каша. Возможно ли, чтобы современная наука проглядела свидетельства всемирной катастрофы? Еще несколько поколений назад геологи-эволюционисты не замечали следов всемирного потопа, но постепенно они стали признавать, что большая часть осадочных пород образовалась в результате широкомасштабных наводнений. Совсем недавно геологи признали и то, что горы могут рушиться и стекать вниз. Помимо обычных обвалов и оползней, бывают еще и потоки, которые перемещаются на много километров даже по ровной поверхности. В качестве примера можно вспомнить обвал Блэкхок на южной окраине пустыни Мохаве. Масса мрамора упала с высоты 1.5 километра и еще 9 километров двигалась по практически плоской пустыне. Согласно одному из описаний, гора растаяла как шоколад. Видя такое, ученые начинают понимать, что подобные явления не уникальны. Новые научные открытия не только не противоречат библейской летописи, но, напротив, придают ей все более яркие черты. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

чудно пребывать с Тобой в общении, мой Царь и Бог, Отец мой и Творец. Все нужды приносить Тебе в моленье. Ты видишь искренность молящихся сердец. С Тобой все просто и всегда надежно. Мой Искупитель, мой Господь Иисус, во всем довериться Тебе, как другу можно. С Тобою ничего я не боюсь. В моем пути Ты мне всегда опора, краеугольный камень, Ты скала моя. Я знаю, будет встреча очень скоро. Тебя на облаках увижу я. Ну а пока мой путь земной не пройден, в Тебе, Господь, хочу всегда прибыть, чтобы средь ночи, утром или в полдень Тебя за суетою не забыть. Дай жажду слова мне, благой Учитель, дай мудрости, любви и чистоты, стремление дай в небесную обитель, где всех спасенных ожидаешь Ты. Как чудно пребывать с Тобой в общении, мой Царь и Бог, Отец мой и Творец. Прими из наших уст благодарение, хвалу восторженных и искренних сердец.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: Бинет Амстронг был человеком, который, может быть, как никто другой, в Дипривертал гнался за деньгами. Многие люди становятся такими, получив большое наследство или выигрыш. А Бинет был таким с самой их свадьбы. Сумма его наследства, которую он получил в свои 26 лет, была достаточно велика, чтобы купить 4 гектара земли с большой фермой Девентер. Кроме того, заплатить за 35 лет вперед своему работнику, если бы он только пожелал. Естественно, Бинет этого не хотел. Он хотел купить новые аппараты, машины и оборудование, свиней, пару лошадей, а может и прикупить маленькую ферму Довди, которая находилась от них неподалеку, на расстоянии около 2 километра. Он мог вложить деньги в пилораму, переплавить свое состояние в золотой слиток, купить сыроварню или консервную фабрику. Идей у него было предостаточно, но он ни с кем об этом не советовался. Анни часто видела, как он наносил на листок бумаги какие-то числа, только она не могла понять, что они значат. При виде огромного дома у Анни дыхание остановилось. Как много окон! Дом был желтый. Он как-то сразу привлек ее внимание. Он был окрашен в точно такой же блеклый оттенок желтого цвета, как ее родительский дом в Виквилле. Ее душе стало хорошо и по-домашнему спокойно. Зацементированная дорога вела от кованых железом ворот мимо прекрасного луга прямо к ступенькам дома. Низкие кусты сирени группками теснились вокруг южных окон крытого балкончика. По мере того, как они приближались к дому, Анни заметила, что к воротам заднего дворика вела еще одна зацементированная дорога. Со стороны все это имение выглядело очень ухоженным и гордым. «Почему эти Девентер продали такое прекрасное местечко?» – спросила Анни. «Да вот младший сын Девентера женился, а старый Робин не в состоянии один все в порядке содержать. Он уже ищет себе покоя и живет теперь в городе. А ты тоже так поступишь, когда мы состаримся?» Бинет, засмеявшись, соскочил с тарантаса. «Что-то не весел его смех», — подумала Анни про себя. «Может, не стоило об этом спрашивать?» Ей часто казалось, что вопросы такого характера обижали Бинета. Больше того, он считал, что жена должна задавать такие приятные вопросы, как «Как мне лучше израсходовать эту денежку, Бинет?» Или «Что мне еще сделать, Бинет, чтобы тебе во дворе помочь?» Или же «Бинет, может мне замкнуть эту комнату, чтобы сэкономить немного дров?» Большущая кухня и столовая соединялись между собою, переходя одна в другую. Окна выходили на юг и на запад, что, естественно, делало это помещение очень приветливым. Жилая комната, или, как говорят, зал, выходила на восток, а спальня была расположена на севере. Обои в обоих, без исключения, комнатах нижнего этажа были без пятен и не были повреждены. «Бинет», — сказала Анни задумчиво, — «нашей мебели нам будет далеко недостаточно, чтобы обставить весь этот дом».
1: «Конечно же, не хватит», — ответил он сдержанно. «Никто так и не думает. Во-первых, я куплю себе жалюзи и сейф, а потом еще книжный шкаф. А может быть, два. И новую машинку для стрижки газонов».
0: «Мне уж очень хочется иметь швейную машинку», — произнесла Анни мечтательно.
1: «Ну, конечно. Ты знаешь, я просто не могу детские штанишки и пиджачки так аккуратно на руках шить, как на машинке, Бинет».
0: Казалось, он был мысленно уже далеко и совсем ее не слышал.
1: «А вот и Ирни Ло идет».
0: Бинет увидел его в окно.
1: «По крайней мере, он точен»,
0: — добавил Бинет, коротко взглянув на свои золотые часы.
1: «Я ему сказал, чтобы он в 10 часов был уже здесь. Мы сейчас же приступим к разгрузке, а ты, Анни, пойдешь сейчас наверх и выберешь для него самую маленькую комнату».
0: Ирни Лой — это первый наемный работник. Он был долговязый, тощий, мрачный на вид человек с длинными черными усами.
1: Он подъехал на двухколесной деревянной коляске, в которой была запряжена белая лошадь. В коляске лежал старомодный кожаный чемодан, который весь был на металлических замочках. Ирни привязал к забору коня и на полпути к дому повстречался с Бинетом. «Не надо коня привязывать к забору, Ирни», — сказал Бинет вместо приветствия. Высокомерным, властным взглядом встретил он этого 19-летнего парня. Голос его точно соответствовал выражению его лица. «Вон там вдали есть специальный столб для этого», — он показал направо.
2: «Я его не видел, сэр», —
1: ответил парень, взглянув через левое плечо.
2: «Давай-ка, привяжи его на место»,
1: — сказал Бинет, как инструктор новобранцу. Не сказав ни слова, Ирни привязал коня к столбу. На верхнем этаже было 4 комнаты. Если бы хоть одна из них была меньше 3 других, то это надо было бы доказывать, вымеряя каждую до сантиметра. Наконец, Анни решила, что комната, выходящая окнами на северо-восток, будет для Ирни и Лоя подходящей. Ей не нравились его черные усы. Его усы и высокие кожаные сапоги напоминали ей преступника, которого она недавно видела на одной из вывесок. Этого человека Бинет нанял себе в качестве работника, и он будет жить наверху, у них в доме. У Анни мороз прошел по коже. Где его Бинет только выудил? Сколько он ему платит? Они достигли нижних ступенек лестницы. Оба мужчины трудились со старомодным чемоданом.
2: «Какую комнату ты ему выбрала, Анни?» — вскрикнул Бинет.
1: Он стоял на первой ступеньке, Ирни уже на третьей. «Идем, я тебе покажу». Иосиф вдруг обхватил обеими руками колени своей матери и вскрикнул, как будто его что-то напугало. «Что случилось, мой родненький?» Анни успокаивающе погладила его по головке.
2: «Я, мама, я...» — говорил он сквозь слезы, прижимаясь к ней. «Я этого дяденьку не люблю!»
1: «Тш-ш-ш!» — совсем тихо ответила ему Анни и ласково провела рукой по спинке. «Не показывай папе, что ты плачешь!»
2: «Мама, тебе этот дяденька нравится?»
1: «Тш-ш-ш!» — нагнувшись над ним, снова прошептала она. «Я еще не знаю!» Чемодан оказался довольно тяжелым.
2: «Ну и ну!»
1: — выдавил Бинет и провел рукой по своим густым черным волосам.
2: «Скажи ради бога, что ты в него натолкал?»
1: Парень пошарил в кармане своих штанов, достал ключ и отомкнул замок.
2: «А что, я обязан вам показывать, что у меня в нем?» — спросил он, помедлив.
1: «Конечно!» — ответил Бинет, поставив руки на бедра и выпрямившись во весь рост.
2: «Я, наверное, имею право знать, что попадет под крышу моего дома, или нет?»
1: «Может быть», — Ирни Лой, задумавшись, облизал губы, погладил рукой усы, потом медленно откинул крышку чемодана. У Анни кровь отлила от лица, она невольно крепче прижала к себе Иосифа. Наверху лежали ножи всякого размера и формы, оружие, некоторые пистолеты, из кармана кожаного ремня торчал револьвер. Кроме того, здесь были патроны в различных ящиках. У Бинета широко открылись глаза и отвис подбородок. Он был ошарашен.
2: «Это что такое?»
1: «А-а-а», — засмеялся Ирни Лой.
2: «Это мое увлечение, мое хобби».
1: «Хобби?»
2: «Да, и ничего больше». «Все это держи строго под замком, особенно когда будешь уходить из комнаты. Ты меня понял?»
1: «Само собой разумеется», — ответил Ирни и взглянул на Иосифа, который с любопытством заглядывал в чемодан.
2: «А что там внизу?»
1: Бинет старался вернуть своему голосу повелительный тон, и это у него получилось.
2: «Вы имеете в виду под прокладкой?»
1: «Да».
2: «Ну, это моя одежка», — Ирни Лой захлопнул чемодан и снова замкнул его. «Теперь пошли работать», —
1: Бинет снова посмотрел на свои часы.
2: «Анни, в первую очередь мы установим печку, чтобы ты сразу могла начать готовить обед».
1: «А где дрова, чтобы ее разжечь?» — спросила она.
2: «Пусть Иосиф пойдет со мной и принесет дрова в дом».
1: «Но Бинет», — как бы вырвалось у Анни.
2: «Для этого же он еще слишком маленький. Я сама занесу».
1: «Слишком маленький?» «Ничего подобного», — нетерпеливо ответил Бенет. «Чтобы я больше этого не слышал, он мой сын и должен учиться, как надо работать, а это надо начинать уже сейчас. Пойдем, Иосиф, со мной к возу. Если я покажу тебе, как по-настоящему работают, ты, может быть, наконец окрепнешь».
0: За обеденным столом Иосиф заснул. Он заснул с куском хлеба в руке, хотя он и был некрупно сложен и довольно мал для своего возраста, но он никогда не засыпал прямо за обедом. Но сегодня обед немного припозднился, к тому же он почти пол ящика дров натаскал. Таким образом он сильно утомился. Иосифу едва исполнилось 3 года, и он не мог за раз взять больше 3 полешек, так как они были довольно толстые. Выполняя поручение отца, он разок присел на нижнюю ступеньку входной лестницы, чтобы передохнуть. Тогда отец с серьезным выражением на лице нагнулся над ним и довольно грубо потянул его за ухо. «А ну-ка иди работай, а то я позову старого Фонца, чтобы он забрал тебя!» Иосиф удивленно скинулся и растерянно посмотрел на отца. «Ты, наверное, не знаешь, о ком я говорю?» — жестко спросил его отец. Иосиф отрицательно покачал головой. «Это большой черный негр, который живет по ту сторону долины. Он управляет 6 лошадьми господина Маккракена, и я ему скажу, чтобы он за тобой приехал».
1: Бенет Амстронг угрожающе завращал глазами. Ужас охватил Иосифа. До сих пор он видел лишь одного черного человека, когда он однажды был с родителями в городе. Как и всякий нормальный ребенок, он тогда задал своей матери много вопросов. Она постаралась, насколько могла, ответить на них, чтобы успокоить его и утолить понятное любопытство. Она рассказала ему, Бенет как раз ушел в магазин, что Бог любит людей с темной кожей не меньше, чем с белой, так что нечего их бояться. Поэтому нехорошо называть их неграми, что, к сожалению, делают многие. И вдруг выясняется, что отцу известен большой черный человек-негр, собирающий маленьких мальчиков, которые не работают. Иосифа объял ужас. Он хотел встать, но ноги его словно отнялись. Отец грубо поднял его, почти спихнул со ступенек вниз, так что он отлетел в сторону. Чтобы освободить дорогу Ирне и Лою, который как раз шел навстречу и нес кресло-качалку в дом. Анни в кухне чистила картошку и ничего не слышала, потому что, уходя, Бенет захлопнул за собой дверь. «Мама!» Иосиф вошел на ходу, роняя полешки, которые он нес, и мама увидела, как слезы душили его, когда он поднял глаза на мать. «Мама!» Он испуганно посмотрел на дверь. «Цуцо заберет меня?» «Что ты говоришь? Цуцо заберет меня?» «Что?» — переспросила его мать. В это время в дверях появился Бенет с большим тазом посуды и серебряных ложек и вилок. «Цуцо?» — переспросила она. «О чем ты вообще говоришь?» «Папа говорит, если я не...» Голос мальчика замер. Бенет поставил таз на пол, обернулся к Иосифу и язвительно над ним рассмеялся. «И сию же минуту перестань называть меня папа», — сказал он грубо. «Зови меня отец». «Ты слышала, Анни? Я хочу, чтобы ты ему втолковала, чтобы он не называл меня папа, а звал отец. Если ты к своему отцу относилась со словами «папа», то это еще не значит, что и ко мне надо обращаться так же».
0: «Да, Бенет», — ответила Анни, словно оцепенев. Иосиф подошел к матери и спрятал свое лицо в ее светло-голубом кухонном фартуке.
1: «Не надо, мама, пусть он не приезжает меня забирать!» — плакал он. «Иосиф, дорогой, что случилось? Никто тебя, мой ласковый, у меня не заберет. Твое сердечко так бьется, словно выскочить хочет. Что такое, папа, отец тебе рассказал?»
2: «Цо-цо! Большой, черный!»
1: «Нет, конечно же нет, Иосиф. Я не знаю ничего большого и страшного, что могло бы тебя забрать. Он что, про собаку говорил?»
2: «Нет»,
1: — плакал Иосиф, еще больше путаясь в воспоминаниях о черном человеке. «Про негра!»
0: «Нет, неправда». Анне была глубоко ранена. Ей было стыдно за Бенета Амстронга.
1: Она знала, что Иосифа он не хотел. Она знала также, что он Иосифа едва терпит. Но она никогда бы не подумала, что он так опустился, чтобы своим рассказом нагнать собственному сыну такой страх. Она не могла никого вспомнить по имени Цоцо, но она знала негра Фонца Булета, который управлялся шестеркой лошадей господина Макракена. За 20 километров в окружности его знали все. Он был известен как добрый, верный слуга, который в прошлые времена работал в качестве раба еще у отца господина Макракена. «Может, отец сказал про Фонца?» Анни, успокаивая сына, погладила его по головке. Вода под картошку давно перекипела в кастрюле, приподнимая крышку то с одной, то с другой стороны. Анни, наклонившись, чтобы снять крышку, сказала: «Я спрошу отца, что он такое тебе рассказал». В голосе ее звучали смущение и замешательство. Анни постелила сыну на маленьком диванчике в кухне, поцеловала его в лобик и уложила. Бинет сидел за столом. Перед ним лежали раскрытая Библия и книга для воскресной школы. Он просматривал текст и готовился к занятию. Это он делал каждым субботним вечером. Он изучал слово не потому, что нуждался в духовном подкреплении, а единственно по той причине, что его гордость не позволяла ему не знать ответа хотя бы на один вопрос. Он находил больше всего удовольствия в том, что мог ответить на такие вопросы, на которые никто в классе не знал ответа. Учитель в группе молодых мужчин был Элли Матсон. Он к этой работе относился очень серьезно, был талантлив, но скромен и сдержан. Учить и наставлять недавно женившихся молодых людей, многие из которых теперь уже сами стали отцами, доставляло ему удовольствие. Он всегда мог надеяться, что по крайней мере двое из них придут на занятия хорошо подготовленными. Занятие обычно кончалось соревнованием, и теми двумя, кто всегда знал ответ на вопросы, были Скудер Мадокс и Беннет Амстронг. Последнее слово почти всегда принадлежало Беннету. Элли Матсон считал Беннета просто удивительным. Умение, с которым он связывал положение из Библии с повседневной жизнью, позволяли делать вывод о его больших способностях, но не только о способностях, но и о духовных интересах. Беннет мог стать проповедником, а каким чудным басом он пел. Итак, Беннет читал Библию, а Иосиф играл в кухне на полу с кошкой. «Эй, ну-ка потише!» — прикрикнул на него отец. Звук его голоса как бы вырвался лишь из правого уголка его губ. Он даже головы не поднял от Библии. Немного погодя, Иосиф снова забылся. На этот раз Беннет вскочил и так топнул ногой, что керосиновая лампа на столе запрыгала, язычок пламени задрожал, угрожая погаснуть. «Ты злой и негодный мальчишка! Что, обязательно сказать Фонцу Булету, чтобы он еще сегодня

0: — спросил Беннет и положил ладонь на раскрытую Библию. «Кто-то рылся в моем чемодане».
1: «Что значит «кто-то»? Откуда ты это знаешь?»
0: «Мои ножи кто-то перемешал. Я в этом уверен, потому что у меня каждый нож имеет свое определенное место».
1: «Насколько мне известно, ты обещал свой чемодан замыкать, когда уходишь из комнаты».
0: «Я это всегда и делаю, но на этот раз я забыл его замкнуть».
1: «Ну и кого же ты подозреваешь? Кто мог это быть?»
0: «Я думаю, это мог быть никто другой, как ваш сынишка».
1: И он посмотрел на дверь в спальню, куда только что скрылся маленький Иосиф.
0: «Иосиф, иди-ка сейчас же сюда!»
1: — приказным тоном позвал Беннет. Мать с сыном появились в жилой комнате. Аня держала Иосифа за руку, а в другой у нее была тетрадь для занятий в воскресной школе. Она тоже всегда с большим вниманием перечитывала места из Библии, которые выносились на обсуждение.
0: «Ты открывал чемодан господина Элоя, Иосиф?»
1: — спросил Беннет. Иосиф кивнул.
0: «И зачем ты это сделал?»
1: В комнате нависла угрожающая тишина. Сердце Иосифа, казалось, билось где-то в горле, готовое выскочить. Он дрожал с головы до ног.
0: «Отвечай мне!»
1: — резко кричал Беннет. Он сделал два шага по направлению к сыну и взбешенно посмотрел на него.
0: «Не веди себя как ребенок. Если ты рылся в этом чемодане, то ты знаешь, для чего и зачем. Отвечай мне!»
1: Слезы катились по бледным щекам Иосифа, и весь дрожа от страха он выдавил.
2: «Я не знаю, папа!»
0: «Ничего подобного ты знаешь, и потом я тебе сказал же, чтобы ты не называл меня папа. Ты хоть к одному ножу прикасался?»
1: Иосиф снова кивнул. Мать положила руку ему на плечо. Ее рука дрожала. Она чувствовала, как все его тельце пронизывал страх.
0: «И не только один!»
1: Иосиф кивнул.
0: «Ты что, говорить не можешь?»
1: Иосиф покачал головой. Язык его от страха словно онемел. Вот стоит его взбешенный отец, а возле него Ирни Элой, который смотрит на него из-под косматых бровей. Ему вдруг показалось, что они просто шутят с ним.
0: «Может, мне разок его отстегать, Ирни?» — спросил Беннет. «Я думаю, он заработал, господин Амстронг. Кто своих детей любит, тот их и наказывает, — говорит хорошая старая пословица. Это будет правильно».
1: Беннет молча пошел в спальню и вернулся с кожаным ремнем в руках. Иосиф весь содрогнулся от ужаса. «Папочка! Папочка! Я хотел сказать отец! Я никогда...» Беннет оторвал сына от Ани, и шесть ударов опустились на его спину и ноги. «Пожалуйста, Беннет!» — кричала Анни в отчаянии, ломая руки. Слезы выступали у нее на глазах. «Беннет, жалься над ним! Он еще такой маленький и не понимает, что к чему. Беннет!» Ей так хотелось загородить сына от Беннета, и если бы он еще раз поднял руку, она, наверное, упала бы в обморок. Все происходящее ей казалось жестоким и несправедливым. Иосифу было всего 3 года и 9 месяцев, но она была уверена, что он этого никогда не забудет, ведь он был смышленным мальчишкой, и отца своего он знал, как человека, которого нужно бояться и слушаться. Ему казалось, что и сама мать побаивается своего мужа. Это объединяло мать и сына.
0: «Если я этому ребенку что-то внушаю, то хотел бы, чтобы ты при этом сохраняла спокойствие», — сказал Беннет, опуская ремень и поворачиваясь к жене. «Он достаточно взрослый, чтобы понимать, что не имеет права чужое добро трогать. А если он этого не знает, то надо его так научить, чтобы он это никогда не забывал. А теперь иди к своей матери, Иосиф, и сейчас же перестань плакать. Ты меня понял? А потом иди спать. Дети твоего возраста уже давно должны быть в кровати. А тебе, Анни, вот я что скажу».
1: Иосиф, обхватив руку матери, придавленно всхлипывал.
0: «Ты, как мать, должна сына держать при себе внизу. Наверху ему искать нечего».
1: Ани могла бы объяснить Беннету, что Иосиф был с ней все послеобеденное время, наверху, потому что она снимала и стирала шторы, и он с ней проходил через все комнаты. Но что бы это сейчас изменило? Беннет был рассержен.

если не сказать больше, он был близок к приступу ярости. В одном Бенет был, конечно, прав. Когда Иосиф так долго пропадал в комнате Ирни и Лои, ей надо было его быстрее позвать. Конечно, никакой мальчишка не пропустил бы такого случая заглянуть в этот необыкновенный чемодан. А в ближайшее воскресенье утром, когда Бенет на занятии в воскресной школе словно из собственного опыта говорил на тему «Красота и польза умеренной воздержанной жизни», Анна сидела дома и, держа Иосифа на коленях, о чем-то увлеченно рассказывала ему, и он слушал ее, раскрыв рот и глаза.

уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам благословений!

Оно, царство, сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Даниила 2:44. Где-то внутри десятков миллионов почек таится весь будущий урожай, но мы его не видим. Так и царство. Генри Уорд Бичер. В пророчестве Даниила есть любопытное утверждение. Божье царство сокрушит все другие царства, положив им конец. Из последовательности событий во сне Даниила напрашивается толкование, что Римская империя отступит перед Царством Божьим, как только камень попадет в истукана. Однако Римская империя просуществовала еще несколько веков, а затем уступила место другим земным царствам. Страны появлялись и исчезали, сражались и богатели, торговали и вели переговоры, изменяя свои очертания, как дюны в песчаную бурю. Иисус уже приходил, а жизнь продолжается, как обычно. Но так ли? Как горчичное зерно, брошенное в землю, или закваска в тесто, разве малозаметное в своем начале царство не изменило мир? Разве какое-либо другое учение засолило мир так, как учение Иисуса? Или дало людям выбор между плачевным греховным существованием и радикальным обновлением? Или предложило вечную жизнь? Нет, только Божье Царство сделало все это возможным, и только оно поставило людей перед выбором «здесь и сейчас» или «здесь и сейчас плюс там и потом». Только Божье Царство обещает своим подданным силу преодолеть даже самые ужасные испытания этого мира. Не забывайте, чей вы подданный. Сегодня, когда земные царства и Царство Божье существует, возможно, нам удается преуспевать и там, и там. Но рано или поздно вечное Царство сокрушит все другие. Это будет решительная, но не жестокая победа. Царства мира войдут в Божье Царство. Однако их временное правительство и вожди-самозванцы больше не будут править. Правительство возглавит Иисус, и Его правление будет длиться вечно. Пока же каждый день представляет нам массу возможностей выбирать, и порой верность одному царству заставляет нас отвергать другое. Поддерживайте ваших лидеров, когда это уместно. Следите за их деятельностью и оказывайте свое гражданское влияние. Но прежде всего, храните верность Царству Благому, истинному, прекрасному и вечному. В конце концов, пребудет лишь оно».

Кого-то страдание к Богу приблизит, кого-то страдание прочь оттолкнет, и кто-то Христа в своем сердце унизит. Не просто через боль продвигаться вперед, не просто сидеть в инвалидной коляске, когда ты не знаешь ответ на вопрос, когда все закрашено черной краской, но вновь в это сердце стучится Христос. А сердце закрыто обидой и болью, а сердце закрыто и ноет в груди. И если к нему прикоснешься с любовью, отпрянет оно и попросит: «Уйди! Зачем я страдаю? Где Бог милосердный? А если Он есть, Он неправ и жесток?» Такие слова говоришь ты не первой. Я слышала часто: «Ну где же твой Бог?» «Зачем я страдаю?» Мучительно слышать. Мучительно сложно слова подбирать. И все рассуждения о воле Всевышней здесь не помогают. Уж лучше молчать. Зачем задаются такие вопросы? Что хочет страдалец услышать в ответ? Библейские строки? Сочувствие просто? Или хочет к здоровью и счастью билет? Зачем я страдаю? Порой без ответа Господь оставляет подобный вопрос. Но если к Нему все страдание это ты сам принесешь, захлебнувшись от слез, пронзенные руки обнимут так сильно, и в чистых чертах неземного лица увидишь не образ с красивой картины, а боль от гвоздей и колючек венца. И сердце коснется та мудрость святая, и радость покоя нахлынет волной, и вместо вопроса «Зачем я страдаю?» ты скажешь: «Иисус, оставайся!»

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В наших беседах мы касались вопросов о семейной жизни и семейных взаимоотношениях, и мы уже затронули целый ряд тем. Большая часть из того, о чем мы беседовали, была практической. Что нам делать в той или иной ситуации? Как нам обращаться с маленькими детьми? Как правильно строить взаимоотношения с родителями? Как поступать в случае конфликта между супругами? И так далее. Но сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о характере и честности. Невозможно отрицать, что от нашего характера зависит наше поведение. Поэтому давайте начнем с правильного конца. Наилучшее определение, что такое характер или нрав человека, следующее. Нрав или характер определяется тем, кем является человек в отсутствие других людей. Задумайтесь об этом на минутку. Что вы из себя представляете, когда поблизости никого нет? Или позвольте задать еще один вопрос. Изменяетесь ли вы, когда рядом нет членов семьи, друзей или членов церкви, которые могли бы вас проверить? Позволяете ли вы себе говорить или делать то, чего не сделали бы и не сказали бы, если бы знали, что вас может увидеть кто-нибудь? В этом суть характера человека. Сегодня мы рассмотрим только одну сторону истинного христианского характера, который является основой и неизбежным требованием при здоровых взаимоотношениях любого типа. Я имею в виду правдивость, необходимость говорить правду, ведь это так важно. Согласны ли вы с тем, что нужно говорить правду? Или, может быть, вы считаете, что иногда, не очень часто, только изредка, просто необходимо сказать неправду? Исследование указывает на то, что большинство людей считает необходимостью время от времени искажать истинное положение вещей и говорить неправду. Библия говорит, что мерзость пред Господом уста лживые. Но нам нравится добавлять «правда, однако ложь иногда помогает ловко выкрутиться». Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы, что ложь может быть полезной или даже необходимой в исключительных обстоятельствах? Если так, то могу вас обрадовать, что очень многие люди, даже религиозные люди, на вашей стороне. Магомед написал в Коране, что в двух случаях ложь оправдывается. Согласно Магомету, женщине, и только женщине, позволительно говорить неправду. Она может солгать ради спасения своей жизни или во время войны. Говоря об индусской религии, Кришна написал, что в 5 случаях ложь может быть безгрешной. Ложь, связанная с браком, ложь ради удовлетворения похоти, ложь ради спасения собственной жизни, ложь с целью сохранения имущества и ложь в пользу брахмана, индусского святого. Если ты считаешь, что порой необходимо сказать неправду, то эти религии на твоей стороне. Однако Бог категорически возражает против такого образа мышления. Библия и христианская вера ясно учат, что не бывает обстоятельств, не бывает условий, при которых ложь когда-либо могла бы быть оправданной. Что конкретно Библия говорит о правде и лжи? В дни, когда ложь разрушает общество, когда нет доверия между руководителями страны и народом, нет доверия между странами, между супругами, между родителями и детьми, мне кажется, нам необходимо напоминание о том, что на эту тему говорит Библия. Бог истины говорит, «Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей». Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Иисус сказал «Я есмь путь и истина и жизнь». А послушайте, что еще сказано в Писаниях. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Мерзость пред Господом – уста лживые, а говорящая истину – благоугодной ему». Может быть, вам кажется, что иногда просто необходимо прибегнуть к неправде. Библия очень ясно говорит, что Бог является Богом истины. Все Божьи дела истины, все Его слова истины. Бог не может говорить неправду. Сама суть божественности – истина. В такой же мере верно, что суть человеческого характера заключается в том, чтобы поступать по истине. Все человеческие добродетели можно суммировать одним наиважнейшим словом – истина. Сами добродетели – это истина в действии или истина в деле. Человек, который в одном конкретном случае говорит неправду, не постесняется сказать неправду и в любом другом случае. У человека, говорящего неправду, и поступки лживы. Нечистота – это ничто иное, как ложь в действии. Истина – это основание настоящего характера. Стараясь узнать характер человека, на самом деле ты спрашиваешь, правдивый ли он, верен ли он своему слову, правда ли то, что он говорит о своих убеждениях, правдив ли он, когда говорит о своих поступках, или же он обманщик и лицемер, живущий ложью. Родители, эти вопросы тревожат ваших детей, когда они думают о вас. И дети задают эти вопросы мысленно каждый день. Это касается всего того, что вы говорите и что вы делаете. Дети хотят видеть истину. И Бог требует именно абсолютной истины. Меньше его ни в коем случае не удовлетворит. Лжи нет места. И она не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах. Согласно учению Слова Божьего, ложь ничем невозможно оправдать. Ну хорошо, ты говоришь о правде и о лжи. Но с какой стати я должен слушать то, что ты говоришь, и переживать об этом? Я ведь христианин, и сам хорошо знаю, что не следует лгать. Кроме этого, я даже не могу припомнить, когда в последний раз я говорил неправду. Ты обращаешься не по адресу. Так ли это, дорогой друг? Поразмыслите немного о том, что такое ложь. Что мы называем ложью? Очевидно, что это неправда, намеренный обман. Но фактически можно солгать, не произнося ни одного слова. Солгать можно, не сказав того, что следовало бы сказать. Солгать можно одним взглядом или жестом. Можно солгать, позволив кому-либо другому говорить ложь. Если ты знаешь, что это неправда, и ты молчишь, это ложь. Изобретательные умы придумали множество исключений из правила об истине. Один человек написал книгу, в которой он указывает на 3 исключения, позволяющие говорить неправду. Он пишет, что вполне допустимо говорить неправду душевно больным, детям и преступникам. Детям, если неправда сказана с добрыми намерениями. Душевно больным, потому что они не способны отличить истину от лжи. И преступникам, если таким образом возможно предотвратить дальнейшее преступление. А сколько исключений делаем мы сами? Одни утверждают, что сказанная ложь оправдана, если за ней стоят добрые побуждения и если преследуется благородная цель. Говорить неправду, преследуя личную выгоду, очень неправильно, считают они. Но сказать неправду с целью помочь другому человеку позволительно и даже желательно. Согласно такому образу мышления, если с помощью лжи мы можем защитить дело Божие и расширить его, не вредно будет солгать. Но что Библия говорит о таком образе мышления? В послании к римлянам, в 3 главе, апостол Павел говорит кое-что людям, утверждающим, что цель оправдывает средства. Что, мол, ничего страшного, если сделаешь зло, лишь бы цель была доброй. Вот что говорит апостол. «Праведен суд на таковых». 4 глава послания к Ефесянам начинается следующей просьбой. «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны». И дальше в этой главе речь идет о христианском характере. В 24 стихе апостол Павел говорит: «Облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Сама суть нового человека, возрожденного христианина, покоится на истине. И затем в 25 стихе мы видим, как это выражается на деле. «Посему, отвергнувший ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Обратите внимание, что этот стих разделен на три части. Во-первых, отрицание. «Посему, отвергнувший ложь». Затем положительное повеление. «Говорите истину друг другу». И, наконец, причина. «Потому что мы члены друг другу». Как вы видите, истина является фундаментом единства во всех видах взаимоотношений, и особенно семейных взаимоотношений. Как важна правдивость в семье! Родители, будьте честны в обращении со своими детьми. Во-первых, проявите готовность признать свои ошибки. Это трудно, но попытки скрыть свои ошибки и недостатки – это не что иное, как ложь. Говоря неправду и скрывая истину от своих детей, вы можете ожидать, что таким же образом они поступят с вами. Дети не ожидают совершенства от своих родителей, но они ожидают и заслуживают честности и правды. Мужья и жены, говорите истину каждый друг другу. Понимаете, согласно Божьим стандартам, недостаточно воздержания от лжи. Необходимо предпринимать положительные шаги, созидающие семью, и говорить истину. Старайтесь делиться друг с другом своими переживаниями. Говорите о своих чувствах, плохих и хороших. Пусть ваш брак будет открытым и честным браком. Фундамент успешного брака в искреннем, честном общении. Не забывайте, если вы не говорите того, что должно быть сказано, фактически вы лжете. Поэтому делитесь друг с другом. Очень важно также говорить правду в церкви и воздерживаться от сплетен и распространения слухов. Еще, говоря истину, мы должны следить, чтобы она была сказана в любви и чтобы она была испытана любовью. Потому что истина без любви имеет такую же разрушительную силу, как ложь. Во свете всего сказанного, есть ли какая-то надежда на нас? Можем ли мы лгать на общество, друг на друга, на Иисуса Христа, на саму истину и все же надеяться на прощение от Бога? Я бы предложил вам посмотреть на олицетворение истины, на Господа Иисуса Христа. Когда истина в личности Иисуса Христа сошла на землю, против этой истины ополчились лжецы и пригвоздили ее ко кресту. Там, на кресте, Иисус Христос взял на себя нашу ложь и грех и понес наказание, заняв наше место. Приняв смерть за нас, Иисус предлагает нам вечную жизнь, прощение, оправдание и очищение от греха. Он предлагает все это даром, если мы действительно примем его в наше сердце. Тогда нам будет принадлежать истинное обетование Слова Божьего, говорящее, что «всякий, уповающий на Сына Божьего, никогда не умрет, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Я приглашаю вас принять его обетование. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.

«Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле». Матфея 25:24-25. В гавани корабль находится в безопасности, но корабли строят не для стояния в гавани. Джон Шедд. Отправляясь в путешествие, один состоятельный человек доверил управление своими средствами трем слугам. Средства были распределены не поровну, поскольку у слуг были разные способности. Судя по всему, отношение к работе у них тоже было разное. Двое слуг увеличили выданные им суммы. Удачно инвестировав деньги, они были не против немного рискнуть. Третий же вошел в режим сбережения и закопал полученные деньги в землю. Когда господин вернулся, все они пришли к нему доложить о результатах. Те, кто приумножил средства, вошли в радость господина, получили похвалу, а кроме нее еще больше привилегий и полномочий. Тот же слуга, который лишь вернул выданную ему сумму, получил выговор и был лишен привилегий и полномочий. Это еще одна притча, побуждающая задуматься. Возвращение господина для одних станет радостью, а для других – печалью. Кто-то будет вечно ликовать, тогда как другие – вечно плакать. Интересно, что все эти слуги лишь убедились в своем представлении о господине. Те, кто считал его щедрым и великодушным, ощутили на себе его щедрость и великодушие. А третий слуга, считавший господина грозным и жестоким, получил от него жесткий ответ. При этом Иисус изображает этого слугу так, что к нему не возникает жалости. Это явно отрицательный персонаж, символизирующий всех тех, чье представление о Боге неоправданно отрицательное. Есть нечто парадоксальное в жестокой притче о том, что нужно считать Бога добрым. Но что поделать, если оно так и есть? Единственный путь к процветанию в Царстве — ощутить свободу, рисковать, делать смелые шаги веры, стремиться инвестировать в Его Царство и получать прибыль, мудро распоряжаться данными вам дарами и ресурсами в Божьих целях. Бог взращивает то, что мы предприимчиво сеем, и всегда готов отпраздновать сбор урожая. Так создадим же повод к радости.

Ваалових пророков было много. Они собрались на горе Кармил. Туда пришел один служитель Бога, пророк святой по имени Илий. И обратился он тогда к народу: «Долго ли хромать на два колена вам? Если Господь есть Бог, служите Богу, а если нет, вааловым богам». Народ молчал, не отвечал ни слова. Как много раз он падал на пути, но любящий, могучий Бог Иегова вновь поднимал его, чтобы вести. И в этот раз, грехом порабощенный, держа обманчивой надежды нить, Астартами, Ваалом окруженный, что мог ответить, что мог говорить? Тогда Илья для всех дал предложение, чтоб жертвенники два соорудить и два тельца покласть на всесожжение, а вот огня туда не положить. Чей Бог есть жив и истинный, и правый, чтоб принять жертву он огонь сошлет. Такому Богу честь, вовеки слава. И согласился с ним тогда народ. Смотря на численность пророков живых, они за дело первыми взялись. Все приготовили и возопили. К Ваалу все в молитве вознеслись. Кричали долго, только без успеха. Кричали громко, но не слышал он. Не удержался Илья от смеха. «Ваш Бог уснул, и крепок его сон. Кричите громче, может, он дороги, а может, занят. Не до вас ему». И те кричали, и себя кололи, боль причиняя телу своему. Так продолжалось до вечерней жертвы. Но не услышал выдуманный Бог. И встал Илья, пророк, служитель верный, и ближе подозвал к себе народ. Тогда, поправив жертвенник священный, на нем 12 камней положил, поклал дрова и жертву приношений. И это все водой он полил. Пролил воды 12 ведер полных, так, что наполнился весь ров водой. И в час вечерней жертвы, жертвы кровной, встал Илья пред Господом с мольбой. О вечный Бог, великий Бог Израилев, слава которого не перейдет, услышь меня, чтобы тебя прославил и сердцем вновь прильнул к тебе народ. И в этот миг не спал огонь с небесной дали, и жертву, и каменья, воду сжег. Уста народа громко восклицали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так же пророков полк был в пыль повержен, и дождь прошел над высохшей землей, а тот, кто был не раз людьми отвержен, стоял в веках незыблемой скалой. Бог жив, Бог вечный, вездесущий, не став иных перед собой богов. Один есть Бог, нам жизнь себе несущий, и радость, и спасенье, и любовь. К Нему направ стопы свои сегодня, Он силой силы ада превозмог. Пусть скажет сердце радостно, свободно: «Господь, Спаситель мой и любящий мой Бог». Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Евангелие от Луки, 1 глава. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и дух Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить с ними, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы, его возвратился в дом свой. После тех дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давида. Имя же деве — Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу:
«Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни те, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Пробыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала: «Нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы этим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» — имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали об этом всем по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет, младенец сей?» И рука Господня была с ним. А Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в доме Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей.
И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Евангелие от Луки, глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинья Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали, и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней... когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его
удивлялись сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить сами в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал ее народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ:
У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Пришли и мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес, говорящий: «Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов,

Аддиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец третьей главы. Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве.
Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни

когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города, и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился, и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.

Тогда воспел Израиль песнь сию: «Наполняйся, колодец, пойте ему». Книга чисел, 21 глава, 17 стих. Знаменит был колодец Беэр в пустыне, потому что о нем говорилось в одном из обещаний Божьих. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Народ израильский мучился от жажды, и его милостивый Господь пообещал утолить ее. Нам необходимо получать новые дары небесной благодати, и в завете своем Господь поклялся давать нам все необходимое. Этот колодец становится темой для песен. Еще до того, как он наполнился водой, радостный дух веры побудил людей запеть. И, видя пузыри на поверхности воды, они стали петь еще громче и веселее. Подобным же образом и мы, верующие в обетование Божье, должны радоваться предстоящему божественному обновлению наших душ. И когда мы ощущаем живительное прикосновение Духа Святого, наша святая радость должна быть безудержной. Испытываем ли мы жажду? Тогда давайте не будем роптать, а начнем петь. Трудно выносить жажду духовную, но нам не нужно страдать. Обещание указывает нам на колодец. Давайте мужаться и искать его. Более того, колодец был центральной частью молитвы Израиля. Наполняйся, колодец. О том, что Бог приготовил нам, мы узнаем потом. Иначе бы мы не имели ни рвения, ни веры. Давайте попросим, чтобы чтение Писания и наши молитвы были для нас не простыми формальностями, но способами проникновения благодати в наши души. О Святой Дух Божий, яви все Твое могущество для освящения наших душ, исполни нас всей полнотой благодати Божьей. И, наконец, колодец был местом приложения усилий. Этот колодец вырыли вожди народа жезлами своими. Господь хочет, чтобы мы прилагали усилия в стремлении получить благодать. Жезлы наши едва ли пригодны для рытья ям в песке, но мы должны пользоваться ими в полную нашу силу. Не стоит забывать о молитве. Не надо пренебрегать и церковными собраниями. Не следует легкомысленно относиться к обрядам. Господь пошлет нам благодать в изобилии, но только в том случае, если мы не будем лениться. Поэтому давайте ревностно искать того, в ком берут начало все источники воды живой. Чарльз Спирджен.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 5 и 11 стих. Научены через наказание. Эти стихи говорят о важности наказания Богом своих детей. Слово «наказание» относится к воспитанию и обучению ребенка. Божье наказание не является неким суровым отмщением. Это свидетельство Его отцовской любви и заботы. Из приведенного выше отрывка мы узнаем, что есть три вида реакции на наказание. Первое. Человек может пренебрегать им, не придавая ему значения и принимая его как нечто случайное. И тогда оно не приносит пользы. Это все равно, что заплатить за что-то много денег и не забрать. Как печально, как глупо. Второе. Человек может впасть в уныние. Вместо того, чтобы видеть в действиях Бога пользу для себя, он начинает сомневаться в Его любви и слушает врага наших душ. Бог не посылает нам наказание сверх того, что мы можем вынести, ибо Он всегда являет благодать, когда мы слушаем Его. И если мудрые отцы знают, как воспитывать своих детей, то насколько больше это знает наш Небесный Отец. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третье. Человек может быть научен им, и это правильная реакция на Божье наказание. Так мы можем извлечь пользу для себя. Быть наученными им подразумевает исследование своих путей, чтобы узнать, где мы оступились и почему. Как здорово, если мы можем воскликнуть вместе с Давидом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих.

пасть к Тебе. Велика к Тебе Божья любовь. За Тебя Он страдал на кресте, за Тебя

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести об Элизабет Фрай. «Я пойду прогуляюсь в парке», — сказала Элизабет, глядя в окно на клумбы цветов под деревьями. «У меня немного болит голова, и свежий воздух поможет мне». Ее свекровь, матушка Фрай, как называл ее Джозеф, внимательно посмотрела на нее с сожалением, словно искала в ее лице следы усталости. «Ты выглядишь несколько бледной», — сказала она. «Почему бы тебе не отдохнуть перед чаем?» «Мне кажется, что все это из-за тех книг, которые ты читаешь. Это вредно для глаз». Элизабет Фрай была в Плашете около месяца, но она уже скучала, и ей очень хотелось вернуться и вновь увидеть Элхам-Холл. Не то чтобы матушка Фрай относилась к ней неприязненно, но она всегда приставала к Элизабет с отдыхом и убеждала, что необходимо хорошо питаться. «Нет, все в порядке, спасибо», — сказала Элизабет. Встала и вышла из комнаты побродить по парку. «Какая она странная девушка», — сказала матушка Фрай своей дочери. «Кажется, она даже не способна с удовольствием немного поговорить». «По-моему», — сказала ее дочь, — «она слишком надменна». Поскольку Элизабет всегда была слишком серьезна, в Элхам-Холле ее считали странной. Теперь она поняла, что и в новой семье мужа ее тоже не понимают, а родственников Джозефа огорчало то, что она не принадлежит полностью к их обществу квакеров. Элизабет не была той простой, наивной девушкой, на которой, по их мнению, Джозефу следовало бы жениться. Со своей стороны, невестка считала их довольно ограниченными и грубоватыми людьми. Джозеф и Элизабет Фрай собирались жить в Лондоне, в Милдзерс-Корте, здании, расположенном рядом с большим товарным складом, принадлежащим семье Фрай. Поскольку дом для них еще не был готов, в октябре Элизабет ненадолго уехала из Плашета для того, чтобы навестить Элхам-Холл. Она писала в своем дневнике: «Я радовалась, как никогда, при одной только мысли, что увижу родные места». В ноябре Джозеф и Элизабет приехали в Лондон. В Милдред-Скорте она испытала потрясение после жизни, которую вела до сих пор. На складе хранились кофе, чай и специи. На первом этаже была контора и квартиры, которые снимали многие конторские служащие. Служащие только что расстались со старой хозяйкой, Элизой Фрай, золовкой Элизабет, и они не слишком доброжелательно приняли новую юную хозяйку. С раннего утра и до позднего вечера, без передышки, Элизабет была занята беготнёй по дому. Однажды она была захвачена врасплох приходом к обеду Вильяма Фрая, брата ее мужа. Но это было только начало. Любой член семьи Фрай, приезжающий в Лондон, считал своим долгом воспользоваться гостеприимством Милдред-Скорта. Таким образом, у Элизабет был нескончаемый поток родственников, рассчитывающих на еду и жилье на все необходимое им время. Неподалеку от Милдред-Скорта находились два молитвенных дома квакеров. Любой квакер, знакомый с семьей Фрай, а большинство из них были знакомы с ними, заходил навестить их в Милдред-Скорт. Они рассчитывали на гостеприимство и получали его, но вся тяжесть падала на Элизабет, которая должна была устроить все так, чтобы у нее хватило для них еды и мест для ночлега. Иногда эти люди проводили в ее доме длинные собрания, навевавшие скуку на хозяйку. Так что уставшая Элизабет удивлялась, как она могла избрать такую жизнь. В Элхам-Холле она, по крайней мере, чувствовала, что помогает своим сорванцам и кое-кому из местных бедняков. Несмотря на то, что с тех пор, как она вышла замуж, ей приходилось так много работать, Элизабет Фрай
не забывала о тех жителях Лондона, которые были намного беднее и менее удачливы, чем она сама. Она стала ходить пешком по соседним улицам для того, чтобы посмотреть, как живут люди. И какое же страшное потрясение она испытала. Ряды лачуг с обвалившимися стенами и прогнившими от сырости и грязи полами. На одной из узких улиц она сказала нескольким мальчишкам, чтобы они перестали бросаться камнями, а то разобьют окна. «Какие окна?» — крикнул один из сорванцов. «Здесь нет окон». Взглянув на ряд домов, она убедилась, что мальчишка прав. Едва ли в нескольких домах были настоящие окна. Некоторые из них представляли собой просто пустые отверстия, так что дождь и ветер могли беспрепятственно проникать туда. Другие были заткнуты кусками грязного тряпья. Элизабет ничего не могла поделать с трущобами, но она могла немного помочь людям и их детям. Со временем знакомство с жителями трущоб стало настолько близким, что они могли поговорить с ней и рассказать о тяготах своей жизни. Особенно трудным для них была зима, так как изношенная одежда ничуть не согревала их. И еды тоже всегда катастрофически не хватало. И единственным выходом, благодаря которому можно было выжить, было воровство. Но если они попадались, жестокого наказания не избежать. «Ты не должна выходить одна», — сказал Джозеф, когда жена вернулась с одной из таких прогулок по Лондону. «Слишком опасно женщине ходить по таким улицам». «Многие женщины там испытывают нужду», — ответила Элизабет. «Многие из них голодают. Мы должны сделать что-нибудь, чтобы помочь. Несправедливо, что никого это не волнует». «Действительно ли все так плохо, как ты говоришь?» — спросил Джозеф. «Возможно, они просто мошенники, которые скорее пойдут воровать, чем работать». «Я уверена, что это не так», — сказала Элизабет. «Я разговаривала с этими людьми и чувствую, что уже понимаю их. Почему бы тебе не пойти со мной и не увидеть самому, как им приходится жить?» Итак, Джозеф после некоторых колебаний отправился вместе с Элизабет, чтобы исследовать узкие улочки и переулки неподалеку от Мидлерс-Корта. Здесь не было настоящих водостоков и канализации, а разрушенные лачуги были полны больных лихорадкой людей. Повсюду они видели такую нищету, о существовании которой Джозеф и не подозревал. Они увидели маленького мальчика, сидящего на камне в двух шагах от двери. Он был худой, бледный и дрожал от холода. «Это твой дом?» — спросил Джозеф. «У меня нет дома», — ответил мальчик. Потрясенный Джозеф Фрай продолжал расспрашивать мальчика и выяснил,

Пока добрались домой, они видели других детей, которые сидели на водосточных трубах. Можно было оказать им помощь из благотворительных средств, поступающих от нескольких добрых людей. Но большинство этих детей должны были сами заботиться о себе. Джозеф и Элизабет заметили двух мальчишек, которые передавали мужчине, стоявшему в дверях, несколько часов и других предметов. «Они провели этот день, шаря по карманам», — сказала Элизабет. «Они работают на этого человека, который забирает все, что они украли». Джозеф возил Элизабет в замечательные магазины на Пэл-Мэл, считавшиеся лучшими не только в Лондоне, но и во всей Европе. Здесь были выставлены всевозможные товары, но все они очень дорого стоили, и только немногие богачи, такие как Джозеф, могли позволить себе покупать их. Теперь Джозеф вынужден был согласиться с Элизабет, что они были действительно богаты, тогда как другие были настолько бедны, что не могли купить себе одежду и еду. Среди нескольких благотворительных обществ были и квакеры, которые старались оказывать помощь беднякам Лондона. Они открыли небольшую школу и просили Элизабет, чтобы она им помогла. И хотя она вела воскресную школу в Норридже, поначалу беспокоилась, принимаясь за эту работу. Тем не менее, молодая женщина попробовала читать детям отрывки из Библии своим спокойным, добрым голосом и заметила, что им нравится слушать. К осени 1803 года у Элизабет и Джозефа уже было двое своих детей — Кэтрин и Рэйчел, но это не стало препятствием для благотворительной деятельности. Как-то, когда она находилась на улице возле своего дома, к ней подошла женщина, умоляя о помощи. Она выглядела такой утомленной и бедной, что Элизабет захотелось помочь, сделать что-нибудь, чтобы изменить жизнь этой женщины к лучшему. Поэтому она вернулась на ту же улицу в надежде встретить нищенку и дать ей денег. Но улицы были полны народа и шума из-за торговцев, которые выкрикивали названия своих товаров. Несколько часов Элизабет ходила в толпе и все искала нищую женщину, но так и не смогла ее найти. По пути домой она заметила еще двух очень бедных женщин. Она стала с ними разговаривать, расспрашивая их об их семьях, о том, как они живут. «Я не ела сегодня», — сказала одна. «У меня едва хватает денег, чтобы купить немного еды детям». «Тебе еще повезло», — сказала другая. «Моя семья имеет возможность есть только тогда, когда мы воруем. Когда-нибудь нас поймают и отправят в тюрьму». «Я ваш друг», — сказала Элизабет, «и мне хотелось бы вам помочь. Возьмите эти деньги и купите все необходимое». Обе женщины были очень признательны и благодарили ее до тех пор, пока она не ушла. Они рассказали своим друзьям о молодой, хорошо одетой женщине, которая была очень к ним добра. Вскоре звонок на дверях Милдзеркорта стал звонить все время, так как среди местных бедняков разошлась молва, что леди, живущая в этом доме, великодушна к нуждающимся. Теперь Элизабет всегда носила квакерский чепчик и простую одежду неяркой расцветки. Она продолжала активную деятельность квакерши, посещая собрания, помогая беднякам и заботясь о своей школе. В то же время ее собственная семья росла год от года. В конце концов у нее было 10 детей. Многие из них были названы именами ее близких родственников. Были Кэтрин, Рэйчел, Джон, Вильям, Риченда, Джозеф, Элизабет, Ханна, Луиза, Самуэль и Даниэль. Элизабет, ее тезка, заболела и умерла в 4-летнем возрасте.
Зима всегда была тяжелой.

периодом для бедняков Лондона. Было так много заброшенных детей, что это заставило ее отчаянно помогать им. В одну из особенно холодных зим ее необычайно взволновал трагический случай. Маленький мальчик замерз. Элизабет обратилась за помощью к квакершам. Были необходимы еда, одежда и медицинская помощь. Дамы сразу откликнулись, предложив деньги для питания. Элизабет организовала центр в старом помещении склада, где дамы помогали раздавать суп и распределять одежду между многими бедняками. Некоторые из тех, кто приходил туда, были не только голодны, но и очень больны. Элизабет была хорошей сиделкой, бинтовала их раны и снабжала медикаментами, оплачиваемыми ею или квакершами. В более чем полумиллионном Лондоне было так много бедняков, что, казалось, усилия Элизабет оказать им помощь никогда не увенчаются полным успехом. Кроме работы с бедняками, Элизабет проводила много времени вне дома. Она обнаружила в себе большие способности оратора и посещала места квакерских проповедей по всей Великобритании. Она всегда поддерживала интерес многочисленных слушателей, объясняя им, что реально в ее жизни значит вера в Бога. Джозеф Фрай был добрым и деликатным мужем, помогавшим жене, насколько было в его силах. Часто на время ее отъезда он охотно оставался дома и заботился о детях. Иногда Элизабет могла поехать в Элхам-Холл, чтобы оставить их на попечение родственников, все еще живших там. Молли Норман работала там нянюшкой и любила заботиться о младших детях Элизабет. Другие родственники тоже помогали присматривать за ними, пока Элизабет путешествовала. Дети были живые, жизнерадостные и непослушные, доставлявшие обычно много хлопот. Пора Элизабет жить дома и воспитывать своих собственных непослушных детей. Таково было обычно мнение многочисленных тетушек, занимавшихся ее детьми. В глубине души она признавала их правоту, но сознавала и то, что на нее возложена миссия облегчать жизнь другим. В мае 1807 года она возвратилась в Элхам-Холл на свадьбу младшей сестры Ханы, которая должна была обвенчаться с Фавелом Бакстоном, квакером, впоследствии ставшим членом парламента, который выступал против рабства и которого поддерживала в этом Элизабет. Это было для нее счастливое время. В 1808 году, когда у Элизабет было пятеро детей, ее муж нанял гувернантку, чтобы присматривать за детьми и обучать их в Милдзер-Корте. Элизабет познакомилась с молодым квакером Джозефом Ланкастером, который внедрял новые методы образования для того, чтобы помочь детям-беднякам. Он делил мальчиков на группы по 12 человек с наставником, который занимался с группой и отчитывался перед учителем. Таким образом, один учитель мог заниматься с множеством мальчиков и при этом получать хорошие результаты. Эти идеи произвели впечатление на Элизабет, и она применила их в своих школах. В этом же году умер отец Джозефа Фрая, оставив сыну в наследство семейное поместье в Планшете. Это был большой дом с прекрасным парком, и он гораздо больше подходил для большой семьи Элизабет. Желанный переезд состоялся весной 1809 года. Элизабет многое сделала для бедняков Лондона, но работа ее не завершилась. Нужды людей, которые она видела, невозможно забыть. К тому же она объехала страну и увидела собственными глазами, что не только в Лондоне нищета является причиной ужасных страданий. В течение 9 лет она терпела шум и грязь Лондона. Ей никогда не нравился Милдзер-Корт,
с постоянным приходом и уходом посетителей и шумной конторой со служащими и торговцами. Управление таким большим особняком, как Плашет, было бы для нее новым испытанием. Но она уже получила опыт в родительском имении в Наридже, и ее не беспокоили осложнения, которые мог принести переезд.

0: Изнывая от боли, лежал при дороге он, жгло палящее солнце и сохшую грудь. Лишь одною надеждою был осенен. Может быть, руку помощи даст кто-нибудь.
1: Но напрасно он ждал, удалялись шаги, проходящих людей не внимали мольбам. Чужды были те стоны, о, друг, помоги, приюти, дай покой от мучительных ран.
0: Так мечтал он, измученный жаждою жить, встретить друга, который на помощь придет. Верой в слово, что нужно любить, что любовь не покинет, любовь не пройдет.
1: И как будто в ответ этой мысли больной видит он, по дороге священник идет, и он руки к нему простирает с мольбой, он его приближение с надеждою ждет.
0: Он не может пройти, нет, он учит любить, ведь близка его сердцу должна быть любовь. Он поможет мне жажду в груди утолить и омоет на ранах застывшую кровь.
1: Но, увы, он прошел, на него не взглянул, и от боли в груди жалость сердце сильней. Где ж мой ближний? Тихо сказал, он вздохнул и затих, покоряясь доли своей.
0: И левит, проходя также этим путем, с сожалением притворным взглянул на него, но слов утешения он не нашел и оставил лежать на пути одного.
1: Луч надежды погас, вновь остался один. Взор усталый блуждал безутешно вокруг. Вдруг он слышит, как кто-то склонился над ним и так нежно сказал: «Не печалься, мой друг».
0: И немедленно помощь ему поспешил, перевязывал раны он нежной рукой. Эти раны, засохшие, маслом смягчил и усталому сердцу дал чудный покой.
1: «Ты мой ближний, тебя я так долго искал. Голос твой был услышан мною издали. Я не видел тебя, но тебя я узнал. Ты один подошел, все же мимо прошли».
0: «Мне легко. Не болят мои раны с тобой, дай же мне на груди у тебя отдохнуть, дай усталой склониться на грудь головой и устами к устам твоим нежно прильнуть.
1: И позволь мне, мой друг, твое имя узнать, и откуда ты родом, скажи поскорей, тогда буду тебя я по имени звать, тогда будешь ты мне еще больше родней».
0: «Нет, не время теперь, ты узнаешь потом, мое имя не скрою, о нем я скажу. Ты узнаешь, как многие знают о нем. С этим именем многим я также служу».
1: И в гостинице чистой дал страдальцу приют. Уходя, содержателю кротко сказал: «Позаботься о нем, пока я не приду. За труды 2 динария дал».
0: «Если больше издержишь, то не унывай. Возвращусь, и тебе отплачу я тогда. Родом я из Самарии. Помни и знай, что слова мои точны и верны всегда».
1: «Нет, — воскликнул страдалец, — скажи мне, кто ты, что вдохнул мне надежду на жизнь мою вновь. Так лица твоего мне знакомы черты, и услышал в ответ: мое имя — любовь.

все то, что ты создал. Реки, моря, горы и поля. Но мне даже не с кем поделиться об этом. Мне некому рассказать. Если бы кто-то такой, как я,

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы желаем продолжить наши размышления над специальной прекрасной темой, которой является благодать. В нашей прошлой радиобеседе мы говорили о том, что одной из главнейших функций благодати есть учить верующего. Это нечто, чего многие христиане не понимают так, как следует понимать. Закон учит извне, тогда как благодать учит верующего человека изнутри. Учение закона безрезультатно не потому, что закон плох, но потому, что есть что-то в человеке, не желающее отвечать положительно на его требования. В нас живет бунтарь, который сопротивляется закону. А вот, когда в душу человека входит благодать, она начинает работать внутри и меняет природу грешника-бунтаря. И после того, как бунтарь потерял свое бунтарство, благодать начинает учить этого обратившегося грешника, как жить, чтобы быть подлинным верующим. Итак, благодать учит нас изнутри. Она фактически учит нас одной вещи. Учит нас набожности, благочестию. Благодать всегда, непременно, будет стремиться сделать нас благочестивыми, горячими верующими людьми. И каждый, кто живет развязанной, безразличной, лишенной набожности жизнью, не живет в благодати Божьей. Сегодня я намерен говорить о первом и наиболее характерном плоде благодати. Дело в том, что то, что благодать продуцирует в нас, в нашей жизни, и то, чему она учит нас, обязательно проявится в нашей жизни определенными явными результатами. И сегодня я намерен беседовать о первом из них, о первом результате благодати. Я уже указывал на то, что когда мы принимаем Христа, в Нем мы получаем благодать Божью, в Нем мы получаем благодать на благодать. Другими словами, каждая благодать, которая есть в Иисусе Христе, начинает себя проявлять в нашем существе. Одной жизненно важной областью, где прежде всего проявляется действие Божьей благодати, есть наши уста. Наша речь видоизменяется, преображается. Я желаю возвратиться к Ветхому Завету, а именно к Псалму 44, 3 стиху, где имеется пророческий образ Иисуса Христа. Псалмопевец смотрит вперед в Духе Божьем к времени прихода Мессии и к Его образу и поет для Него прекрасный псалом хвалы. Вот что он говорит. «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Обратите внимание, что это первый, наиболее прекрасный аспект Мессии, который видит псалмопевец в Откровении. Он видит благодать Божью на этой прекрасной личности. И первое, что удивляет его, это уста Иисуса Христа. «Благодать излилась из уст твоих». Вспомните, как однажды религиозные лидеры иудеи послали одного человека арестовать Иисуса. Этот человек вернулся обратно без Иисуса, и лидеры спросили: «Почему ты не арестовал его?» Его ответ был: «Никто еще так не говорил, как этот человек». Это была благодать, изливавшаяся из уст Христа. И после этого псалмопевец говорит: «Посему благословил тебя Бог навеки». Очень важно помнить это слово «посему».
Иисус был благословен не потому, что Он был особенным Сыном. Иисус был благословен, потому что Он заслуживал на благословение. Первая Его заслуга состояла в красоте Его уст, в благодати Его речей. Бог благословил Его навеки, потому что в Его устах была благодать. Если в наших устах есть также благодать, то и мы заслуживаем на это благословение, потому что благословение Иисуса не зависело от привилегий Его личности, а от наличия благодати в Его устах. Это устанавливает связь, которая является основной и фундаментальной между двумя фразами «иметь благодать» и «быть благодарным». Я желаю показать эту связь, цитируя послание к евреям, 12 главу, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Обратите внимание опять на то, что благодать продуцирует благочестие. Нет другого способа увидеть благодать, как только через благочестие. Но обратите внимание на фразу «будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу». В греческом языке во времена апостола Павла «иметь благодать» означало «благодарить». Это была стандартная фраза, обозначающая состояние благодарности. Все, что я хочу сказать, это то, что вы не можете иметь благодати без чувства благодарности. Неблагодарная личность находится вне благодати Божьей. Я изучал до определенной степени некоторое количество языков. Я начинал с латинского языка, затем изучал греческий, а также затем изучал целый ряд модерных языков. Существует целая группа языков, называемая романской группой, которая происходит от латинского языка. И если вы знаете некоторые из них, то найдете, что в каждом из них слово «благодарю» прямо связано со словом «благодать». Например, по-французски слова «благодарение Богу» содержат в себе слово «благодать» – «grazie». В итальянском языке «благодарю» – «grazie», в испанском – «gracias». Я желаю этим показать, что слово «благодарю» связано со словом «благодать». Вы не можете иметь благодати без чувства благодарности. Эти два слова связаны вместе. Итак, первым проявлением благодати есть благодарность. Если мы больше не имеем благодарности, у нас нет благодати. Я желаю продвинуть нашу тему вперед. Я желаю посмотреть вместе с вами, как Божья благодать влияет на нашу речь. Для этой цели я желаю прочесть послание Колоссянам, 3 главу, стихи 15 и 16. Читаю. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Какая истина вытекает из этих слов? Истина состоит в том, что если ты находишься в благодати Божьей, ты будешь полон благодарности. Это необходимый результат Божьей благодати. Не может быть по-другому. Вчера мы говорили о том, что Божья благодать учит нас. Апостол Павел делает один шаг дальше от этого пункта. Он указывает нам на тот факт, что если мы находимся в благодати Божьей, мы можем учить других. Апостол говорит, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием
и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Человек, находящийся в благодати Божьей, будет благодарным. Он будет полон хвалы, он будет желать петь. В своей песне он покажет, что в его сердце. Он, несомненно, передаст другим верующим радость своего сердца. Он будет также в состоянии учить своих братьев по вере, учить из запасов благодати Божьей, живущей в его сердце, выражая себя прежде всего через благодарение. А теперь давайте посмотрим еще на одно положение о благодати, которое апостол Павел предлагает верующим колоссянам. «Благодать в наших разговорах, — говорит он, — подобна соли в нашей пище». Послание Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Читаю. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Какова функция соли, которую мы ложим в пищу? Придавать ей приятный вкус, делать ее привлекательной. Благодать Божья имеет такие же функции, если мы говорим о наших разговорах. Она как соль появляется в наших устах. Она приносит хороший вкус, привлекательность. Благодать делает наши слова привлекательными. Она создает аппетит в тех, которые слушают нас. Они хотят слушать больше. Итак, вступая в Новый год, будь благодарным, мой друг. Пусть благодать Божья будет на твоих устах. Не жалуйся, не говори об отрицательном. Не будь критиком и не будь неблагодарным. Пусть Божья благодать даст тебе полноту благодарности. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Природа учит нас многому, но жаль, мы неприлежно учимся. Эта книга постоянно открыта перед нами. Она доступна всем. Весною все просыпается, и нами невольно овладевает радость жизни. И в наших чувствах и в сердцах также происходит процесс обновления. И это от Бога. Прилив радостных чувств — урок воскресения жизни. Осень и зиму постоянно сравнивают с преклонными годами. При виде умирающей природы невольно возникают грустные мысли. Но сквозь обнаженные ветви деревьев мы можем видеть голубое небо, если верим в воскресение жизни. В старости людей не привлекает житейская суета, мелочи жизни. Все это отпадает от них, как сухие листья, и душе становится легче. И это тоже от Бога. Мы знаем, что время приближает нас к конечной развязке. Но все ли уверены в том, что это приближение к тому месту,

0: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radiomv.com.
1: Какое время слышится везде, точь-в-точь, как Иисус сказал в Писании, что задремают при кончине все, устав от длительного ожидания. В лукавое живем мы с вами дни, по-прежнему вокруг довольно тихо, и так старается враг душ людских, чтоб не заметили случайно лихо. В народе дух Господень угашен, молитвы многие сухими стали, одолевает почему-то сон, когда достатки все и нет печали. Но разве можно нам теперь дремать, когда вокруг так много погибает, влачат существование кое-как, и о спасении совсем не знают. Смотрите, сколько тех, кому никто не протянул руки, не дал привета, блуждают в мраке, несмотря на то, что из-за их пролита кровь завета. Мы их обязаны Христу вести, чтобы Он открыл им очи, дал прозрение, поднял со дна грехи их, все простил и дал им вечное усыновление. Господь зовет включиться в труд Его, но захотим ли мы, от нас зависит. Пускай у нас не будет ничего, что помешало б этот зов услышать. Не станем проводить беспечно дней, к концу подходит жизнь на всей планете. Еще чуть-чуть, и вечность у дверей, а за спасение грешных мы в ответе. Бог спросит, как свершались Его труд, была ли в сердце боль за неспасенных, и сколько мы потратили минут молитвенно колено преклоненных. Пусть Дух Святой собой наполнит нас и даст неизреченные потоки мольбы за погибающих сейчас, пока не завершились Божьи строки.

0: Момент творения.
1: Солнечные медведи. У какого зверя прозрачный мех? У белого медведя. Это важнейший элемент в его чудесной системе солнечного отопления. Белые медведи выглядят белыми только потому, что внутренняя поверхность каждой шерстинки, полой внутри, имеет шершавую поверхность. Эти полые шерстинки, действуя как оптическое волокно, служат хорошим изолирующим материалом. Они собирают свет и передают его коже. Касаясь черной кожи медведя, свет производит тепло. Эта удивительная система солнечного обогрева очень действенна. Эскимосы знают, что нельзя сушить шкуры белого медведя на снегу мехом вверх. Лежа на солнце, эта шкура произведет столько тепла, что расплавит под собой лед, а ночью просто вмерзнет в него. Поэтому эскимосы сушат медвежьи шкуры мехом вниз. Ученые, изучающие эту систему обогрева, говорят, что она на четверть удовлетворяет летнюю потребность медведя в тепле и позволяет ему быстрее накапливать жировые отложения на зиму, несмотря на то, что летом медведь активно охотится. Полый мех белого медведя также служит хорошей теплоизоляцией. Шкура нагревается, а кончики шерстинок остаются холодными. Это значит, что медведь почти не теряет тепло. Если бы медвежья шкура не была создана Творцом, а возникла бы случайно в ходе эволюции, то белых медведей не было бы вовсе. Эта сложная комбинация биологии и физики – еще одно доказательство в пользу существования Творца.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию прослушать продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Желтая кошка, мурлыкая в полудреме, лежала между двумя горшками с бегониями на высоком подоконнике жилой комнаты и нежилась в теплых лучах утреннего солнышка. Через большое окно крытого углового балкончика открывался вид на прекрасный луг, который простирался между воротами и входил в дом. Из своего кресла-качалки Аня видела дорогу, спускавшуюся вниз к церкви, в которую она ходила вот уже более 6 лет. Бинет посещал ее уже дольше, так как был ее членом еще до их женитьбы. Иосиф положил одну ручку ей на плечо, а другой ухватился за поперечную планку ее фартука. Во время разговора с ним она время от времени слегка поворачивала голову направо и щекой касалась его маленькой руки. Его широко раскрытые, вопрошающие глаза смотрели куда-то далеко вперед, ничего конкретно не воспринимая. «А потом что, мама?» Мысли Иосифа снова вернулись к действительности, взгляд его остановился на желтой кошке. «На том эта история и заканчивается, дорогой. Ты любишь, когда я тебе рассказываю, да?» Иосиф кивнул. «Это меня радует, когда ты счастлив и я счастлива. Я надеюсь, что на следующее воскресенье мы опять все вместе сможем пойти в воскресную школу. Ты же любишь ходить в воскресную школу, да?» Иосиф кивнул. «А как зовут твою учительницу? Ты уже знаешь?» «Лотти». «Правильно, Лотти Вудс. Она хорошая учительница, да? И таких маленьких детишек, как ты, она очень любит». «А отец нет?» В голосе Иосифа слышались обиды и разочарования. Его правая ручка немного крепче сжала лямку маминого фартука. «Ах, Иосиф!» успокоила его мама. Она раскачивала его на коленях и задумчиво смотрела в окно. «Я люблю тебя. Многое мы пока еще не понимаем, но однажды, наверное, все-таки поймем. Ты еще маленький, чтобы все понимать, что мне хочется тебе рассказать, но мне все-таки хочется попробовать. Прошло уже немало времени с тех пор, как мы с твоим отцом поездом приехали сюда. Я часто чувствовала себя очень одиноко». «Поездом?» Иосиф приподнялся и с интересом посмотрел матери в лицо. «Железная дорога? Ты же знаешь, что такое поезд, да? В городе?» Он показал рукой по улице вниз. «Да, правильно, там ты уже несколько раз видел поезд». «Вот уже давненько, почти 7 лет тому назад, я попрощалась со своим отцом и со своей матерью, и с твоим отцом приехала сюда, на землю, которую раньше никогда не видела». «Попрощалась?» «Да, мы поцеловались, сказали друг другу до свидания, а потом я с твоим отцом села в поезд и...»
1: «И я тоже?»
0: «Нет, ты нет».
1: «Почему нет, мама?»
0: «Ну, мой дорогой, ты тогда еще не родился».
1: «А где? Где я тогда был?»
0: «Ты был еще в небе».
1: «Там, вверху? Там, в небесах, мама?»
0: Иосиф смотрел и показывал вверх.
1: «Да, дорогой, я убеждена, что ты там был. Высоко-высоко в небе. И я приехала сюда, но никого я здесь не знала».
0: «Однако в церкви ко мне все хорошо относились, по-доброму, приветливо. Часто по воскресеньям нас приглашали в гости. Но потом, когда я приходила домой, мне снова было страшно одиноко. Я кормила кур и кошек, помогала доить коров, но все равно мне было нехорошо, потому что у меня не было такого маленького мальчика, как ты».
1: «И что ты тогда сделала, мама? Ты стала плакать, чтобы я наконец к тебе пришел?»
0: «Да, мой дорогой, я очень-очень часто плакала.
1: Как вчера, когда папа отец меня бил».
0: «Называй его отец, золотце. Никогда больше не говори ему папа. Может, он будет тебе добрее, если ты будешь называть его отец». «Нет, дорогой, не как вчера вечером, но совсем тихо-тихо, ночью, чтобы никто это не слышал. Я часто плакала, потому что очень по тебе скучала».
1: «А потом что ты сделала? Я бы обязательно пришел, если бы ты позвала». А я сказала Иисусу, как я одинока и как сильно я скучаю по ком-нибудь, с кем бы я могла разговаривать, потому что у отца почти не было времени для меня. У него всегда была работа, или он садился читать, и тогда я разговаривала с Богом. Когда я кормила кур, и когда я работала в огороде, и каждую ночь я стояла на коленях возле кровати и молилась. Как это мы делаем сейчас с тобой вместе? Мы с тобой охотно молимся, да? Иосиф кивнул. А потом что случилось? И вот однажды Иисус послал мне тебя. Ты был самый миленький, самый симпатичный малыш с маленьким розовеньким носиком. Я была так счастлива, что мне весь день хотелось петь от радости. И ты пела? Первый день, мой дорогой, конечно, нет. Ты целый день беспрерывно спал, и я, конечно, дала тебе вдоволь отдохнуть. Но я часто что-нибудь пела тебе, когда держала тебя на коленях. Как сейчас? Иосиф прислонил свою головку к материному плечу. «Да, точно так. Только я завернула тебя в теплое одеяльце и надела на тебя синенькие носочки, что сама связала. Но однажды, когда ты уже подрос и смог сидеть среди подушек, но ходить еще не мог, в общем, однажды я сильно-сильно заболела». Я не могла встать, чтобы приготовить завтрак, и тогда твой отец привез девушку из соседнего селения, чтобы она исполняла всю домашнюю работу. Кто это был? Ее звали Иола Грикс. Ты это имя, конечно, не запомнишь, да и зачем оно тебе нужно? В общем, Иола как раз гладила в кухне папину воскресную рубашку, когда ты проснулся и начал плакать. Так как я была слишком больна, чтобы о тебе позаботиться, она взяла тебя с собой на кухню. Она пробовала и так, и этак, но никак не могла тебя успокоить. Это, конечно, и меня взволновало. Кроме того, девушка не справлялась с работой. Твой отец вошел и выразил недовольство по поводу того, что ты отвлекаешь Иолу от работы, поэтому он предложил ей привязать тебя к маленькому креслу-качалке там, наверху. Анна показала сыну на один из углов комнаты. «И она меня привязала?» «Когда твой отец вышел, Иола тебя привязала к креслу, но ты от этого не переставал плакать, а наоборот плакал еще громче. Я думаю, что ты ее просто боялся, потому что она была тебе незнакома, и ты, конечно, не мог понять, почему это я не подошла к тебе. Вдруг я услышала на кухне какой-то странный шум. Что же случилось?» Иосиф весь напрягся в ожидании ответа. «Я ничего не могла понять. Я думала, что Иола опрокинула гладильную доску. Я слышала твой крик, как будто ты чего-то страшно испугался. А что это было?» «Я поняла, что что-то произошло с тобой. Немного погодя, девушка принесла тебя в спальню и уложила в постельку. Ты еще немного поплакал и заснул. Ты проспал всю вторую половину дня, но время от времени ты издавал какие-то странные звуки и громко вскрикивал. Когда отец вошел, я рассказала ему, что что-то произошло, но он не счел это важным. Когда ты проснулся, я предложила Иоле дать тебе бутылочку, но ты не захотел пить. Потом я спросила, что это за шум был на кухне. Она спросила, какой шум? Ну, это было похоже, словно ты уронила гладильную доску. «Нет, нет», — возразила она, — «это был ребенок, он слишком сильно наклонился вперед и опрокинулся вместе с креслом». «Он ушибся?» — спросила я. «Думаю, что нет», — ответила она, — «но когда она положила тебя рядом со мной, я увидела на твоем лице синие и черные кровоподтеки, лицо вспухло, оно было все в синяках». Анни взяла его пальчик и показала ему эти места. «Я взяла за твой маленький подбородочек, вот так, как сейчас, и почувствовала, что какой-то совсем мягкий он и как будто отвис, и ты весь съежился, когда я к нему притронулась. Я сразу предположила, что у тебя сломана челюсть». Я сказала о своем подозрении Иоле, но она ответила: «Нет-нет, так сильно он не упал». «Обо что все-таки он ударился?» — спросила я. «Не знаю», — ответила она. «Может, об печку, а может и нет, потому что это случилось так быстро, что я не успела увидеть». «Это, в конце концов, все равно, но ты был явно нездоров. Твой вид, твое поведение говорили сами за себя. 3 дня ты не пил из бутылочки. Я предложила твоему отцу вызвать врача, но он ответил, что в этом нет надобности. И так ты лежал в своей кроватке, а я в своей. Я была счастлива, когда я, наконец, могла встать и исполнять мою работу и снова заботиться о тебе». Так как ты каждый раз начинал кричать, как только Иола приближалась к тебе. Когда я смогла снова встать, я поднесла тебя к окну и заглянула в твой ротик. Он был весь в гнойничках. Что это было? Это обозначало, что тебе была внесена инфекция, Иосиф. Я отнесла тебя в спальню, упала на колени и воззвала к Богу, чтобы он тебя снова вылечил и чтобы все в порядке было с твоей челюстью. И он это сделал? Иосиф, как раз это я хочу тебе рассказать. Ты мне так дорог, и Бог услышал мои молитвы. Вскоре тебе стало лучше, так что ты, по крайней мере, смог снова сосать из бутылочки. Но через несколько недель все твое тело покрылось какой-то страшной сыпью. Ты был весь усыпан нарывами. Долгое время ты был очень-очень болен, и я носила тебя по комнате на мягкой подушке, чтобы тебе было не так больно. Из города к нам приезжал врач и сказал, что ты должен умереть и снова возвратиться в небеса. Так и случилось, мама? Нет, мой дорогой, я снова молилась и молилась. Все свои заботы я доверяла Богу. Это Отец Иисуса, ты это уже знаешь. Он такой же, как и мой отец? Нет, Иосиф. Он Иисуса тоже бил? Нет, Иосиф. «Бог очень добрый. Я бы хотел, чтобы Бог был моим отцом. Так он же и есть наш отец, Иосиф, он и есть. Но он же никогда к нам не приходит». «Почему же?» «Нет, он приходит, мой дорогой. Он нас всегда видит. Он и сегодня с нами. И всегда он с нами». «Где же он?» «Здесь, в комнате». «Где, мама? Позови его». «Мне не надо его звать, Иосиф, он здесь, рядом с нами, он нас видит, а мы его не можем видеть». «Почему же, мама? А смогу я его однажды увидеть?» «Да, мой дорогой, однажды мы оба его увидим, если мы будем любить и слушаться его. Пусть мы сейчас его и не можем видеть, мы все-таки видим все, что он создал, деревья, траву, облака». Он творец цветов и солнца, и все, что на небесах и на земле. И меня? Да, и тебя, мой дорогой. Конечно же, и тебя Бог создал. И тебя тоже? Да. И отца тоже? Иосиф снова выпрямился и вопросительно посмотрел матери в лицо. Да, мой дорогой. Когда твой отец был маленький, он, конечно, был такой же хорошенький и миленький, как и ты. Ведь он и сейчас хорошо выглядит, и... Только совсем некрасивый, когда он меня ругает. Иосиф энергично покачал головой. Ах, не все ли равно, Иосиф? Слушай лучше дальше. В общем... Когда ты еще был совсем маленьким и сильно заболел, я пообещала Богу, если он тебя не заберет и меня этим сделает такой счастливой, я тебя делаю счастливой, мама. Иосиф обвил свои ручонки вокруг шеи матери. Да, мой дорогой, как тяжело мне было бы без тебя. И если со временем из тебя вырастет хороший человек, я буду счастлива вдвойне. Очень счастлива. Да, Иосиф, очень-очень счастлива. Всегда, если мы с тобой по какой-то причине не сможем пойти в церковь, я тебе в это время буду рассказывать истории из Библии. Тогда ты познакомишься с Иисусом и захочешь ему служить. Я знаю, что Бог сохранил тебе жизнь не просто так. У него есть определенный план для тебя, хотя ты этого пока еще не понимаешь. Мне хочется рассказать тебе одну историю, но я думаю, надо подождать, пока ты подрастешь». Анни обхватила ручку Иосифа и убрала его большой палец. «Скоро тебе будет 4 года, и тогда я расскажу тебе историю». «О, Иосиф, смотри, отец уже идет. Богослужение уже закончилось, а я тебе тут рассказывала. Мне же надо было приготовить обед». «Он нас что, за это бить будет? Или Цоцо позовет, чтобы он нас забрал?» На лицо Иосифа легло выражение страха. «Надо думать, сегодня богослужение закончилось раньше, чем обычно». Анна постаралась придать своему голосу как можно более дружелюбный и предупредительный тон.
2: «Почему?»
1: Беннет одним взглядом охватил часы, печь и стол. «Так рано, мы обычно же не возвращаемся».
2: «Ты что, хотела, чтобы я там задержался и каждому объяснял, почему сегодня вы оба дома остались?»
1: «Нет», — сказала тихо Анне, — «но...» Добавила она быстро, прежде чем он успел что-то вставить. «Я рассказывала Иосифу истории, поэтому у меня обед еще не готов. Мне жаль, что так случилось, Беннет».
2: «Истории, говоришь? Надо думать, что он что-то понял». Голос Беннета был полон сарказма.
1: «Для ребенка его возраста он понимает довольно хорошо, Беннет. Иначе и быть не могло», — быстро добавила она. «Ведь ты же его отец». Этого Беннет не ожидал. Несмотря на перенесенные в детстве тяжелые заболевания, он нисколько не отставал в своем умственном развитии. К тому же Иосиф его сын. Правда, он выглядел худеньким и хрупким.
2: «Ну?»
1: – произнес Беннет, стараясь придать своему голосу по-отцовски покровительственный тон.
2: «Думаю, ты это время не напрасно потратила, рассказывая ему старинные сказки и легенды, в которых нет ни доли правды».
1: «Нет, Беннет», — кротко возразила Аня, открывая стеклянную банку с фасолью. «Я рассказывала ему истории из Библии».
2: «Все про моего отца»,
1: — сказал Иосиф и скрестил ручки на груди.
2: «Твоего отца?»
1: — произнес Беннет с усмешкой, отступив назад шаг. Смущение и недовольство отразились на его лице одновременно.
2: «Да, моего отца, моего доброго отца, который приходит ко мне каждый день, видит меня, но только я его не могу видеть».
1: «Он имеет в виду Бога, Беннет», — сказала Анни, поясняя. Беннет надел поверх своего воскресного костюма рабочую куртку и, не сказав больше ни слова, вышел во двор. Стол был накрыт. Анна ждала. Часы уже показывали 1:30.
2: «Отец уже мог бы быть, Иосиф. Может, ты пойдешь во двор, позовешь его? Скажи, отец, теперь обед готов».
1: Иосиф приоткрыл дверь, немного помедлил, потом медленно снова закрыл и на цыпочках направился к матери. Он взял ее руку в свои маленькие детские ручонки и зашептал: «Отец сидит во дворе и плачет, мама».
2: «Он плачет? Ты в этом уверен, Иосиф?»
1: Анни до сих пор лишь один раз видела Беннета плачущим, и это было в первый год их совместной жизни, когда урожай картофеля был настолько мал, что даже не вернул обратно затраченные семена. Анни никогда не забудет, как он был взволнован, когда он сердито снова и снова вгонял вилы в землю и вырывал пару захудалых картошек размером с грецкий орех. В конце 2-го ряда он оперся рукой на вилы и заплакал. Ей тогда и в голову бы не пришло по поводу неурожая заплакать, а Беннет ее выругал, упрекая в отсутствии у нее всякого сочувствия.
2: «Дело вовсе не в этом, Беннет».
1: «Разве я не сочувствую?» — ответила она тогда на его обвинение.
2: «Но я думаю, если бы Бог увидел, что мы нуждаемся в картофеле или что мы его заработали, то он непременно позволил бы ему вырасти».
1: «Заработали?» — закричал на нее Беннет. Аня никогда не забудет, как он весь в слезах уставился на нее и как он, когда как раз Микаэл Гунтер проходил мимо, довольно громко поддел ее.
2: «Если такой, как я, тяжело работающий человек, не заслужил хорошего урожая картофеля, то скажи, кто заслужил? Ну, скажи мне!»
1: «Ах,
2: Я думаю, все у нас будет хорошо, хотя мы порой не понимаем, что нам служит добру, Бинет. У нас еще много зеленой фасоли, которую я замариновала, и мы можем кушать кукурузу, можем продать одного теленка и на эти деньги купить себе немного картошки».
1: «Продать теленка? Нет, пока цены такие низкие, я этого не сделаю».
2: Это был единственный раз, когда Анни увидела своего мужа плачущим. Когда она на этот раз открыла дверь кухни, она немного дрожала от страха и напряжения. Иосиф был прав. Бинет сидел на второй ступеньке лестницы, закрыв лицо носовым платком. Может, он сегодня утром что-то такое услышал в воскресной школе, что его сильно задело? А может, его мучает то, что он так немилосердно наказывал своего маленького сына? Может, ему тоже хочется взять Иосифа на колени и рассказать ему библейскую историю? Может, его это мучает, а он только не знает, с чего начать? Теперь Анни, дрожа уже от надежды и ожидания, быстро подошла к мужу и нежно тронула его за плечо. «Ты расстроен или заболел, Бинет?» Анни уже давно не разговаривала с мужем с такой нежностью. Она это бы охотно делала, но какой-то робостью удерживалась она от этого, и сейчас ее сердце сильно билось.
1: «Пите умер!» — выдавил Бинет.
2: «Пите?» Единственный Пите, которого Анни знала, был Пите Лехенбаур, двоюродный брат Лоис Дуанес, отец большой семьи. «О, Бинет, какое горе!» Анни села с ним рядом и обняла его за плечи. «Ты услышал это в церкви?»
1: «В церкви?»
2: Он в упор посмотрел на нее и презрительно шмыгнул носом.
1: «Нет, это я узнал лишь когда домой пришел».
2: «Кто тебе рассказал?»
1: «Я сам увидел».
2: «Как?»
1: «Как-как?» — выкрикнул он, и слезы снова побежали по его лицу. «Как ты себе это представляешь?»

0: то такое его поведение не так глубоко задело бы ее сейчас. Слова словно замерли у нее внутри, и она тяжело глотнула. Она поднялась и посмотрела на Бинета, который снова пытался взять себя в руки.
1: «Я думала, ты имеешь в виду Пита Лехенбаура», — сказала она и повернулась к двери. «Идем, еда уже давно стоит на столе».
0: «Я не хочу кушать».
1: «Так».
0: Она помедлила, потом надавила на щеколду двери и сказала: «Идем, Бинет, поешь немного с нами, Иосиф уже проголодался».
1: «Он может быть и да, а я нет. Вы же вообще не знаете, что стоит такой хороший конь. Что мне особенно досадно, что на прошлой неделе у меня была возможность продать его за $100. И, конечно, я мог бы перед Рождеством продать его за $125. А теперь он умер. А еще утром я заметил, что с конем что-то не в порядке и хотел вообще-то остаться дома. Но почему же я не остался?»
0: Римского склада нос Бинета был весь красный от слез. «Пойдем кушать. Сидишь на дворе на холодных камнях, здесь же можно легко простудиться».
1: Медленно и нерешительно Бинет поднялся. Он вместе с ними сел за стол, но ничего не кушал, лишь изредка прикасался губами к чашке с кофе.
0: «Бинет», — тихо произнесла Анни. Она печально смотрела на него через стол.
1: «Да?
0: Мне очень хочется тебя что-то спросить».
1: «Ну и что? Начинаешь?»
0: Он возвратил чашку с кофе обратно на блюдце.
1: «Женщины обычно задают больше вопросов, чем мужчины могут ответить. Но спрашиваешь,
0: зачем ты на мне женился, Бинет?» Бинету этот вопрос в данный момент показался совершенно неуместным. В нем поднималась антипатия к ней. Он смотрел на нее через стол, на котором стояла почти остывшая еда, и кусал свои губы.
1: «Потому что мне нужна была жена», — сказал он, помедлив.
0: Анни слышала недовольство в его голосе.
1: «Зачем же ты тогда меня избрал в жены?»
0: «Потому что я тебя любил». Ответ пришел без замедления.
1: «Я тоже».
0: «Это хорошо», — заметил он сухо.
1: «Значит, ты на мне женился, потому что любил?»
0: Ее карие глаза в упор смотрели в его голубые.
1: «Разве я не сказал это тебе перед всеми присутствующими?»
0: «Сказал», словно вплетаясь в его слова, добавила она, «но с тех пор ты мне больше никогда этих слов не говорил».
1: «Разве есть необходимость в этом повторяться?»
0: «Нет», печально произнесла Анни и с необыкновенным ударением добавила, «но своему Господу я подтверждаю, что люблю Его каждый день».
1: «Порой мне кажется, что ты на 95% состоишь только из чувств», — сказал Бинет, вставая.

уважаемые радиослушатели! Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Когда жизнь печалью и горем полна, когда набегает сомнений волна, когда мою душу окутает ночь, и нет во мне силы тоску превозмочь, к Тебе я взываю, мой Боже святой, Творец милосердный, Отец всеблагой, являешься Ты для меня на земле звездой путеводной, зажженной во мгле. Когда прохожу среди мрачных долин, когда остаюсь безнадежно один, когда горьких слез не могу удержать, я знаю, не надо душе унывать. Ты мне открываешь источники сил, ты светом небесным меня озарил, направил на верный и истинный путь. Ты только не дай мне духовно уснуть. Храни меня, Боже, от всякого зла, и в час испытаний меня не покинь, чтоб жизнь моя радостной песней была во славу Твою и во веки. Аминь.

сверх надежды поверил с надеждой. Римлянам 4:18. Вера Авраама была непоколебима в своей глубине и верности Богу. Обстоятельства жизни не оставляли ему надежды на свершение обещанного. Но он верил Слову Божьему и ожидал времени, когда семя его превратится в многочисленное потомство. «Душа моя, ты имеешь перед собой не одно обетование, как Авраам, но тысячи обетований и множество примеров верного служения Господу. Ты должна уверенно полагаться на Слово Божье, и даже если милость Господня и помощь Его еще не достигли тебя, если зло вокруг все страшнее, будь мужественна и тверда, и радуйся, потому что самые славные обетования исполняются самым чудесным образом. Господь Бог часто приходит к нам на помощь, когда мы менее всего ожидаем этого. Он протягивает нам руку помощи в самый тяжелый и безнадежный момент, и в нашем избавлении всегда видно провидение. Господь поступает так, чтобы в вере своей мы полагались не на чувства, а уповали лишь на Его Слово. Будем помнить, что действие веры начинается там, где кончается понимание и разбиваются надежды. Чем тяжелее обстоятельства, тем сильнее уповаем мы на Бога. Чем несбыточнее мечты, тем крепче наша вера.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.

поздравить, приветствую вас. Я хочу читать Евангелие от Иоанна, 9 главу. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Очень известная история, но я хочу, чтобы мы в нее вчитались. Вот последнее время как-то я о ней размышляю, и некоторые мысли, которые я здесь вижу, я хочу оставить для нас, церковь. Первое. Не всегда результат греха – какое-то потрясение, болезнь, трудность в жизни человека. И вот это место, оно об этом говорит. К сожалению, как и тогда у учеников Христа, так и сегодня в современной церкви, иногда присутствует предубеждение, когда что-то происходит, ну, наверное, там согрешили, какой-то тайный грех, не домолились, мысли лезут в голову разные. И здесь, в данном случае, Иисус Христос говорит, что вот болезнь этого человека, она не причина в первородном грехе. Мы понимаем, что грех первородный, он много исказил, в том числе то, что происходит в этом мире. И он говорит, не он в утробе не согрешил, не родители этого человека не согрешили, что вот он такой слепорожденный родился. И сегодня это очень важно понимать, братья и сестры. Почему? Потому что Екклесиаст 8.14 говорит: «Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего бы заслуживали дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего бы заслуживали дела праведников. И сказал я: и это суета». Знаете, есть такой фильм «Бог не умер», и там вот такая мысль есть, когда сын неверующий, а мать верующая. И сын успешный бизнесмен, и мать сидит, у нее уже такое состояние, ну, как деменции в старости, пропадает память. И он говорит: ну вот послушай, я сколько тебя знаю, ты всю жизнь служила своему Богу. Молилась, церковь не оставляла, читала Библию. И что? Ты вот сейчас сидишь такая вот, в таком вот состоянии болезни, а я вообще никогда не был, у меня есть все. Я богатый, успешный. Говорит: да, что тебя спрашивать, ты все равно не ответишь. И по сюжету фильма вдруг к ней приходит сознание, и она говорит, через нее Бог говорит: иногда камера греха кажется комфортной, в ней все хорошо, и все для того, чтобы человек не хотел ее покидать. Но иногда внезапно она захлопывается и захлопывается навсегда. И раз, и знаете, и как бы теряет, он так вздрагивает. И знаете, братья и сестры, что ведь, а если так разобраться, то действительно большинство из нас, мы пришли к Богу через трудности. У кого-то какая-то внутренняя тоска, даже когда материально было все хорошо, у кого-то зависимость, у кого-то другие ситуации, но именно из-за этих вот трудностей мы покинули эту камеру греха. Но я хочу сегодня обратить внимание на следующее. Иисус говорит, эта ситуация для того, чтобы явились дела Божьи. На нем явились Божьи дела. И вы знаете, когда происходят какие-то события разного рода, я, знаете, как-то был не так давно, летом в том году попал в ДТП небольшое. Знаете, я не ожидал, что столько есть братьев, через которых могут явиться Божьи дела. Реально, потому что еще на каршеринге, знаете, они там готовы большие штрафы сразу дать за 1000, но я
просто милостью Божией отделался в том случае. Но была помощь братьев. Я еще раз восхищаюсь своей супругой, которая просто подошла к месту ДТП, посмотрела на меня, никакого укора не сказала, но сказала, ну будем молиться, да. А знаете, как говорят, женки бывают разные, как бы, можно такого наговорить, ты еще тверд своей непорочности, там, да, и всего, да похули ты Бога и умри. Но нет, я еще раз в ней увидел эту такую красоту просто. Я хочу обратить внимание, вот сегодня очень много учений, Бог никого никогда не оставил там больным, действовал, все. И я хочу вот обратить в этом случае, как часто Бог отвечает на нашу нужду. И это не так вот. Хотя Он может так действовать. Пойди, слуга твой здоров. И сразу же произошло мгновенно. То есть исцелить для Бога нет труда мгновенно сделать исцеление. Но в данном случае Божий ответ в жизнь этого человека – приходил при непосредственном участии и содействии, и послушании Богу тому, что Бог сказал делать этому человеку. И это был момент в процессе. Почему я про это говорю? Я сталкивался с людьми, которые говорят, да я не буду там ни в больницу, да я не буду ничего там, если Бог хочет, Он меня все исцелит, никакой скорой вызывать. И мы таких крайностей видели море. И я скажу, фанатиков таких вот. Почему? Люди, которые вообще отвергали медицину. Я не буду там ни химии делать, ничего не делать. Я помню, я лично брал интервью у сестры, жены Леонида Ермолика, Ирина Ермолик, жена пастора. Она заболела онкологией. И она была просто на кухне, работала, когда узнала этот диагноз, и она внутри себя получила слово знание. Борьба будет трудной и долгой, но в конце будет победа, и скальпель хирурга не коснется тебя. Знаете, несколько раз планировалась ей хирургическая операция, но стало, ну, ей было плохо, и ее отлагали. И вот она делала химиотерапию, и после очередной химии метастазы были, она лежала дома, ослаблена. Она мне лично это рассказывала. И говорит, настолько, ну знаете, как вот после этих химиотерапии ты ослабленный. Говорит, внутри себя слышу, муж ее Леонид дома каким-то ремонт делал в это время рядом, она на кровати лежала. И говорит, я слышу, место Писания звучит ко мне. И построят дома, но жить в них не будут. И говорит, такая тоска, такая просто, ну, давление такое сильнейшее, что все, все, смысла нет в этом ремонте, ничего, я все равно умру, жить я в этом доме не буду. Но она говорит, во имя Иисуса Христа, хоть это и Слово Божие, я знаю, что это не Дух Божий мне сейчас цитирует, потому что Господь мне другое слово дал. Я не принимаю это. Я не принимаю, она распознала. Говорит, стало легче, и она продолжала лечение, то, что прописывали врачи. Она продолжала уповать на Господа, молиться, люди молились. И Бог ее исцелил. И она по сегодняшний день живет в Соединенных Штатах Америки. Но в том случае, она говорит, было давление очень сильное, которое именно к смерти ее вело. Вот именно она понимала, что, ну, лично ее переживание, я не слышал это слово, но что это... К ней враг таким образом подошел. Но почему я это говорю? Еще я такую мысль хочу оставить, которую здесь мы тоже в нашей современности видим. Кто-то хочет создать семью с братьев. Я больше братьев коснусь. Потому что от сестер меньше зависит. Не все там, знаете, в таких традициях, там, как Руфь, пойти к ногам Боаза лечь, как бы возьми меня под крыло. То есть, хотя я думаю, нам бы, братьям, надо было бы уже вводить такую, оно бы помогало, может быть, некоторым Боазам задуматься. Да, но а как Бог благословит, если ты не будешь делать то, что Он тебе говорит? Да даже сеть бросить надо было по слову Господа, чтобы улов был какой-то. Но я замечаю, вот
Человек ждет, он живет, он в каком-то себе вымышленном понимании, как Бог должен его ситуацию решить, но сам ничего не делает. Но этому человеку было сказано: «Пойди и умойся». Это то, что ему сказал Христос. Это в его вот этих послушаниях, этих действий нужно было получить. Встречается вот сегодня обратную сторону, негативную, верующий. Бог, чтобы меня благословил работа. И в поисках, и иногда там поработал, там не нравится, там не здесь. И человек хочет такую как бы найти работу, где работать не надо. Но чтобы Бог его благословлял. Ну тоже, наверное, какая-то крайность получается. И мысль, которую хочу еще с этого места оставить, может быть, вы тоже такое слышали: приди к Господу, и просто все вопросы решатся. А давайте вот посмотрим на эту ситуацию. Вот вы просто себе представьте. Этот человек, когда соприкоснулся с Богом, и потом пошел своим путем, я еще коснусь. Люди смотрели, говорили: поглядите, вымазанный идет грязью. И ничего не произошло. С Христом повстречался. Чумазый вот идет. И то идет еще слепой, и ничего не видит. И как он еще это шел, это тоже наш путь доверия Богу, путь во тьме к своему ответу. Потому что там не было ни руки, как в одном из мест взял слепого за руку, вывел вон население, тоже шел. Бог знает, как вести, как делать. Мы, может быть, оно непонятно для других людей, которые со стороны смотрят. Но знаете, мы иногда на первый взгляд смотрим, и часто я слышал: я войду в дом. И людям кажется, что там дом благословен. А знаете, вначале как бы много, то, что Бог начинает делать, оно настолько непонятно. Это ж унижение. В одном из мест плюнул на глаза, вымазал. Он ему ничего не говорил. Вы нигде здесь не найдете, что он ему сказал, и будешь здоров. Он просто взял его, вымазал, если так по-человечески смотреть, без откровения, и отправил чумазого. И люди со стороны смотрели: во, Бог действует в его жизни. Это ж надо. Что он не видит, что он слепой, что он не мог его сразу исцелить, понимаете? И вот так в нашей жизни бывает, братья и сестры, что в процессе Божьего действия, которое началось, да, Бог разное делает. Но знаете, мы не всегда понимаем весь процесс, который. Не видел праведника, просящего хлеба.

Да, не видел Давид, но сам просил. И хлеба предложения просил, и Илия с протянутой рукой ходил к вдове, и последний кусок, можно, забирал этой лепешки. В процессе бывают верующие люди в таких обстоятельствах, что они далеко не привлекательно выглядят. Но знаете, он шел с пониманием одного. Мне Бог сказал, вот мне нужно это сделать. Он не знал, что будет там. Он не понимал, что будет там дальше. Но он был послушен тому слову, которое дал Господь. Знаете, у нас был служитель Владимир Трофимчик, он рассказал такую вещь про одного отца, которого было усыновленных детей, достаточно много. Говорит, замечал картину, как-то он или дома был, он пришел с работы с ним, и эти дети как на елку, на игрушки. «Папа! Папа!» То есть и повисли вот на... А он не родной отец, но он доказал свою любовь к ним годами. Они повисли на нем. «Папа! Папа! Кто на шею, кто на руках?» Говорит, они ценили, вот пришел папа. И он говорит, знаете, иногда в наших христианских семьях вместо папа, мама, дети в сумку, которую у папы с мамой. Что там принесено в этой сумке? Шоколадка, фрукты. Им не столько папа, а что в сумке. И он перенес это сегодня на наши отношения с Богом. А что для нас сегодня важнее? Чтобы Бог нас благословил, исцелил, там все ответил, или сам папа, сам отец, его объятия, его присутствие, его благодать, что сегодня важнее? И вот на этот вопрос мы должны себе ответить. И он его послал. И он шел. Я не знаю, как он шел. Может быть, у него была трость. Может быть, он знал эту местность частично. Можно попытаться поисследовать, сколько времени до вот этой было купальни, в которую он был послан. Но это был путь, который... Библия говорит, Исаия 42:16, «И поведу слепых дорогой, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Даже когда Бог тебя ведет путем, которым ты не ходил и который ты не знаешь, и даже соприкоснувшись с Ним, и непосредственно Он касался этого человека, говорит, одного прикосновения Господа было достаточно для исцеления. Здесь было много прикосновений, но исцеление не пришло сразу. Бог касался, невозможно положить брение, не коснувшись человека. Руки Христа касались, но этот человек не стал сразу зрячим. Его исцеление было в процессе его послушания. И знаете, когда мы вот на таком растем синдроме Неймана, вот я думал, станет, призовет, снимет, все. Люди разочаровываются и идут прямо от своего, потому что такого Бога нам пропагандирует, который все по повиновению, простите, палочки сделает. А посмотрите, сколько в последнее время Бог показывает свидетельств нам, когда люди на волоске от смерти. Вот мы молились за Самуила, тоже церковь радуется. Столько смотришь вот этих ситуаций, и потом понимаешь, через вот это все явились Божьи дела. Еще раз Бог показал, насколько мы зависим от Него. И я, знаете, скажу, братья и сестры, есть такое состояние, сокрушение оно называется. И Бог близок, сокрушен. Мы хотим, чтобы Бог нас больше брал в удел. Но знаете, многие герои, Иосиф и другие, которые сегодня звучали, перед тем, как Бог им дал особую высоту, каждый из них проходил свое сокрушение. Пока стена была восстановлена, Неемия очень сильно сокрушился. Ему рассказали, что там, стена Иерусалима сожжена огнем, братья в уничижении. Он сел и заплакал. И знаете, написано, он исцеляет сокрушенных сердцем. А кто... обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится и не будет ему исцеления. То есть есть момент, когда Божий некий ответ для нас в том числе приближается ближе тогда, когда
нашим сердцем что-то происходит. И я скажу, что не все люди сегодня получают исцеление. Трофима я оставил больным в Милите. Тимофей при всей его нелицемерной вере страдал немощью, частые недуги твои. Что, апостол не молился за него? Да, я думаю, не раз молился. На тот момент он не был исцелен. Чтобы истинной любовью возвращали, в которой есть глава Христос, есть истинная любовь. А сегодня ложная есть любовь. Любящий папочка, он никогда не допустит трудность. Знаете, ну мне бы стыдно было, честно, с таким лицом идти до вот этого селения. Стыдно, когда грязно, все еще, то есть. Но это было. И знаете, этот человек, он вымывал. Я не знаю, в какой момент, когда он зачерпывал этой скупальни воду, в какой момент его глаза открылись. И знаете, кто-то сказал, соприкоснись с Господом, и все твои проблемы решатся. Знаете, когда этот человек соприкоснулся с Господом и стал зрячим, у него вторая глава, очень интересная история, началась жизни. Это уже связано с фарисеями, с допросами, с всем остальным. Родители как повели, я уже молчу как бы. Оказывается, соприкосновение с Господом приносит не только такое кажущееся, вот встреться с Господом и все у тебя. Да и родители начали его не понимать. Сам в совершенных летах, пусть сам за себя скажет, мам, папа, вы о чем? Вам что, сложно сказать, что сын ваш? Что я был слеп? Не, какую-то такую позицию. Скажи, что этот человек грешит, а потом выгнали его вон вообще. Почитайте историю. Вот встреча с Господом, какие приносят благословения иногда временно, но оно того стоит, чтобы идти за Ним. И я сегодня хочу сказать, братья и сестры, вдохновить, какие бы мы обстоятельства ни проходили, Бог знает, что Он делает. Не всегда это результат греха, не всегда Бог действует мгновенно, очень часто Бог действует, сотрудничая с нами. Не всегда мы выглядим привлекательно в глазах других после встречи с Ним, часто как будто грязными, униженными. Нам надо продолжить идти верой, получая от Него какое-то понимание, как мне двигаться, как мне идти, доверяясь Господу. Знаете, допустим, я вам просто скажу, вот в моем случае каршеринг было не тайм. Я молился, и мне Бог просто сказал, внутри я получил понимание, не спорь с ними. Зайди с другой стороны, попроси, может, вы мне как-то поможете, как с минимальным можно выйти штрафом с этой ситуации. Я понимаю, что я виновен, я это. Знаете, они мне дали, все удивлялись, 1300 рублей за маленькую царапинку нам дали одному брату с нашей церкви. Мне всего лишь 294 за сильное, это просто... Начальник ГАИ, то же самое. Я получил понимание, что мне не надо с ним. Я вам скажу, я видел, там лето было, один парень ждет решения своего вопроса. Сланцы, шорты, майка, такой ведь. Думаю, он пойдет к начальнику. Ну, мне кажется, я не бывал так. Но это как-то не совсем, когда ты идешь решать. Я написал характеристику, захожу виной, и мне был сон. Он сразу, ну что вы принесли? А, многодетный отец. Так, наверное, говорит, еще хотели и девочку. Начальник со мной. Говорю, ну да, хотели. Говорит, так а чего останавливаетесь? Со мной разве? Я пришел, вопрос лишения прав. Я говорю, ну вы знаете, с женой там, со здоровьем. А как так получилось? Говорю, да на собаку надо было ведь лечить. Он дослушал, говорит, что там, собака был за рулем? В кого ударился? Я говорю, не собака. Ну и, в общем, он... Не лишил меня прав, дал как, ну, штраф, но мы это все прошли с Божьей помощью и милостью. Поэтому, знаете, я хочу сказать, братья и сестры, последнюю мысль, которую я хочу вот сказать с этой истории. Вот я ставлю себя на место этого человека, вот поставьте себя. Вот согласитесь, что сатана где-то рядом, чтобы вот взять, раскрутить и сказать, послушай, ты еще этому Богу хочешь служить. Он мало того, что тебе не ответил, он тебя вымазал, он непонятно куда тебя отправил, как тебе туда добраться, да еще его сейчас в данный момент рядом нет.
Но он все это время не обиделся на Господа, не допустил какого-то этого. И он держался того слова, которое дал ему Господь. И я сегодня хочу сказать, даже если нам больно, непонятно, мы в каком-то унижении, еще что-то, доверяйте Божьему слову и верьте ему. И даже если не так, как говорил Сидрак, Авдинаг и Даниил, мы не поклонимся все равно. Бог силен. Но даже если этого не произойдет, мы все равно будем служить Господу. В его случае ответ пришел. У нас тоже куча разных километров, разных ситуаций. Поэтому, братья и сестры, хочу помолиться еще в завершение.

Какие же странные все-таки люди. Не в том, что о смысле сей жизни не знают, а в том, что не ищут. Себя же не судят, а истины сказанной не принимают. Промчались беспечные школьные годы, мечтали быть с кем-то, но так и не стали. Стремились за тенью изменчивой моды, где счастье рубили, косили, ковали. В аду человек понимать начинает, что Бог никогда не любил его душу, а здесь на земле он себя обольщает, таким же мечтателем веривший уши. Услышь, человек, получил свою цену ты кровью Христа, а без этого прах ты, который разбросан по свалке вселенной, как следствие злейшего в мире теракта. Да, Бог есть любовь, но не всем он по слову является Богом, а многих стыдится, сосуды к погибели скорой готовы, и Бог призывает от них отделиться». Тебя он призвал, оправдал и прославил. Тебя он нашел, обратил, переделал. Тебя убедил он, а где и заставил, стать в том, что родил он и чистым, и белым. Тебя он крестил, одарил и направил туда, где хранить он тебя обязался. Тебя он очистил, приблизил, поставил. В тебя отступавшего снова вселялся. И ты говоришь, что ты что-то стоишь, что верой своей ты достиг исцеления, что ты воплотишь, утвердишь, перестроишь. Ты, все еще дышащий в глиняном тлении, сегодня Господь предлагает смириться. Мы нищие и наги, не нам ли нуждаться? Живой водой лишь можно напиться, но к этой воде еще нужно добраться. А кто ее даст, как не мир?

Милость Господня, и долгом-то милость сегодня не стала. Да, странные люди в всем мире сегодня, но нам не мешало б вернуться в начало. От самых источников веры и силы одно нужно помнить, средь этих даяний началом всего послужила нам милость, став смыслом вложенного в нас покаяния. Так в чем же вся жизнь и хождение пред Богом? Его не противится воля и власти, и Он утвердит твою в небо дорогу, и Он оградит от греха и напасти.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава, 5 и 11 стих. Научены через наказание. Эти стихи говорят о важности наказания Богом своих детей. Слово «наказание» относится к воспитанию и обучению ребенка. Божье наказание не является неким суровым отмщением. Это свидетельство Его отцовской любви и заботы. Из приведенного выше отрывка мы узнаем, что есть три вида реакции на наказание. Первое. Человек может пренебрегать им, не придавая ему значения и принимая его как нечто случайное. И тогда оно не приносит пользы. Это все равно, что заплатить за что-то много денег и не забрать. Как печально, как глупо. Второе. Человек может впасть в уныние. Вместо того, чтобы видеть в действиях Бога пользу для себя, он начинает сомневаться в Его любви и слушает врага наших душ. Бог не посылает нам наказание сверх того, что мы можем вынести, ибо Он всегда являет благодать, когда мы слушаем Его. Если мудрые отцы знают, как воспитывать своих детей, то насколько больше это знает наш Небесный Отец. Он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. И третье. Человек может быть научен им, и это правильная реакция на Божье наказание. Так мы можем извлечь пользу для себя. Быть наученными им подразумевает исследование своих путей, чтобы узнать, где мы оступились и почему. Как здорово, если мы можем воскликнуть вместе с Давидом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

0: Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизни твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Псалом 102, 3, 5.
1: Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

мой сосед Тимоша болен. Чем? Хотите знать? Никому свои игрушки он не хочет дать. Он такой скупой, сердитый, может нагрубить. Бережет свое богатство и под нос бубнит. Не бери мои картинки, паровоз отдай. На мой стол не смей садиться, мяч мой не бросай. Да, мой бедный Тима болен, очень он страдает. Он, наверное, о Боге ничего не знает. Ну а ты о Боге знаешь? Сам ты как живешь? Тоже жмешь к себе игрушки? Или отдаешь?

Дорогие дети, мы далеко продвинулись вперед с тех пор, как впервые начали с вами читать Библию. Мы узнали, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Бог сотворил человека и сделал его хозяином над всем, что на земле. Мы узнали, что первые люди не послушались Бога, и это непослушание, нарушение воли Божией, называется грехом. Бог сказал людям, что наказание за грех – смерть, но для того, чтобы люди не умирали каждый раз, когда они согрешают, Бог велел им приносить жертвы вместо себя, чтобы был изглажен грех и правосудие Божие было удовлетворено. Люди приносили жертвы, но от самого начала Бог обещал им Спасителя, который сам умрет за всех людей и победит смерть тем, что воскреснет из мертвых, чтобы всякий, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Человек не может родиться от всех народов одновременно. Вот, например, русские дети или украинцы или латыши. Вы произошли от известного народа. Точно так Спаситель должен был произойти не от всех народов сразу, но от одного народа. И Господь избрал для этого один народ. И не потому, что это был самый лучший или сильный народ, а потому, что это был самый малый и слабый народ, чтобы Бог мог явить на нем свою силу и могущество. Когда большой, могучий народ творит великие дела, это можно легко приписать его могуществу и силе, и многочисленности. Но когда малый, слабый, никем не любимый народ творит великие дела, тогда люди обращают на это внимание и хотят знать, какой силою он это делает. Таким образом, Бог являет себя через этот народ, из которого и произошел потом Спаситель Иисус Христос. Я повторила все это коротко для вас, чтобы вы не утратили нить мысли и не заблудились в той пустыне, по которой мы теперь с вами идем вместе с народом, который избрал Бог. Мы видели, как этот народ бывал непослушен Богу и время от времени начинал заниматься идолопоклонством, но Бог снова пробуждал его и вел дальше в обетованную страну Ханаан. Моисей и Аарон руководили народом и поставили над ним священников и потомков Левия, левитов, и в прошлом уроке мы узнали, как была построена скиния собрания и ковчег завета, в котором хранились скрижали с написанным на них Божьим законом. Сегодня мы пойдем дальше и увидим, как народ поклонялся в этом новом месте. Перед первым богослужением Моисей велел собрать народ перед скинией собрания. Он хотел, чтобы все видели, как он будет посвящать на служение своего брата Аарона и его двух сыновей. Народ должен был видеть, что Бог избрал этих людей для духовного служения при скинии. Когда Аарон был назначен первосвященником, то есть самым главным священником, он принес на алтарь ягненка, чтобы там принести его в жертву за себя и народ. Люди ликовали и благодарили Бога, потому что знали, что все это установлено им, и он доволен ими. С того дня, утром и вечером, священники приносили жертвы на алтаре у входа в скинию собрания. Жертвами Бог напоминал людям о том, что грех – ужасная вещь, и наказание за него всегда – смерть. Огонь на жертвеннике никогда не угасал, его поддерживали день и ночь. Утром рано священники разгребали угли и клали на них свежие дрова, и огонь снова разгорался. Даже тогда, когда всю скинию переносили на другое место, священники несли раскаленные угли в закрытой жаровне. Бог зажег этот огонь и хотел, чтобы они донесли его до нового места, в которое он их вел. Во святом месте находился второй алтарь, на котором жгли приятные курения, фимиам, который, символизируя молитвы народа, возносился вверх к Богу. Утром священники несли угли с большого алтаря на меньший, чтобы оба алтаря горели непрерывно. Бог повелел, чтобы алтарь благовонного курения получал свой огонь от главного большого алтаря у входа в скинию. Священники держали 12 хлебов на столе в святом месте и каждую субботу рано утром приносили свежие хлебы. Эти хлебы назывались хлебами предложения, и только священникам разрешалось есть их. Каждый день светильники наполнялись свежим елеем, чтобы они непрестанно горели. Однажды, когда народ израильский был все еще вблизи горы Синай, Бог напомнил им о том, что целый год прошел с тех пор, как они покинули Египет.
Бог сказал им, что нужно отметить праздник Пасхи и вспомнить об ангеле смерти, который прошел мимо израильтян, когда они были еще в Египте. Вечером этого дня они должны были есть несдобный, пресный хлеб с горькими травами и ничего не оставлять до утра. Народ послушался Бога, и все было исполнено торжественно и свято. Прошло несколько дней после этого праздника, и вот народ увидел, что облако поднялось от места, на котором стояла скиния, и начало медленно двигаться на север. Они поняли, что Господь хочет, чтобы они шли дальше. Они прожили почти год в пустыне, в тени великой горы. Радостно двинулись они в путь. Впереди далеко ожидал их обетованный Ханаан, которого они пока что не могли даже себе представить. В течение 3 дней они медленно продвигались вперед, и когда облако остановилось, они расположились лагерем вокруг своей прекрасной скинии, ожидая новых указаний от своего Господа, которому теперь доверяли и знали, что Он с ними и Сам ведет их. «Дети, мы теперь не видим Господа ни в облачном, ни в огненном столбе, и все же знаем, что Он всегда с нами. Глазами веры мы видим Его, и Дух Святой присутствует в нас и напоминает нам о том, что Бог с нами. Его невидимые руки ведут нас в обетованную страну, в небесный Ханаан, вечный рай, в котором ожидает нас Спаситель. Когда мы просим в молитве о том, что нам нужно, и своей жизнью прославляем Бога и любим Его дело, Он дает нам все, о чем мы просим. Получали ли вы когда-нибудь ответы на молитвы? Я расскажу вам сегодня о человеке, который много-много раз получал ответы на молитвы. Он посвятил себя Господу в молодости. Жил он 100 лет тому назад, и фамилия его была Мюллер. Он жил в Бристоле, в Англии, и проповедовал Евангелие в 2 маленьких церквях. Проходя по улицам города, он не мог не замечать множество грязных, бедных, беспризорных детей. Они играли в помойных ямах и просто на грязных улицах, и многие из них не знали, что такое новая одежда или свежая пища. У многих из них не было родителей, иногда их подбирали и помещали в дома для бедных. Это не было ответом на проблему. Мальчикам и девочкам было плохо и тесно в этих домах, где даже не было дворов, чтобы играть, и не было школы, где бы они могли учиться. Хуже же всего было то, что эти дети не имели возможности узнать что-нибудь об Иисусе Христе и о том, что Он любит их, как вас и меня. У этих детей не было никакой надежды. Пастор Мюллер не терял надежды, потому что Бог говорил к его сердцу, когда он молился и читал Библию. Однажды утром, стоя перед верующими в маленькой церковке, он сообщил им о том, что Бог хочет, чтобы он открыл небольшой сиротский дом. Не все думали, что это хорошо. Одни говорили, что он слишком молод, другие, что в сиротских домах детям не лучше, чем на улице. Многие отговаривали его от такого полезного дела. Но пастор Мюллер был уверен, что Бог хочет, чтобы он начал заботиться о сиротах города. Как начать? У него не было большого дома, вообще ничего, что нужно для такого предприятия. Пастор Мюллер начал усердно молиться. «Боже, Ты хочешь, чтобы я начал это дело. Мне нужны средства, нужен дом, где бы по крайней мере 30 детей могли жить, играть и учиться. Я верю, что Ты можешь дать мне все это». Ответил ли Бог? А вот мы сейчас узнаем. Ответ пришел почти немедленно. Сначала какая-то женщина предложила свои услуги и не хотела, чтобы ей платили за работу. Потом пришла молодая пара, муж и жена, и предложили тоже помогать. Люди принесли ложки, вилки, ножи, посуду, постельные принадлежности, но все еще не было дома. Однако и на эту молитву ответил Господь. И вскоре кто-то предложил пастору Мюллеру взять и занять большущий дом, в котором могло бы разместиться больше, чем 30 детей. Оставалось только собрать детей. Это было легче всего. Детей было больше, чем пастор Мюллер мог взять. И начав с 30, он вскоре имел их 150 в 4 домах на одной и той же улице. Откуда же брались у него деньги для покупки имущества? Как откуда? Он просил Господа в молитве, и Господь через добрых и щедрых людей давал ему все, что было нужно. Иногда денег было много, иногда их было ровно столько, сколько было нужно, чтобы уплатить самые срочные счета. Но пастор Мюллер не отчаивался. Он знал, что в нужное время Господь позаботится о нем и его сиротах. В
В течение долгих 60 лет Господь отвечал на молитвы этого человека. Он готов отвечать и на наши молитвы, но у нас должна быть та же готовность служить Господу, которая была у пастора Мюллера. Господь не дает средства тем, кто промотает их на всякую ерунду в угоду сатане, и не стоит даже просить его об этом. Но на доброе дело Господь подаст все необходимое. Поэтому важно, прежде всего, принадлежать Господу и быть готовым служить Ему, и Он будет охотно идти нам навстречу и помогать в наших нуждах. Пусть вера и посвященность пастора Мюллера будет для нас примером.

улицы вечной Библии поток живой воды, найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь, над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

0: Это твой последний шанс, Джек. Если ты его упустишь, то уже никто и ничто не сможет тебя спасти от исправительно-трудовой колонии для малолетних преступников. Джек, в гордом одиночестве, восседавший на заднем сиденье автомобиля, не сводил упрямо прищуренных глаз с пухлых белых рук инспектора по делам несовершеннолетних, крепко сжимавших руль. Как же он его ненавидел! «Этим ты вообще-то обязан нашему начальнику отдела», продолжал между тем господин Льюис. «Он решил, не скрою, вопреки моему совету, дать тебе еще один, последний шанс и найти для тебя новых приемных родителей».
1: «Когда-нибудь я до тебя обязательно доберусь! Я убью тебя, но делать буду это медленно, чтобы ты дольше помучился. У некоторых ребят порядочные инспектора. Мне же как назло достался именно ты! Ты ведь меня всегда ненавидел, с того самого момента, как я укусил тебя за палец, когда был еще совсем маленьким. Сегодня, будь у меня такая возможность, я бы откусил его тебе подчистую».
0: «Ты вел себя, как последний негодяй и мошенник», продолжал свой монолог инспектор, которого, казалось бы, судьба Джека должна была волновать, как никого другого. «Несмотря на то, что тебя уже не раз ловили на воровстве и порче чужого имущества, сейчас тебе предоставляется еще одна возможность начать жить заново в деревне, где тебя никто не знает. Тебе, малец, просто невероятно повезло».
1: «Ну и загнул», – подумал Джек. «Все просто ненавидят меня и только мечтают о том, как бы поскорее от меня избавиться. А этот толкует, что мне невероятно повезло.
0: Семья, согласившаяся взять тебя к себе на воспитание», продолжал между тем господин Льюис, «уже достигла впечатляющих результатов в работе с трудновоспитуемыми подростками. Да и живут они довольно уединенно, далеко от крупнонаселенных пунктов, что является немалым преимуществом».
1: Джек не сводил злобно прищуренных глаз с его рук.
0: «Ну что ж, тогда они скоро пожалеют о том, что вообще родились на этот свет. Уж этот-то трудновоспитуемый подросток вскоре убедит их в том, что они в этот раз крупно ошиблись».
1: На память ему почему-то пришел тот день, когда господин Льюис в первый раз привел его к людям, решившим взять мальчика к себе в семью на воспитание. Это было 7 лет назад. Джеку тогда только что исполнилось 5. Он судорожно рыдал всю дорогу, потому что не хотел расставаться с детским домом, в котором провел всю свою жизнь. Но его новая семья ему тоже очень понравилась. 2 года он был милым и послушным пай-мальчиком. Но однажды его приемный отец не пришел домой, и Джек узнал, что он их бросил. Его приемная мать заявила, что главной причиной их развода стали проблемы и трудности, которые принес в их семью приемный ребенок. И Джека снова вернули в детский дом. Вскоре после этих событий

0: какую-нибудь семью. Но Джек с самого начала знал, что все равно, рано или поздно его отошлют обратно в детдом. Поэтому он и старался вести себя как можно ужаснее, чтобы посмотреть, насколько у них с ним хватит терпения. Примерно в это же время начала зарождаться и его слава поджигателя. Горящие спички стали для него попыткой отомстить окружающим за свою боль. Это было незабываемое зрелище, охваченный пламенем его глаз. А центр по работе с детьми и юношеством горел еще жарче. После этого-то у него и появилась кличка «Поджигатель». Джек к этому времени повидал уже столько различных учреждений, что исправительно-трудовая колония была далеко не самым ужасным из всех возможных вариантов. Они уже давно ехали не по шоссе, а петляли по извилистой проселочной дороге. Со своего заднего сиденья Джек с отвращением обозревал пейзаж. Поля, холмы и леса были без конца и края. И как только люди живут в такой глуши!
1: «Приведи-ка себя в порядок!»
0: Господин Льюис просто не мог ехать молча.
1: «Мы уже почти приехали!»
0: Джек взглянул на свое отражение в зеркале заднего вида. От отца-нигерианца он унаследовал кучерявые черные волосы. От матери-ирландки – кожу безупречной белизны. По одной его щеке расползалось ярко-красное родимое пятно, придававшее всему лицу довольно карикатурный вид. Всю жизнь, сколько Джек себя помнил, его преследовала злобная шутка.
1: «Что это такое? Смесь черного с белым и красным?»
0: Ответом на нее было:
1: «Нет, это не газета, это Джек».
0: Всякий, кому приходил в голову этот вопрос, считал, что он был первым, сочинившим эту остроумную шутку. Однажды Джек сломал руку мальчишки, который никак не хотел переставать повторять эту шутку на все лады.
1: «Вот и деревня», провозгласил господин Льюис.
0: У Джека не было ни малейшего желания рассматривать ни красивые дома, окружавшие площадь, ни старую церковь, ни уютные маленькие магазинчики. Он закрыл глаза и начал обдумывать свой план.
1: «Может быть, стоит побыстрее учинить что-нибудь грандиозное, чтобы уже с самого начала нагнать на этих людей страх», – размышлял он. «Или лучше начать с мелочей, а потом набирать темп».
0: К тому времени, как они свернули на красивую, с двух сторон окаймленную кустарником дорогу, Джек принял решение не вступать ни в какие разговоры и вообще не раскрывать рта.
1: Сначала они, конечно же, будут изо всех сил стараться быть любезными и радушными. Когда же все равно не добьются от меня ни слова, то наверняка начнут злиться, думал он угрюмо.
0: Наконец, они остановились перед домом. С первого взгляда почему-то казалось, что он был сделан из картона. Дом с трех сторон окружал сад, очень похожий на компостную кучу.
1: «Развалюха будет неплохо гореть», — с удовлетворением отметил Джек. «Это и станет моим прощальным приветом».
0: Дверь дома отворилась, и навстречу им выскочил возбужденно оскаленный охотничий пес. Весь дом, казалось, был битком набит людьми, очень старавшимися быть приветливыми и радушными. Повсюду пахло жареным луком. Хмурый, замкнутый вид Джека, казалось, совсем не смущал его круглую, как колобок, новую приемную мать, торопливо накрывавшую на стол. Муж ее был человеком довольно невзрачным, от которого, как почувствовал Джек, ему вряд ли стоит ожидать неприятностей. Зато сын их, Питер, произвел на него довольно сильное впечатление.
1: «Он будет постарше меня», – подумал Джек. «Мне нужно будет его остерегаться».
0: Еще там была маленькая девочка, которой время от времени наверняка можно будет дать пару поцелуев.

0: затыльников. Когда все, наконец, расселись за столом, эта малявка не могла оторвать глаз от его родимого пятна. О, с каким удовольствием он поколотил бы ее! Джек решил ни к чему за столом не притрагиваться. Но то, что стояло перед ним, пахло так аппетитно, что он и оглянуться не успел, как с тарелки исчезла и третья порция добавки. «Ну что ж, до свидания», — помахал на прощание господин Льюис. «Мы с тобой еще обязательно увидимся. Уж в этом-то можешь не сомневаться», — думал Джек, жуя. «Но отсюда я уеду в шикарном полицейском автомобиле, а не на твоей ржавой тарантайке». «Думаю, тебе не терпится увидеть свою комнату, Джек», — сказала толстуха. «Под нее мы специально переоборудовали чердак».
1: «Просто восхитительно! Они решили поселить меня с пауками и крысами», — подумал Джек, поднимаясь вслед за ней по крутой лестнице. Но, открыв дверь, вопреки своим ожиданиям, он был приятно удивлен.
0: «Мы оставили стены голыми, чтобы ты сам развесил на них плакаты, какие тебе хочется. Здесь наверху ты можешь делать все, что захочешь. Никто не войдет в твою комнату без твоего разрешения».
1: За 12 лет жизни у Джека еще никогда не было своей собственной комнаты. Свой личный маленький мир.
0: «Можно будет пошиковать здесь пару недель», – размышлял Джек, растянувшись на удобной кровати. «И пока что не устраивать им никакой крупной пакости, чтобы они не выкинули меня отсюда прежде, чем я успею этим всем хорошенько насладиться». Он лежал на кровати и наслаждался покоем, пока его не позвали вниз пить горячий шоколад с бутербродами. Он никогда еще не встречал такого детского дома, где ему был бы предложен такой сервис.
1: «Завтра ты пойдешь вместе со мной в школу», — вторгся в его радостные размышления Питер.
0: «Нам придется сначала 7 километров трястись в школьном автобусе, но оно того стоит. Наша школа довольно маленькая, всего 600 учеников, и учителя неплохие».
1: Джек в жизни еще не встречал ни одного учителя, который был бы неплохим. Никто из его знакомых учителей даже приблизительно не подходил под это описание. Все, казалось, ненавидели его так же сильно, как и он их. Но и насолил он им, правда, немало. Он знал, что стал причиной нервного расстройства, по крайней мере, троих из них. 5 же учителей сложили оружие и поменяли профессию. Он сменил одну за другой 7 школ и умудрился ни в одной из них ничему не научиться.
0: «У нас все ходят в школьной форме. Мой старый пиджак, я думаю, будет тебе как раз. Можешь взять и мой запасной галстук, пока не обзаведешься своими собственными вещами».
1: «Свое тряпье оставь при себе», — подумал Джек и направился к лестнице, мечтая поскорее улечься в постель. Джеку редко когда удавалось хорошенько выспаться. Проспав всю ночь напролет, не просыпаясь от храпа или ворчания соседа, было воистину блаженством. Проснувшись, он нарочно натянул свои самые старые джинсы и самую рваную рубашку. «Пусть только попробуют заставить меня надеть свою школьную форму», — решил он, приготовясь к нешуточному бою. Но все, собравшиеся на завтрак, были настолько поглощены вкуснейшей яичницей с салом, что на его одежду никто не обратил ни малейшего внимания.
0: «Папа работает почтальоном», — объяснила Джеку маленькая девочка. «Поэтому его сейчас нет».
1: Джек толстым слоем намазал на свой кусок хлеба апельсиновое варенье.
0: Меньше всего в мире его интересовало то, где находится в данный момент этот смешной человечек. «Вот ваши бутерброды, мальчики», — сказала мадам Студень. Так Джек про себя окрестил свою приемную мать. «Вечером я приготовлю для вас настоящий обед», — объяснила она Джеку. Если ты будешь одет, как все, в пиджак и с галстуком, тогда к тебе в школе будут не так приставать», – предупредил его Питер, запихивая тетради, книги и бутерброды в портфель. Но, видя, что Джек никак на это не отреагировал, Питер тоже не стал продолжать этот разговор, и они молча зашагали по дороге.
1: «Как же я тебя ненавижу!» – думал Джек по дороге.
0: «Уж я постараюсь отучить тебя от этих улыбочек еще прежде, чем мне придется вас покинуть». Все было точно так, как и во всех других школах. По мере того, как за его спиной захлапывались одна дверь за другой, Джек все острее ощущал себя запертым в клетке. И все тот же хорошо знакомый запах дезинфекционных средств, потных ног и школьной столовой. И, как всегда, множество расширенных от ужаса глаз, неотрывно прикованных к его родимому пятну. А после этого те же самые смешки и шепот.
2: «Это господин Перси», — сказал директор. «Он занимается с отстающими учениками, к которым в данный момент причислен и ты».
1: «Так, спихнули меня к тупицам», — подумал Джек с напряжением, ожидая неизбежного вопроса. Он прозвучал сразу же после того, как директор вышел из класса.
2: «Ты умеешь читать?» — спросил учитель.
0: Джек почувствовал на себе взгляды всего класса. Он выпучил глаза, отвесил подбородок и издал булькающий звук.
2: «Да, но...» – начал было учитель и поспешно добавил. «Ничего, не переживай. Садись-ка вот сюда и нарисуй мне что-нибудь».
1: «Все идет как по маслу», – отметил удовлетворенно Джек. «Он не будет загружать меня работой».
0: Но он не намеревался и дальше играть глупого. Когда прозвенел звонок на большую перемену, он со всеми вместе вышел на улицу. Джек до мелочей знал все, что произойдет дальше. Мускулы его напряглись, все тело приготовилось к драке. Как и следовало ожидать, скоро он оказался в тесном кольце насмешливых физиономий.
3: «Уж не прокинула ли мамочка на твое бледненькое личико банку с красной краской?» – язвительно спросил толстый мальчишка в очках.
4: «А кто это сделал тебе такую химическую завивку?» – насмешливо протянул другой.
0: В то время, как рыжий мальчишка в новеньком пиджаке, пристально изучая старую рубашку Джека, хихикнул.
4: «Моль, да?»
0: Все это Джек выслушивал со сделанным равнодушием, пока кто-то, наконец, не додумался до шутки с красно-бело-черным. Тут он уже не выдержал. Насмешники не успели опомниться, как у троих из них оказались расквашены носы, а у одного под глазом появился синяк.
4: «Ага, червяк начал извиваться!» – закричал толстяк.
0: Но никто из них не мог по-настоящему противостоять Джеку. Поэтому, услышав звонок на урок, все с облегчением бросились по классам. На дворе остался лишь толстяк, со слезами искавший свои очки. Рыжий мальчишка стонал и всхлипывал. После этого и учителя, и ученики должны были бы оставить Джека в покое. Так, по крайней мере, было во всех его бывших школах. Вечером, когда Джек и Питер вернулись из школы домой, родители и их дочь уже сидели за столом. От запаха еды, которую мадам Студень щедро накладывала на их тарелки, начинали течь слюнки. Джек заранее приготовил ответы на все их замечания и вопросы о его синяках и шрамах. Но госпожа Джарвис лишь дружелюбно спросила.
2: «Ну, как прошли занятия?»
0: Джек лишь скривился и пожал плечами. Но Питер, сидевший напротив, расплылся в одобрительной улыбке.
2: «Я видел, как ты отделал этих ребят из 6-го класса», — сказал он. «Это было просто здорово. С этими негодяями можно справиться только так. Я бы вышел тебе помочь, но у нас как раз шел урок французского».
0: Джек украдкой взглянул на почтальона. Один из его приемных отцов, когда до него доходили известия об очередной его драке, беспощадно порол Джека ремнем.
2: этот же коротышка, казалось, и не слышал всего сказанного. Джек взял еще один кусок яблочного пирога и в первый раз за этот день почувствовал себя поистине вольготно.

0: «Не завидуй грешникам, да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». Книга притчей Соломоновых, 23:17. По дороге, подняв густое облако пыли, промчался спортивный мотоцикл. «Снова Мартин катается!» – догадался Петя и помчался к забору, где уже стояли Тима и Лаура. 16-летний соседский мальчик развернулся в конце улицы и с гордым видом проехал мимо Миллеров. Для пущей важности Мартин прибавил газу, отчего мотоцикл встал на дыбы, и мальчик чуть не упал. Тима с завистью смотрел вслед быстро удаляющемуся мотоциклу.
1: «Ох, вот бы хоть раз прокатиться!» – выдохнул он. «И почему у нас нет такого мотоцикла?»
2: «Ты же знаешь, что в нашей церкви не одобряют этот вид транспорта!» – напомнил Петя. «Папа всегда говорит, что гонять на мотоцикле – бессмысленная трата времени. Мартин не хочет работать, вот и развлекается». «Не надо меня наставлять!» – сердито бросил Тима.
0: Он круто развернулся и, опустив голову, поплелся к дому. Ясный солнечный день потерял для него красоту, потому что сердце наполнилось завистью.
1: «Мне все равно, что они говорят», – думал Тима. «Я очень хочу, чтобы у нас был мотоцикл. Нам никогда нельзя иметь ничего интересного». «Хорошо Мартину. Он катается сколько хочет, и никто не заставляет его работать».
0: День был испорчен. Во время обеда Тиму все раздражало, а когда пришло время поработать в огороде, он стал капризничать, пока мама не наказала его. После этого он немного успокоился, но мысли о мотоцикле не покидали его. Когда Миллеры ужинали, зазвонил телефон. Мама подняла трубку и некоторое время молча слушала. Лицо ее при этом стало озабоченным.
3: «Нет, не знали». «Наконец, — сказала она, — очень печально».
0: Положив трубку, мама вернулась к столу.

0: была госпожа Смит.
1: «Что-то случилось?» — спросил отец.
0: «Да, Мартин и его друзья напились пива и гоняли на своих мотоциклах, пока не столкнулись. Мартин сильно повредил руку, так что пришлось ампутировать 3 пальца. Другие мальчики тоже пострадали». Тима замер в испуге. Ему казалось, что он слышит рев мотора и страшный удар. А что, если бы его, Тиму, придавило мотоциклом, и врач отрезал бы ему 3 пальца? Тиме вдруг стало холодно. Он передернул плечами. Тима больше не завидовал Мартину. Он радовался тому, что живет в христианской семье, что его родители, а также проповедники в церкви, мудро и с любовью защищают детей от всяких бед. Тима посмотрел на отца, потом на маму и почувствовал себя в безопасности. Вечером папа читал 23 главу книги притчей. Один стих, казалось, был написан специально для Тимы. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем». «Грех часто выглядит заманчиво и интересно», — сказал папа. «Но мы должны быть мудрыми и видеть, к чему приведет нас этот грех. В конце концов, за всякое зло человек будет наказан, если не в этой жизни, то в будущей. Каждый раз, когда вы оказываетесь перед искушением, когда грех кажется вам привлекательным, подумайте, куда он приведет вас, и отвернитесь от него». По обычаю, Миллеры хором повторили библейский стих, о котором рассуждали. Для Тимы же это было очень ценное пожелание. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Вспоминайте ваше избавление». Как найти новые силы для вашего испытания? Как быстро мы забываем Божьи великие избавления в нашей жизни? Как быстро мы охладеваем к тем чудесам, которые Он совершил для нас в прошлом? Тем не менее, Библия снова и снова говорит нам «Вспоминайте ваше избавление». Мы так похожи в этом на учеников Христа. Они не поняли Христовых чудес, когда Он сверхъестественным образом накормил тысячи народа всего несколькими хлебами и рыбками. Иисус совершил это чудо дважды, накормив в первый раз 5000 человек и во второй раз толпу из 4000. И тем не менее, спустя всего несколько дней эти события изгладились из памяти учеников. Это выяснилось в тот момент, когда Иисус предупреждал их о закваске фарисейской. Ученики подумали, что Он сказал это, потому что они забыли взять с собой хлебов в лодку. Но Христос ответил им: «Еще ли не помните, не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы